0: эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.

Мы должны меняться. Нам не нужно принимать все как есть и соглашаться с удобными условиями. Мы должны делать то, что от нас ожидает Господь. Двигаться, действовать. Что-то должно происходить.

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Сегодня мы будем говорить о единстве Церкви, как о теле, где каждый орган выполняет свою функцию и служит во благо общего дела. Но, к сожалению, иногда появляются клетки, которые пытаются погубить тело, раковые клетки. Как сохранить Церковь здоровой? Как не дать ей погибнуть? Ответы на эти и многие другие вопросы мы можем найти на страницах Священного Писания. Предлагаем вам именно этим и заняться сейчас вместе с пастором Петром. Название сегодняшней беседы «Что-то должно происходить».

Мир вам, дорогие друзья! Здоровье местной церкви, так же, как и здоровье Вселенской церкви, напрямую связано с духовным состоянием отдельно взятых христиан. Пока христиане получают полноценное духовное питание, упражняются и действуют так, как это от нас ожидает Господь, тело Христово и его члены будут здоровы. А если христиане бунтуют против Бога, отказываются от духовного роста, неполноценно питаются, то возникает проблема. Они становятся как раковые клетки на теле человека, принося только вред всему организму и высасывая из всех жизнь. И на самом деле порой не имея в виду ничего плохого. Сегодня мы опять обратимся к Ветхому Завету. Мы прочитаем историю, которая имеет очень полезную аналогию духовного фитнеса. История вращается вокруг израильтян и их захвата древнего Ханаана, обетованной земли. Израильский народ захватил Ханаанскую землю под руководством Иисуса Навина. Но до того, как они обосновались в обетованной земле, их стареющий лидер обращается к народу с прощальной речью, подчеркивая важность оставаться послушными Богу. Если люди не будут слушаться Бога, несмотря на напоминание Иисуса Навина, то их нация обречена на поражение. А теперь я предлагаю вам послушать последние слова Иисуса Навина, обращенные к израильскому народу. И они записаны в 23 главе книги Иисуса Навина. Иисус Навин, 23 глава. Послушайте. «Спустя много времени после того, как Господь Бог успокоил Израиль от всех врагов его со всех сторон, Иисус состарился, вошел в преклонные лета. И призвал Иисус всех сынов Израилевых, старейшин их, начальников их, судей их и надзирателей их, и сказал им: Я состарился, вошел в преклонные лета. Вы видели все, что сделал Господь Бог ваш перед лицом вашим со всеми этими народами, ибо Господь Бог ваш сам сражался за вас. Вот я разделил вам по жребию оставшиеся народы сии в удел коленам вашим. Все народы, которые я истребил, от Иордана до Великого моря, на запад солнца. Господь Бог ваш сам прогонит их от вас, доколе не погибнут, и пошлет на них диких зверей, доколе не истребит их и царей их от лица вашего, и истребит их перед вами, дабы вы получили в наследие землю их, как говорил вам Господь Бог ваш. Посему во всей точности старайся хранить и исполнять все написанное в книге закона Моисеева, не уклоняясь от него ни направо, ни налево. Не сообщайтесь с теми народами, которые остались между вами, не воспоминайте имени богов их, не клянитесь ими, и не служите им, и не поклоняйтесь им, но прилепитесь к Господу Богу вашему, как вы делали до сего дня. Господь прогнал от вас народы великие и сильные, и перед вами никто не устоял до сего дня. Один из вас прогоняет тысячу, ибо Господь Бог ваш сам сражается за вас, как говорил вам. Посему всячески старайтесь любить Господа Бога вашего. Если же вы отвратитесь и пристанете к оставшимся из народов всех, которые остались между вами, и вступите в родство с ними, и будете ходить к ним, и они к вам, то знайте, что Господь Бог ваш не будет уже прогонять от вас народы сии, но они будут для вас петлей и сетью, бичом для ребр ваших и терном для глаз ваших. Доколе не будете истреблены с сей доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш. Вот я ныне отхожу в путь всей земли. А вы знаете всем сердцем вашим и всей душою вашей, что не осталось тщетным ни одно слово из всех добрых слов, которые говорил о вас Господь Бог ваш. Все сбылось для вас. Ни одно слово не осталось неисполнившимся. Но как сбылось над вами всякое доброе слово, которое говорил вам Господь Бог ваш, так Господь исполнит над вами всякое злое слово, доколе не истребит вас с этой доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш. И если вы приступите к завету Господа Бога вашего, который Он поставил с вами, и пойдете и будете служить другим богам и поклоняться им, то возгорится на вас гнев Господень, и скоро сгибнете с этой доброй земли, которую дал вам Господь. Аминь. Дорогие друзья, в этой серии бесед мы много говорили о том, что должно быть в церкви, но мало говорили о том, чего не должно.
чтобы в церкви были нормальные отношения. Все время мы рассматривали историю израильского народа, избранного Богом, который шел сначала под руководством Моисея, а затем Иисуса Навина. Сегодня мы продолжим рассматривать эту историю. Если мы хотим иметь общение, подобное тому, что было у древних евреев, которым они наслаждались как единая нация, то первое, что мы должны запомнить, нужно начать нам там, где мы сейчас находимся. Говоря другими словами, или словами времени исхода, мы не можем вернуться в Египет. Мы не можем вернуться к тем временам, когда ваша церковь была наиболее комфортной для вас. Мы должны начать с того этапа, с того момента, где мы сейчас, и двигаться вперед. Вторая важная истина. Нельзя превозносить и боготворить руководителя. Мы должны понимать, что каждый из нас играет важную роль в жизни Божьей семьи. И мы не должны поднимать на пьедестал никакого Моисея нашей церкви. Моисей пришел и ушел. Иисус Навин был лидером, он руководил народом, а затем умер. Но Дух Божий остается навсегда. И нашим приоритетом должен быть совместный рост, взглядом, устремленным на Иисуса Христа. Ну и третье, что я вижу. Мы должны быть гибкими и готовыми к изменениям. Нужно иметь желание делать что-то новое, думать по-другому, пробовать то, что раньше не пробовали, как это сделали израильтяне, когда вышли из Египта, перешли через воды Красного моря и вошли в Ханаанскую землю. Им нужно было привыкнуть даже к новой еде, совсем не похожей на то, что они ели в Египте. Им нужно было научиться пить воду из скалы, совсем не такую, как ту, что они черпали из колодцев, близ Нила. Итак, дорогие друзья, нам тоже нужно быть готовыми подстраиваться под новые обстоятельства, привыкать к новым членам церкви, идти им навстречу. Есть еще один пункт, который я хотел бы отметить. Мы должны ценить людей. Люди, которые нас окружают, помогают церкви расти, помогают служению состояться. И мы должны принимать всех людей из наших церквей. Люди могут приносить проблемы, но также много радости, утешения и благословений. Если вы хотите, чтобы ваша церковь была настоящим телом Христовым, то вы должны чувствовать себя клеточками одного организма, работающими вместе в единстве и гармонии. Когда я произношу слово «тело», то сразу представляю себе физическое тело Христа, как, наверное, и многие из вас. В первом послании к Коринфянам, в 12 главе, мы читаем, что апостол Павел пишет о теле церкви, сравнивая его с телом человека. Особенно интересен нам 12 стих, поэтому с него и начнем. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 12 стих. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос». Если вы даже ходите в большую церковь, где рядом с вами сидят сотни других христиан, то все равно не заметите двоих одинаковых людей. Мы все разные, но у нас одна глава – Иисус Христос. И мы все вместе создаем единое тело. Мы часть большой вселенской церкви, несмотря на то, что такие разные. Вот что пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 12 главе. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? Если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело – глаз, то где же слух? И если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. Вот так пишет апостол Павел. Чтобы тело могло продолжать свое существование, ему необходимо быть здоровым. Если со стороны на него действуют разрушительные силы, и если изнутри идет разложение – то тело заболевает, страдает и мучается. И если ничего не происходит, то со временем умирает. Как-то я прочитал, как один верующий врач сделал медицинское сравнение с тем, как было написано первое послание к Коринфянам. Я зачитаю вам слова этого доктора. Тело – это один организм, несмотря на то, что состоит из многих клеток. И все это множество клеток образует один организм. Если клетка крови скажет «я не клетка мозга», значит, я не часть этого тела. Она все равно
не перестанет быть этим организмом. Если клетка мышцы скажет клетке хрусталика глаза: «Раз я не часть хрусталика, значит, я не принадлежу этому телу», то все равно она не перестанет быть частью организма. Если бы все это тело было только органами зрения, как бы мы могли ходить? Если бы все тело было бы только опорно-двигательным аппаратом, как бы мы воспринимали мир? Бог создал все клеточки в организме именно на том месте, где они должны быть. И если бы все клетки были одинаковыми, то организм бы не получился. Много клеток, но одно тело. Итак, чтобы организм мог хорошо функционировать, нам нужно правильно питаться, заниматься спортом, иметь волю к жизни. Если то, чего в теле быть не должно, это болезни. Иногда тело убивает само себя. Вот как об этом написал все тот же доктор. И вот этот врач так пишет: некоторые клетки выбирают жить в теле, принося пользу, а некоторые хотят сохранить независимость. И вот такие клетки становятся паразитами или раковыми клетками. Опухоль считается доброкачественной, если ее действие ограничено одним местом и сохраняется в рамках оболочки. Но самое ужасное состояние для организма, когда больные клетки начинают активно размножаться, распространяться по всему телу, выталкивая здоровые. И защитные клетки организма, настроенные сражаться с врагами извне, не будут нападать на эти клетки, потому что они часть организма. Мало какой болезни врачи опасаются больше, чем этой. Это рак. До сих пор по непонятной причине эти клетки, а это могут быть клетки мозга, печени, почки, кости, крови, кожи, вот эти клетки начинают безудержно и бесконтрольно расти, размножаться. Каждая из этих клеток была здоровая, хорошо функционирующая, но стала предателем, перестала приносить пользу и уже не трудится во благо всего организма. Даже белые клетки крови, призванные защищать организм, могут стать его разрушителями, если станут предателями. Мы знаем эту болезнь как лейкемия. Это страшно и странно. Клетки, которые были созданы для защиты организма, сами становятся проблемой, и происходит странное перерождение. По какой-то причине начинает хаотично и бесконтрольно разрастаться. И в таких случаях тело убивает само себя, и организм не защищается. И в медицине это заболевание называется рак. Скорее всего, я уделил довольно много времени описанию физического тела и необходимости защищать его от болезней специально, чтобы нам было понятнее, как мы должны заботиться о духовном теле. И мы прочитали текст из первого послания Коринфянам. А теперь я предлагаю вам вернуться в Ветхий Завет, книги Иисуса Навина, 23 глава. И мы поймем, как все вышесказанное связано между собой. В 23 главе Иисуса Навина говорится о народе, о теле единой нации. И мы уже говорили о физическом теле, о духовном. А теперь я предлагаю вам задуматься о теле нации под названием евреи. В серии бесед этого цикла мы уже немало говорили об израильском народе. Мы видели, как они под лидерством Моисея вышли из рабства Египта, перешли через воды Красного моря и 40 лет блуждали по пустыне. Мы наблюдали смерть Моисея, приход к руководству Иисуса Навина. Были свидетелями побед и поражений израильского народа при захвате Ханаанской земли. И вот Ханаан, земля, принадлежащая израильтянам, они вошли в место, обещанное им Богом. Задумайтесь о преимуществах, которые были у них теперь. Они поселились в домах, которые не строили, уже отремонтированных и обставленных. У них были колодцы, которые они сами не копали. Так что водоснабжение было обеспечено. И много, очень много воды, то, чего им так не хватало в пустыне. У них были деревья, которые они не сажали, сады, которыми они не занимались, не удобряли и не пололи. Они пришли в место с пейзажами необыкновенной красоты, и они могут расслабиться и ничего не делать. Так ведь? Не совсем так. Уже постаревший Иисус Навин обращается к народу в конце своей жизни, своего руководства, и говорит: «Вам нужно удержать свою силу единой нации, и нужно закатать рукава и пойти за город, чтобы покорить тех жителей Ханаанской земли, к
которые еще живут на окраине, в горах и пещерах. И Бог хочет, чтобы мы прогнали их. Он помог нам одержать победы в больших битвах. Но сейчас нам нужно провести и маленькие сражения, иначе жители Ханаана заразят наш народ. Вот подумайте о Хананеях, как о раковых клетках. И поэтому Бог через Иисуса Навина говорит, что если не изгнать их, они могут поразить весь организм. В своей речи Иисус Навин сначала говорит о верности Бога, который много раз доказывал ее, освободив израильтян от всех врагов. И мы читаем в 23 главе книги Иисуса Навина, с 1 стиха. «Спустя много времени после того, как Господь успокоил Израиль от всех врагов его со всех сторон, Иисус состарился, вошел в преклонные лета и призвал Иисус всех сынов Израилевых, старейшин их, начальников их, судей их и надзирателей их, и сказал им: «Я состарился, вошел в преклонные лета. Вы видели все, что сделал Господь Бог ваш пред лицом вашим со всеми сими народами, ибо Господь Бог ваш сам сражался за вас. Вот я разделил вам по жребию оставшиеся народы сии в удел коленам вашим, все народы, которые я истребила от Иордана до Великого моря,

человеку или какой-то группе людей, пусть даже большой. Бог благословил церковь как единое тело. Благодарите и прославляйте Бога за то, что Он сделал в вашей церкви и за все Его благословения и милости. Надеюсь, что ваша церковь здоровая и процветающая. Но в любом случае будьте уверены, ваша работа как церкви еще не окончена. Не пришло еще время расслабиться и отдыхать. Многие сражения могут быть уже побеждены, но это еще не конец. Враг еще не изгнан полностью, и, может быть, он даже в церкви. Может быть, в теле вашей церкви есть раковые клетки. И в таком случае особенно внимательно послушайте следующие стихи. Это не только повеление, но и предупреждение. Это обращение не только к израильтянам, но к любой церкви, члены которой меня сейчас слышат. В этом тексте Священного Писания, в 6 стихе, Иисус Навин говорит: «Вы те, которые сейчас хотели бы отдохнуть и полежать на удобном диване, в хорошо меблированных домах, наслаждаясь прохладным напитком и сочными фруктами, сорванными во дворе, я обращаюсь к вам». И вот Иисус Навин так и говорит: «Посему во всей точности старайтесь хранить и исполнять все, написанное в книге закона Моисеева, не уклоняясь от него ни направо, ни налево». Ну, хочу сказать, что чем-то это похоже на повеление врача, когда он смотрит на результаты вашего обследования, смотрит на рентгеновские снимки и, прослушивая пульс, он говорит: вам нужно придерживаться диеты, вам нельзя нарушать ее ни капельки, ни шагу вправо, ни шагу влево. Строго соблюдайте все мои указания, и тогда вы будете жить. И если же вы не будете следовать моим указаниям, будете нарушать мои рекомендации, то вы можете умереть. То же самое говорит Иисус Навин. Я не хочу, чтобы вы сворачивали направо или налево. Не играйте с тем, что может принести вашему народу разлад и болезнь. Если есть рак, если есть раковые клетки, то требуется срочное хирургическое вмешательство и удаление. Если же вы не согласитесь, то может произойти следующее. И он пишет дальше: не сообщайте с теми народами, которые остались между вами. Не вспоминайте имени богов их. Не клянитесь ими. И не служите им, и не поклоняйтесь им, но прилепитесь к Господу Богу вашему, как вы делали до сегодня. Дорогие друзья, дорогие слушатели, члены Божьей семьи, необходимо понимать, что этим людям пришлось пройти тяжелый урок. Единственный способ, как они могли войти в Ханаанскую землю, под столпом огненным или облачным, Моисей умер, Иисус Навин вел их дальше, но они смогли войти в обетованную землю только благодаря послушанию. Иисус Навин говорит: ничего не изменилось. Если вы не хотите погибнуть, вам нужно быть послушными. Читаем дальше. 23 глава книги Иисуса Навина. «Один из вас прогоняет тысячу, ибо Господь Бог ваш сам сражается за вас, как говорил он. Посему всячески старайтесь любить Господа Бога вашего». Все очень просто. Бог говорит: когда вы со мной вошли в новую землю и наслаждались победами, помните, что это я дал вам одержать их, и вся слава должна принадлежать мне. Обратите внимание, израильтяне не только не должны были контактировать с чужими племенами, но и даже говорить об их богах, даже просто упоминать их. Естественно, им нельзя было поклоняться этим богам и служить им. Но им нельзя было и говорить об образе жизни язычников из Ханаана. Это достаточно строго, должен я признать. А что было бы, если бы они выбрали нарушение этого повеления? Что, если не трогать раковые клетки и позволить им размножаться? Что, если просто забыть об этих группках людей, прячущихся на окраинах Ханаанской земли? Что будет, если израильтяне решат не слушаться Бога в этом вопросе? Ну, читаем дальше. 23 глава книги Иисуса Навина, 12 стих. «Если же вы отвратитесь и пристанете к оставшимся из народов сих, которые остались между вами, и вступите в родство с ними, и будете ходить к ним, и они к вам, то знайте, что Господь Бог ваш не будет уже прогонять от вас народы сии,
но они будут для вас печатать.

петлёю, сетью, бичом для ребр ваших и терном для глаз ваших, да коли не будете истреблены сей доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш». Хочу обратить ваше внимание на несколько слов из 13 стиха. Вот что говорит Господь через Иисуса Навина. «То знайте, что Господь Бог ваш не будет уже прогонять от вас народы эти, но они будут для вас петлёю» — это первое слово, «и сетью» — это второе слово, «бичом для ребер ваших и терном для глаз ваших, доколе не будете истреблены сей доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш». Языческие народы будут петлёю и сетью, бичом для ребер и терном для глаз. Если в наш глаз попадет маленькая соринка, то нам кажется, что она может свести нас с ума. А что чувствует человек, у которого в глазах терновые колючки? Ну, очевидно, он ослепнет. И Иисус нам предупреждает, что если позволите этим людям остаться в горах, то они станут сетью и петлей, ловушкой. Когда охотники расставляют капканы, они не ставят никаких предупредительных знаков для животных. Мы попадаемся в сети неожиданно для себя, сами того не замечая, оказываемся в западне. Иисус Навин предупреждает, что вы не успеете понять, как эти люди придут и завладеют вашей землей. И вы окажетесь в западне, а потом еще и ослепнете. И эти люди станут как терн в ваших глазах. И что будет дальше? «Доколе не будете истреблены сей доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш». Ну а теперь, наверное, достаточно читать эти истории. Намного важнее увидеть, как нам теперь поступать, как нам к этому относиться, как это относится к нам с вами. Но перед этим я хочу напомнить, что эти тексты, которые мы с вами прочитали, это лебединая песня Иисуса Навина. Его лидерство заканчивается, он прощается с народом. Это его последние слова завещания. И в следующей беседе мы будем говорить на важные темы, которые затрагивал Иисус Навин, когда он предупреждал народ о сетях, о ловушках, о соблазнах. Пусть Господь даст нам мудрость и сохранит от этих падений. Дорогие друзья, нам нужно помнить, что Бог желает спасти каждого грешника. В церковь входят также и лжеучителя. Они начинают смущать, они могут нанести урон, разделяют, распространяют слухи, с соблазном начинают разделять церкви и приводить народ Божий в смущение. Поэтому прошу вас всегда молиться о единстве, искать Божьего, а не своего, поддерживать боящихся Бога руководителей церкви, священнослужителей, распространять благую весть Евангелия, поддерживать друг друга и ходить в послушании Богу и Его Слову. Как и в семье бывают самые разные нюансы и напряжения, мы должны понимать, что в церкви несовершенные люди. Но Бог своей милостью, благодатью желает, чтобы мы объединились вокруг Него, и Он дает нам возможность в смирении, в покаянии, в послушании Ему радоваться и служить Ему. Пусть Господь научит нас и сохранит нас от всякой ереси, от лжеучений, от раковых клеток, чтобы мы не были соблазнены прелестями мира сего или лжеучителями. Да благословит вас Господь. Аминь.

0: Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Что-то должно происходить» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию и возрастать в христианской истине. Сегодняшняя передача была частью цикла «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Предлагаю вам вспомнить некоторые важные мысли из передачи. Мы не можем вернуться в прошлое истории развития нашей церкви. Нужно действовать в имеющейся ситуации. Нельзя превозносить лидера. Важно быть готовыми к изменениям. Нужно ценить людей. Церковь должна функционировать как единый организм, где каждый заинтересован в здоровье всего тела и не пытается быть главным. В последующих передачах мы продолжим изучать, как строить отношения с нашим Небесным Отцом и окружающими людьми. Вы услышите беседы под названием «Сделай свой выбор. Необходимость ответственности». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу. Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Если у вас возникают вопросы, напишите нам и расскажите о своих радостях или переживаниях. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Что-то должно происходить» в следующей передаче «Свет жизни».
1: Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.

Все, кто читает Библию, хорошо знают царя Соломона, автора притч, книги «Экклесиаст». Начал он свой путь с Богом хорошо, но затем стал искать личной выгоды и удовольствий. И, глядя на богатство свое и славу, он вдруг понял, что, держась за них, он оторвался от Бога, от того, в ком только и есть смысл и настоящее блаженство. Оправдываем ли мы свои поступки, не понимая, возможно, что потеряли близость с Господом? Может, нам нужно перестать, наконец, волноваться о пустяках и вспомнить о вечном, вспомнить через покаяние и веру? Дорогой друг, не медли на этом пути, но встань на Господню тропу и направь свои шаги к вечности. Там тебя ожидает твой Спаситель. В эфире «Библейское вещание» BBN.

Ну а сейчас, как обычно, я предлагаю уделить немного времени для того, чтобы прочитать из книги «Потоки в степи». На сегодня 11 мая. Эта книга для ежедневного чтения была написана Летти Кауман во время ее миссионерского служения. Сегодняшнее место из Писания записано в 65-м псалме в 12 стихе. Там есть такие слова: «Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу». Как бы то ни было парадоксально, но только тот человек познает настоящий покой, который обретает его в борьбе. Покой, рожденный в борьбе, не похож на мертвящее затишье, предшествующее буре, но на светлую тишину очищенного воздуха, который следует за ураганом. В общем же, благоденствующий, никогда не испытавший горя, не есть сильным и пользующимся покоем. Он ведь не подвергался испытанию и не знает, способен ли устоять даже при малейшем потрясении. Нельзя положиться на моряка, который не изведал бури. Он пригоден для службы в ясную погоду, но не во время надвигающейся бури. На ответственный пост нужно назначать того, кто боролся с ураганом, испытал судно, знает прочность его корпуса, выносливость снастей и силу якоря. Когда в первый раз нас постигает горе, мы теряемся. Нежные зацепки наших надежд обрываются, и наше сердце, подобно лозе после бури, лежит разбитое, оторванное от подпорки. Но после первого удара, когда мы в состоянии поднять взоры и промолвить «Это рука Господня», вера оживает, снова приподнимает разбитые надежды и крепко привязывает их к ногам нашего Господа. Таким образом, все заканчивается доверием, упованием и глубоким душевным миром. Когда бушует море и волны бьют ладью, я слышу нежный голос: «Мир тебе!» Когда разбито сердце, на грудь Христа я льну, и в скорби Он дает покой душе. Господь со мной, сквозь слезы улыбаюсь, нашел я утешение для души. Покой вселяет в сердце мой Спаситель, хоть я кажусь разбитым для людей. Если бремя жизни мне слишком тяжело, горячих слез и горя мне не скрыть, хоть ночь темна и страшна, я, кажется, один, вновь нахожу Спасителя со мной. Если мои силы слабеют день за днем, есть крепость для души у ног Его, и верой поведет Он меня к себе домой, средь бурь в пути со мною будет Он.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4:9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст 4:9».

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 3. Обучение истины. Блажен, кого истина сама собою учит, не приходящими образами и звуками, но так, как сама есть. Свое мнение и свое чувство часто нас обманывает и немного видит. Что пользы высоко умствовать о скрытых и темных предметах, о чем и не спросят нас на суде, зачем не знали? Великое безумие, что, оставив полезное и нужное, все старания прилагаем к любопытному и предосудительному. Очи имеем и не видим. И что нам во всяческих родах и видах? Кому глаголит вечное слово, тот свободен от многоразличных мнений. От единого слова все, и все говорит о едином, и в нем начало, глаголющее нам. Без него никто не разумеет, никто не судит право. Кому вся суть едина, и кто все к единому приводит, и все в едином видит, тот может быть постоянен сердцем, и в Боге пребывает мирен. О Боже, истина, даруй мне быть единому с Тобой в любви непрестанной. Часто скука нападает на меня от многого чтения и слышания. В Тебе все, чего хочу и желаю. Да умолкнут все ученые, да умолкнут все твари пред лицом Твоим. Ты един мне говори. Чем кто более внутрь соберет себя и сам в себе прост будет, тем больше и совершение без труда уразумеет, ибо свыше получит свет разумения. Чистый, простой и твердый дух во многих делах не рассеивается, ибо все делает во славу Божию и старается в себе пребывать, ни в чем своего не изыскивая. Что тебя всего более тяготит, всего более тебе мешает? Свое неумерщвленное сердечное желание. Добрый и благочестивый человек прежде внутри себя располагает свое дело, какое должен вне себя делать. Не дело то влечет его к желанию порочной склонностью, но сам он склоняет свое дело к суду правого намерения и правого разума. Не тому ли всего труднее борьба, кто старается победить себя самого? И вот какое должно быть наше дело. Себя самого побеждать и каждый день от того становиться все сильнее и восходить на лучшее. Ко всякому совершенству в этой жизни какое-либо несовершенство привязано. И всякое умозрение наше не без темноты бывает. Смиренное самосознание вернее ведет к Богу, чем глубокое исследование в науке. Не требуется осуждать науку или познание о вещах. Знание само по себе добро и от Бога установлено. Но всегда предпочитать ему должно добрую совесть и жизнь добродетельную. Многие заботятся больше о знании, чем о доброй жизни. Оттого часто заблуждаются и мало приносят плода, либо вовсе остаются без плода. О, когда бы такое же старание прилагали к искоренению пороков и к водворению добродетелей, какое прилагают к возбуждению споров! Не было бы столько зла и соблазна в народе, не было бы такой распущенности в общежитиях. Верно, когда придет день суда, не спросится у нас, что читали мы, а спросится, что мы делали. Не спросится, хорошо ли мы говорили, а спросится, поверили жили мы. Скажи мне только, Где те наставники и учители, кого хорошо знал ты, покуда они были еще в живых и процветали в науке, и уделом их уже другие владеют, и не знаю, вспоминают ли о них, покуда жили они, казались еще чем-то, а теперь и не говорят о них. О, как скоро слава мира проходит, когда бы жизнь их согласна была с их наукою, тогда бы по правде изучали они науку и по правде читали бы. Как много погибающих в нынешнем веке от суетной науки, от того, что мало заботились о служении Богу, от того, что хотели быть великими, а не смиренными, от того и исчезли в помышлениях своих. Истинно велик, кто любовь имеет великую. Истинно велик, кто сам себе мал и ни во что вменяет самый верх почести. Истинно благоразумен, кто все земное за сор почитает, да Христа приобретает. Филиппийцам 3 глава. Истинно ученый тот, кто творит волю Божию, а свою волю оставляет. Глава 4. О благоразумии в действиях. Не следует верить всякому слову или внушению, но всякое дело должно обсуждать осторожно и терпеливо в разуме Божьем. Вот горе, часто верится и говорится о другом скорее злое, чем доброе. Такова наша немощь. Но муж совершенный не будет легковерен ко всякому рассказу, ибо знает бренность человеческую и немощь, как она податлива ко злу и как наклонна к падению в слове. Великая мудрость — не быть стремительным в действиях и не упорствовать в возбужденном ощущении. Кто имеет эту мудрость, тот не станет верить без рассуждения, каким бы то ни было речам человеческим, а что слышал и чему поверил, не спешит передавать вслух другим. С мудрым и рассудительным человеком веди совет свой. Ищи, кто лучше тебя, с ним посоветоваться прежде, чем станешь следовать совету своей мысли. Добрая жизнь делает человека мудрым по Божию и многоопытным. Кто сам в себе больше смиряется и покоряется Богу, в том изо всех больше будет мудрости и мира.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кимпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

кто поле поет теплым ливнем, тот, кто знает, куда пропадают звезды, тот, кто в август роняет спелые сливы, в тесноте да дает просторы, кто нам, кто отец дождя, кто рождает росы, кто в пуши.

Кто знает, где место тьмы извечной, тот, кто знает, что есть и то, чего нет. И от смерти, и от вечности.

полюбил. Это он нас искупил. Каждый день кто дает добычу львице. И, конечно же, не забывает львов. Говорит, куда и когда летит птица.

«ходить пред Богом». Что только не заключается в этих словах. Какое в них сказывается отделение от мира, какое самоотвержение, какая святость и нравственная чистота, какая благость и кротость, какое смирение, какая нежность, но и какая ревность и энергия, какое долготерпение, снисходительность и в то же время какая верность, какая твердость, какая решимость. Сегодня день прощения грехов, сегодня день спасения. Благословений вам, Господних!

Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Яську Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Петра. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Изучение жизни и служения апостола Петра, представленные в Писаниях, вдохновляют веру в господствующее провидение Бога. Симон Петр сделал много ошибок. Он был импульсивным, и это заставляло его говорить и делать то, что не было в согласии с разумом и намерением Бога. В одном случае Господь Иисус Христос должен был остро упрекнуть его этими словами: «Отойди от меня, сатана», когда он неблагоразумно говорил своими устами. В другом случае он отрекся от Иисуса Христа даже с клятвою и ругательством, когда он столкнулся с служанками, которые подвергали сомнению его верность Господу. Однако Симон Петр был избранным Божиим сосудом, чтобы провозглашать иудеям после воскресения Иисуса Христа, что Иисус Христос был действительно посланным от Бога, и что его они распяли. Петр действительно стал измененным человеком с того времени, как Господь Иисус говорил с ним на берегу Галилейского озера после его воскресения. Петр стал выдающимся представителем апостолов в те ранние дни, как записано в книге «Деяния святых апостолов». Он говорил смело, он также совершал чудеса, как свидетельство факта, что Бог действовал в нем и через него. Многие искренние христиане ссылаются на Симона Петра, как на того, кто сильно подобен им. Как часто говорим мы, не сознавая, что, поступая так, мы не почитаем Господа, который искупил нас Своей кровью. Мы говорим неблагоразумно. Как часто мы не свидетельствуем о Его спасительной благодати, когда сталкиваемся с теми, которые не находят удовольствия в рассмотрении требований Иисуса Христа как Спасителя, или тех, кто сильно противится Евангелию. Но мы тогда должны помнить, что Петр был измененным человеком и исполненным Духом Святым. Он стал смелым в Господе. Мы можем по благодати Божией стать сильными в Господе и в силе Его могущества, чтобы совершать угодное Ему и говорить таким образом, чтобы прославить Господа. Симон Петр бесстрашно провозглашал Христа пред иудейским Синедрионом. Это контраст, который мы замечаем в Петре в результате его уполномочия опять Господом, как записано в Евангелии от Иоанна 21 главе. «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Было положение, в котором он с Иоанном провозглашал их позицию перед Синедрионом. Синедрион рассуждал и пришел к заключению, что все, что они могли сделать, было предупредить Петра и Иоанна, чтобы они воздерживались от учения людей, что Иисус Христос был обещанный Мессией и что спасение было возможно только в Нем. Ответ Петра и Иоанна, наверное, потряс Синедрион. Они предполагали, что их угрозы производят глубокий эффект на этих двух мужей. Но вместо этого это произвело ясное провозглашение, что как слуги Бога, они, Петр и Иоанн, не могут и не будут удерживаться от провозглашения всего Совета Божия. Как члены Синедриона, религиозные руководители знали, что в общем люди прославляли Бога за совершенное чудо над хромым человеком. Однако их сопротивление было все еще решительная, как прежде. Они поэтому грозили им опять, предупреждая их против дальнейшего свидетельства и отпустивший их. Это ясно. Это элемент страха овладел сердцами и умами членов Синедриона, что опять стало явным, когда мы обратимся к Деянию святых апостолов в 5 главе, 35 стиху и дальше. На что мы обратим внимание, продолжая наше изучение жизни апостола Петра? Пилат, вы помните, знал, что он должен делать, а именно отпустить Иисуса Христа, потому что он признал его невиноватым. Но Пилат страшился оппозиции первосвященников. Такое действие со стороны его могло подвергнуть опасности его политическую власть и положение. Синедрион решил поэтому отпустить Петра и Иоанна не потому, что они были невинными, но потому, что люди прославляли Бога за его чудную силу, проявленную в исцелении хромого человека. Во всех формах политической жизни сегодня мы видим доказательства того же самого мышления, управляющими решениями, сделанными мужчинами и женщинами в официальном положении. Деяния святых апостолов, 4 глава, показывает, что духовные руководители ожесточили свои сердца, и теперь они презирают это благословенное имя, которое превыше всех имен. Это также показывает, как велико было их удивление при поведении мужей, которые полностью посвящены Господу Иисусу Христу. Петр и Иоанн проявили новую смелость, новое духовное понятие, новый источник силы. Они были не книжные, соответственно их духовного положения, но они проповедовали с духовной силой, которая сбивала с толку Синедрион. Они были последователями Господа Иисуса Христа, и это Синедрион также сознавал, ибо они узнавали их, что они были с Иисусом. Это не было просто учение на академическом основании, но это было провозглашение истины в силе Духа Святого. И потому, что это было провозглашение в силе Духа Святого, оно касалось с удивительной силой. Поэтому, несмотря на угрозы и старание устрашить стоящих двоих пред ними, Синедрион услышал: «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Синедрион теперь был на оборонительном положении. Это было ясное подтверждение сомнению авторитета их в вопросах, относящихся к Богу. Бог был выше всех человеческих синедрионов. Бог уполномочил их говорить. Таким образом, Петр и Иоанн рассуждали и провозглашали недвусмысленно, и Синедрион отпустил их, но не без будущих угроз. Мы должны осторожно заметить образ, каким Петр и Иоанн тогда действовали после их освобождения. Они решили поделиться с верующими, что произошло, так, чтобы Бог мог получить славу за его господствующее провидение. Бог имел свою руку над своими служителями, укрепляя их для свидетельства Синедриону относительно Иисуса Мессии. Бог избавил их из рук Синедриона. Это они сообщили молодой церкви в Иерусалиме. Угрозы Синедриона были аккуратно изложены. Какая была реакция группы верующих, которые слушали свидетельство Петра и Иоанна? Пожалуйста, заметьте. Первое. Верующие сознавали вражду Синедриона к Иисусу Христу и всякому свидетельству о нем. Детали дания Петром и Иоанном подтверждают этот факт. Однако они также сознавали смелость, которая теперь характеризовала апостолов и которую они также переживали в их собственных жизнях. Там полностью и совершенно отсутствовало извинение за сделанные утверждения, и подобно не было колебания провозглашения требований Христа. Второе. Верующие искали лица Господа в молитве. Вопрос молитвы явленной в Деянии святых апостолов в 4 главе, предлагает две важные вещи, именно убеждение верующих, которые творили молитву, и выраженное желание или отношение человека в молитве. Прежде всего, мы замечаем убеждения. Они выражены формой обращения. Мы слышим, люди говорят: «О Господи!» Слово так написано в Священном Писании. Можно было перевести «деспот». Обыкновенно слово «Господь» из оригинала значит «учитель», «куриас». Но в Деянии святых апостолов в 4 главе слово действительно «деспотес». Такое, как мы находим в книге Откровения, 6 главе, 10 стихе и Иуды, 4 стихе. Это предлагает абсолютного правителя. Сегодня употребление слова «деспот» имеет худое значение. Библейское употребление слова указывает на окончательную власть. Позже в молитве верующие употребляли общее слово для Господа, то есть «куриос». Но их вступительное утверждение провозглашает абсолютное убеждение, что Иисус был управителем всеми. Это напоминает нам о вступительном утверждении в Евангелии от Иоанна. «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть». Апостол Павел утверждает: «Ибо в Нем, Христе, обитает вся полнота Божества телесно. И Он, Иисус Христос, был теперь прославлен и посажен на престоле со всею силою и властью. Аминь».
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Петра поможет каждому в личном хождении перед Богом. И конечная цель, конечно же, чтобы каждый из нас стал более подобен нашему Господу Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

эфире библейское вещание BBN. Мы все по природе очень не любим ждать, особенно если ждать приходится Бога. Но зачем Он только иногда заставляет нас столько много ждать? Будем доверяться Господу. Он все делает в свое время, в то время, которое нужно для нас. Доверяйтесь Господу и оставайтесь с нами. Программа BBN продолжается.

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио ББН передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь пастора церкви Преображения, город Самара, Виктора Регузова. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Дорогие братья и сестры, перед нашей общей молитвой мы прочтем драгоценные слова из 94-го псалма. «Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыни спасения нашего, предстанем лицу Его со словословием, в песнях воскликнем Ему». Ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор Его же. Его море, и Он создал его, и сушу образовали руки Его. Придите, поклонимся и припадем, и преклоним колени пред лицом Господа Творца нашего. Ибо Он есть Бог наш, и мы народ паствы Его, и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали гласа Его! Не ожесточите сердце вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое. 40 лет я был раздражаем родом сим и сказал, это народ заблуждающий сердцем, они не познали путей моих. И потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Дорогие братья и сестры, вы видите, как псалмопевец призывает народ Божий прийти и поклониться Господу. Этот призыв очень удивителен тем, что в нем содержится повеление предстать пред Господом со словословием, с песнями. И вот там, где сказано «воскликните», передается идея разных радостных возгласов. Это значит, что мы должны являться пред лицо Божие с очень радостным сердцем, с благодарным сердцем. Вы знаете, Богу не доставляет удовольствия, если дети Его всегда печальны. Одно дело, когда мы приходим с печалью о наших грехах, это нравится Господу. И Он заповедует нам, чтобы мы плакали, сокрушались о грехах наших. Но это все-таки лишь эпизоды в нашей жизни. Здесь явный призыв, чтобы мы приходили к Господу, чтобы Его воспевать, восклицать. И основанием для этого является то, что Бог является твердыней спасения нашего. Спасение включает в себя не только спасение от греха, но и всякое благополучие. Именно вот это значение содержится в древнееврейском слове «спасение». Он является скалой всякого нашего благополучия. Благополучие для души, благополучие для нашего тела, благополучие для наших семей. И псалмопевец объясняет далее, почему вот с таким настроением мы должны приходить к Господу. Он объясняет, в чем конкретно явил нам Господь спасительные блага, за которые мы вот так громко и радостно должны Его славить. И прежде всего мы видим, что мы должны так радостно и восторженно славить Господа за то, что Он нас поселил на прекрасной земле. Смотрите 3 стих и ниже. «Ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины земли, вершины гор Его же, Его море Он создал Его, и сушу образовали руки Его». Дорогие братья и сестры, когда мы посмотрим на природу, вы знаете, мы отдыхаем, не правда ли? Нас радует все, что сотворил Бог. И если, когда мы заявляем, что земля нас держит, земля нас носит, мы оказываемся правыми, то в отношении Бога все наоборот. Он носит землю, Он ее держит. Как мы прочли в этих стихах, дважды упоминается о Его руках. Руки, которые создали море, создали сушу, и руки, которые держат глубины земли и вершины гор. Подумайте об этом великом Боге, который все сотворил и все держит. Держит облака, держит моря, держит животный, растительный мир. И, дорогие друзья, не для себя это Бог делает. Он ведь не нуждается во всем этом. Он ясно сказал, что Он не нуждается ни в жертвоприношениях, ни в крови животных. Он самодостаточный Бог. Он сотворил этот мир для нас, для человеков. Он дал человеку право владычествовать над землей. Для евреев этот стих особенно важен, потому что Бог многократно говорил своему народу, что эту землю Он им отдает во владение, землю, где течет молоко и мед. Землю, на которую Он посылает дожди. Землю, на которой Он поддерживает существование своего народа. И вот за это народ Божий призывается славить своего Создателя. Дорогие братья и сестры, мы ведь с вами тоже живем на прекрасной земле. Ведь вот наш регион, Жигулевские горы, называют Самарской Швейцарией. Очень все красиво. И я думаю, для нас это тоже серьезное основание славить Бога. Он нас поселил на прекрасной земле. Правда, люди очень сильно портят Божье творение. И это серьезный изъян в их характере. Поскольку вся природа – это дело Божие, мы должны не только за природу благодарить Бога и пользоваться ее дарами, дарами моря, дарами суши, дарами гор и рек, мы должны очень бережно относиться к природе. Вот здесь подчеркивается, что Его горы, Его море, Он все создал. И если природа является Божьей собственностью, наверное, нам нужно и вести себя очень хорошо. Вы знаете, вот буквально болью наполняется сердце, когда едешь по трассе, вот и останавливаешься на отдых в таких местах, это рощицы небольшие, лесопосадки, и вы знаете, и все усеяно мусором. И вот думаешь, как не понимают люди, что ведь земля это не их собственность, это Божий дом. И нельзя вот так сорить, нельзя так загрязнять. Неужели сложно вот этот пакет с этим мусором потом на стоянке в специальный контейнер бросить? Нет, вот там, где едят, там все и портит. Это человеческая греховность. Но мы с вами дети Божьи, мы должны осознать, что мы живем, в общем-то, в прекрасном мире. Благодарил ли ты Бога за это? Вторая причина, и она тоже чрезвычайно важна, и настолько важна, что ее невозможно переоценить. Вы посмотрите, шестой стих начинается с такого призыва. «Придите, поклонимся, припадем, преклоним колени пред лицом Господа Творца нашего». Вот этих выражений мы не встречаем тогда, когда речь идет о нашей хвале за то, что мы живем в прекрасном Божьем мире. Но здесь вот призыв к особенному благоговению, буквально, чтобы мы пали ниц пред Богом. Почему же вот такой удивительный способ хвалы призывает нас воздать псалмопевец? А вот почему. Потому что то, что явил нам Бог, оно превышает всякие наши представления о Божьей благодати. Послушайте, ибо, объяснение, почему именно мы должны преклониться пред Господом, ибо Он есть Бог наш, и мы народ паства Его, и овцы руки Его. Братья и сестры, речь идет о том, что Господь вступил в особые взаимоотношения со Своим народом. Это не столько взаимоотношения царя и его подданных, хотя и это имеет место, сколько взаимоотношения пастыря и овец. Здесь так сказано: Он Бог наш, а мы народ паствы Его. Это значит, Он Бог пастырь наш, мы овцы руки Его. Братья и сестры, какая удивительная картина. Ведь пастырь – это не грозный начальник для своих овец, это не судья. Это тот, кто проявляет огромную заботу об овцах, который понимает их характер, понимает их немощи, знает о них все, и который взял на себя задачу доставить самое наилучшее благо своим овцам. Вы знаете, что овца – это самое беззащитное животное. Овца не сможет себя защитить от хищных зверей или птиц. Овца не может себя вылечить, если заболеет. Овца довольно глупое животное и может наесться травы, от которой и погибнет. Если овца упадет, она сама никогда не встанет. Так что овца, как никакое другое животное, нуждается в заботе и опеке человека, пастуха. И здесь прекрасное отображение вот сути Божьего народа. Мы абсолютно вот такие овцы. Говорят, что овца дальше метра от себя не видит, очень близорукая. Это мы. Мы не видим опасностей. Если мы упали, мы сами никогда не встанем. Мы не можем найти себе пастбище. Необходимо, чтобы нас Господь направлял. И вы помните, отражение этой идеи содержится в прекрасном 22-м псалме. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях, водит меня к водам тихим». И в этом псалме Давид перечисляет все, что делает для него Бог. И овца ничего не может сделать для своего пастыря. Пастырь делает для нее больше. И действительно такой наш Бог. Вот почему мы должны перед Ним так преклониться благоговейно и так Его славить. И третья причина вот для такого поклонения, твердыни спасения нашего заключается в том, что наш Бог – это Бог, призывающий нас к благочестию. Это Бог, который не хочет, чтобы мы попали в какую-то беду. И вот эти слова. Послушайте. «О, если бы вы ныне послушались гласа Его». Да, Господь подарил прекрасную землю. Да, Господь вступил в чудесные взаимоотношения пастыря и овец. Но вот эти овечки часто бывают очень непокорные и непослушные. Они уходят, они не слушаются голоса пастыря. Так было с Божьим народом. И мы читаем, как Бог обращается к ним серьезным призывом увещевания. «Не ожесточите сердце вашего, как в Мериве, как в день искушение в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое. 40 лет я был раздражаем родом сим и сказал, это народ заблуждающий сердцем, они не познали путей моих, и потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Псалмопевец напоминает тяжелую, трагическую историю израильского народа. И вся проблема этого народа заключалась в их неверии Слову Божьему. Господь дал им чудесное обещание, что Он их выведет из Египта и введет в землю, текущую молоком и медом. И вот когда Господь вел их пустыней, Он допускал разные неприятные обстоятельства. То воды не было, то мяса не было, то еще какие-то сложные условия, то враги. И вот, когда люди оказывались в этих сложных обстоятельствах, терпели жажду, терпели относительный голод, вот тогда они начинали роптать на Бога, не верить в Его благость и в Его любовь. Они были очень неустойчивы в этих временных и, простых, я бы сказал, испытаниях. И опять-таки, как это похоже на нас? Стоит каким-то трудностям только нагрянуть на душу христианина, то некоторые христиане начинают роптать на Бога. «И почему ты это сделал? И сколько я это буду терпеть? И зачем ты меня так ведешь?» Вместо того, чтобы смириться пред Богом, просить у Него силы пережить испытания, они начинают роптать. И как результат? Они теряют очень-очень многое. Они испытывают Божье наказание, как здесь Господь явил свое наказание для непокорного народа. Он запретил им вход в обетованную землю. Они так ей не овладели, все умерли в пустыне. Так и те дети Божии, которые ропщут, которые невнимательны к Слову Божию, они терпят очень много бед в жизни своей. Они не обретают полноты Божьих благословений. И то, что им хотел бы дать Бог, Бог им дать не может, именно из-за их неверного отношения к Божьему Слову. Братья и сестры, наша задача понять, что Бог ведет нас к очень блаженной и славной цели. Он ведет нас к вечности, где будет очень прекрасно. Вы знаете, на этом конгрессе было где-то более 3000 участников, это и делегаты, еще больше было гостей. И вы знаете, впечатление такое, те, кто особенно первый раз побыл на таком вот форуме, что это уже христианский коммунизм. Палатки стоят, ругани нет, вот, звучат песни. Утром рано-рано вдруг заиграл оркестр духовой. Всех поднимает на молитву. Это, вы знаете, вот такое слабенькое отражение благодати неба. Все приветливые, все добрые, поют в этой огромной палатке песню хвалы Богу. Вы знаете, вот эти чувства, они, ну, ни с чем не сравнимые. И когда я спрашивал некоторых людей, что особенно им вот впечатлилось на этом конгрессе, один молодой человек, ему 23 года, он сказал: «Я никогда не видел столько верующих, собранных вместе. Я увидел, что это сила, это слава, когда вместе поклонялись и славили Бога. Братья и сестры, Господь нас ведет к этому небесному конгрессу, который никогда не закончится. Там нас ожидают величайшие благословения. Но важно, чтобы, идя путем к этому небесному конгрессу, мы были бы послушны Господу в испытаниях. Пока все хорошо, мы его так более-менее слушаем. Но вот когда испытание, когда, кажется, все приходит в противоречие с его благостью и любовью, вот как мы ведем себя? Здесь сказано: «О, если бы они послушали голоса его». О, если бы в этих искушениях мы прислушивались к голосу Божьему, мы бы никогда не терпели поражения. Так что сегодня у нас удивительный день — прийти, поклониться нашему Господу, прославить Его за эти удивительные три вещи. За то, что Он позволил нам жить в Его прекрасном мире. За то, что Он нас сделал своими овцами, стал для нас пастырем. И за то, что Он призывает нас к послушанию, через который мы обретаем множество чудных благословений. Давайте, братья и сестры, в коротких молитвах, радостных молитвах прославим Его. Аминь. Господь, мы искренне благодарим Тебя за то, что Ты являешься твердыней спасения нашей души, что Ты твердыня нашего земного благополучия, что Ты заботишься о нас со всех сторон. Мы слава, слава, слава Тебе. Помоги нам ходить в послушание Тебе, Господь. Это единственное, что бы Ты хотел видеть в нас, в Твоих детях. Помоги не упорствовать. Помоги, Господь, не ожесточать своего сердца к Твоему Слову. Но когда Ты что-то говоришь нам, помоги нам соглашаться с Твоими удивительными законами и заповедями. И даже если они противоречит нашему разумению, если мы их не до конца понимаем, но, Господи, помоги нам и тогда повиноваться Тебе. И когда мы впадаем в какие-то трудности и искушения, Господь, дай нам и тогда слышать Твои повеления, как мы должны себя вести. Мы так желаем, Господи, чтобы всегда мы были людьми, прославляющими Твое имя, чтобы все благословения, которые Ты назначил для нас, мы могли бы здесь обрести. Слава, слава Тебе за все, наш великий Бог. Аминь.
0: Вы прослушали программу Библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь пастора Церкви Преображения, город Самара, Виктора Регузова. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

душевного и творческого подъема, воодушевления. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.

Иоанн Креститель назвал Иисуса Агнцем Божьим, который берет на себя грех мира. Иоанна 1:29. Петр сказал, что Иисус понес на себе всю тяжесть наших грехов. 1 Петра 2:24. А апостол Павел объяснил, что не знавшего греха, Он, Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Почему вы еще медлите? Отдайте ему свою душу, и вы никогда об этом не пожалеете. Да поможет вам в этом Господь.

В эфире библейское вещание BBN. Почти каждое послание апостола Павла заканчивается прекрасным пожеланием, о чем он сам говорит так. «Приветствие моею рукою». Это записано во втором послании к Фессалоникийцам, самые последние стихи. «Приветствие моею рукою Павловою, что служит знаком во всяком послании, пишу я так». «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». Какие прекрасные слова! Благодать, что может быть лучше благодати от Бога, этого благого даяния, которое мы получаем от Бога, ну, совершенно незаслуженно, только по Его святой милости. Давайте больше благодарить Господа за ту благодать, которую мы от Него получаем каждый день.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст» 4.9.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Какая замечательная 13 глава книги Деяния. В ней описано одно из важнейших событий в истории церкви – первая миссионерская поездка первых миссионеров – Варнавы и Савла. В этом событии мы обнаруживаем несколько истин. Эти истины связаны с задачей церкви, и нам следует хорошо вникнуть в них. Причиной того, почему церковь до сих пор не исполнила повеление своего хозяина Иисуса Христа идти и евангелизировать весь мир, является то, что она пренебрегала этими истинами и этими правилами. Дорогие мои, первоапостольская церковь поступила иначе, и в этом она может послужить нам добрым примером. Поэтому хорошо было бы подражать ей. Итак, в первую очередь, давайте прочтем наш текст. Начинается он с 4 стиха. Но я думаю, что полезно будет прочитать также 2 и 3 стихи. Вот что мы тут читаем. «Когда они служили Господу и постились...» Кто были они? Об этом упомянуто в 1 стихе. Это были члены церкви в Антиохии. Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Тогда они, совершивши пост и молитву, возложили на них руки, отпустили их. Сие, бывшие посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда поплыли в Кипр. И бывшие в Саламине проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе и Иоанна для служения. Я прочту еще 6 и 7 стихи. «Прошедший весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина, именем Вар-Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие». Первый и основной урок, который мы видим в этом событии, это факт суверенитета Божьего. Не братья, упомянутые в нашем тексте, не церковь в Антиохии, а сам Господь – инициатор своего дела. Во-первых, не нам избирать, какое служение мы будем совершать для Бога. Нет, это не дело человека, даже не дело церкви, а дело Бога. Мы полностью зависимы от господина жатвы. Помните, как Бог через пророка Исаию упрекнул народ свой, начавший повелевать Богу, как и что он должен был делать? Это говорит через пророка сам Господь, святый, Создатель наш. «Вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих? Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон я. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь?» И тем не менее, сколько раз мы пытались это делать. Мы продумали свой план, и нам он показался хорошим. А потом, обращаясь к Богу, мы говорим: «Благослови наше намерение, аминь». А иногда даже и такую молитву не считаем нужным произнести. О, дорогие мои, когда же мы усвоим эту очень важную истину, одну из основных истин, что мы полностью зависимы от нашего Бога? Ведь мы подвластны Ему, не нам решать свою судьбу. Вся Библия напоминает нам, что Бог нас любит, что Бог в обилии посылает нам все необходимое, что Он прощает нас. И делает он это без каких-либо наших заслуг или условий с нашей стороны. Мы же только можем принять обилие его благословения и откликнуться с благодарением, словословием и хвалой ему. Мы не имеем права приказывать Богу. Он поступает так, как ему угодно. Наше дело покориться Ему, предоставить себя в Его распоряжение и быть открытыми сосудами для того, чтобы вместить все то, что Он имеет для нас. Это и есть первый урок, который мы извлекаем из вышеупомянутого отрывка из книги «Деяния». Не руководящие братья из Антиохской церкви, не сама церковь решила, каким должен быть следующий шаг, какой избрать маршрут для этой первой миссионерской поездки, и притом ни они, ни церковь решила, и то, кого отправить на дело евангелизации. Все это решил Дух Святой. Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». И в 4 стихе мы читаем: «Сии, бывшие посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр». Но вы скажете, если Бог инициатор, и мы от Него полностью зависимы, тогда что же требуется от нас? Это второй основной урок, который мы можем извлечь из сегодняшнего текста. Что делала церковь? Она служила Господу, молясь и постясь. Поступая так, этим церковь признавала, что она зависима от Бога и ожидает Его указаний. Члены этой церкви не считали потери времени и энергии служения Господу в посте и молитве. К сожалению, мы в этом не столь преуспеваем. Мы так заняты, да, нашими церковными делами, что молитва, хвала и словословие отодвинуты на задний план. Церковь же в Антиохии в молитве служила Богу. И это верующие Антиохской церкви считали самым главным. Что скажет им их главнокомандующий, господин жатвы? Вот что у них было на первом месте. Они не столько просили, сколько давали. Они посылали Богу свою хвалу, благодарность и словословие, и этим выражали свое полное доверие Господу. Более того, они отдали Богу самих себя. И вот в таких условиях они смогли услышать голос Духа Святого. Если таково наше отношение к Богу, то Он обязательно откроет нам свою волю. Тут интересно отметить, что после молитвенного служения и поста, после того, как Дух Святой открыл им свою волю и сказал, кого послать на служение, написано, что они еще раз помолились и совершили пост, и тогда только, возложа руки на Варнаву и Савла, отправили их в путь. Зачем еще молиться? Ведь Дух Святой уже ясно указал им свою волю. Я в этом вижу большую мудрость со стороны членов церкви. Во-первых, вне всякого сомнения, в этой молитве участвовала сейчас вся церковь. Такая молитва не лишняя. Если они правильно поняли волю Божию, то такая последовательная молитва только лишний раз подтвердит Божий план. Это говорит нам о смирении этих братьев и об их готовности признать, что они могли ошибиться. А чтобы не было ошибки, они еще раз совершают пост и молитву, и только после этого, возложив руки на избранных Богом служителей, отправляет их в дорогу. Как важно, дорогие мои, быть уверенными в воле Божьей. Ведь тут дело касается Царствия Божьего. В этот план вовлечены не один или два человека, но вся церковь, и от нее зависит рост и прогресс в деле Божьем. Очень важно тут отметить роль церкви, я имею в виду поместной церкви, в деле распространения Благой Вести. Это не было решение только нескольких братьев, это было решение всей поместной общины в Антиохии. Прошу отметить, что в церкви была полная гармония, единство. Возлюбленные, Бог не может благословить, Он не может употребить церковь, которая разделена. В Антиохской церкви царило единство, и поэтому, как говорит псалмопевец, там заповедал Господь благословение. Церковь, которая разделена, в которой ссорится, члены которой не живут в мире друг с другом, Бог не может употребить. Такая церковь парализована. Она является только бременем и помехой для Царствия Божия. Члены церкви в Антиохии жили в гармонии не только между собою, но и были в гармонии с Духом Святым. Они приняли указание от господина жатвы и сказано: «Возложивши на Варнаву и Савла руки, отпустили их». Отпустили их. О чем говорят нам эти слова? Они говорят нам, что церковь в силе отпустить, но она может и задержать делателей на Ниве Божьей. Некоторые общины связывали свидетелей Христовых, как узников, не отпуская их на дело, на которое звал господин жатвы. Потрясающий факт, правда? Но именно такое положение во многих церквах нашего братства. Возлюбленные, сколько в наших общинах людей, которым следовало бы быть где-нибудь на Ниве Божией, однако они связаны, они прикованы, церковь их не освобождает. Церковь предпочитает, чтобы эти потенциальные труженики сидели и грели церковные скамейки. Кругом погибают души, а те, которым дана благая весть, сидят и ничего не делают. А причина в том, что церковь не слышит ни повеления Христова, ни вопли погибающего мира. Дух Святой сегодня готов сказать: «Отделите мне того или иного брата или сестру на дело, которому я призвал их». Дорогие мои, господин жатвы посылает. Он зовет делателей на ниву свою, а мы слышим его голос. Мы сидим на месте, довольствуясь тем, что сами спасены, что мы знаем Господа. Не пора ли, дорогие мои, пасть на колени и просить господина жатвы, как учил Господь своих учеников, чтобы Он послал делателей на ниву свою? Когда мы так поступим, тогда мы в состоянии будем услышать ясно Его голос. Я повторяю, не церковь посылает делателей на Божий труд, посылает Дух Святой, но церковь должна принять указание Духа Святого. На это она способна, но она должна исполнить Божьи условия. Она должна пасть на колени, молиться и слушать, что скажет Дух Святой. Но это, возлюбленные, еще не все. Можно знать волю Божию и все же не исполнять ее. Церковь в силе задержать тех, которых посылает Дух Святой. Подумайте, какая ответственность возложена на церковь? Чем же объяснить нерешительность церкви? Почему она колеблется и запинается? Не ошибясь, можно сказать, что главная причина заключается в том, что она не находится в общении со своим Господом. Церковь делает свое дело. Она занята разными делами, да, пусть даже церковными, но служит ли она Богу? Не получается ли так, что она служит себе, своим интересам, а не интересам Божьей славы, не интересам Иисуса Христа? Препятствия также могут быть и в тех, которых Господь призывает на дело свое. Да, Дух Святой явил свою волю. Он указал, что церковь должна отделить того или иного брата или сестру на служение. И со стороны церкви нет препятствий, скажем, чтобы освободить таковых. Но что можно сказать, если те, которых Господь зовет, сами не готовы последовать за Ним? Какие могут быть причины? Чаще всего это страх, боязнь перед будущим. Мы боимся, что наши планы, наш мир и покой будет нарушен. Нам придется полностью изменить свой быт, оставить родной дом, близких, идти куда-то в неизвестность. Да, неопределенность и неизвестность пугает нас. Мы просто опасаемся коренных перемен в нашей жизни. А с этим мы не должны считаться, если желаем следовать за Иисусом Христом. И вот это чувство неопределенности может стать нашим самым большим врагом. Оно нам мешает, Желание есть, но этого недостаточно. Помните, как один книжник, услышав проповедь Иисуса, в порыве энтузиазма обращается к нему и говорит: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Да, тут видны и желание, и готовность, и энтузиазм. И что же Господь ему ответил? «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезды, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». И не сказано, как поступил этот человек, услышав такой ответ. По всей вероятности, его энтузиазм иссяк. Тут же, а это написано в 8 главе Евангелия от Матфея, сказано: «Другой же из учеников сказал ему: „Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего“». Это вовсе не значит, что похороны должны были состояться в тот же день или на следующий день. Это просто выражение, которое до сих пор широко распространено на Востоке. И под ним подразумевается, что, мол, я имею определенные обязанности к своим родителям до конца их земной жизни. И что же ответил ему Иисус? «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Последовал ли он за Христом, мы тоже не знаем. Дальше сразу же после этого, в следующем же стихе, то есть в 23 стихе, сказано: «Когда он вошел в лодку, за ним последовали ученики его». Нужно иметь в виду, что они уже следовали за ним 2 года. Речь идет о 12 учениках Иисуса. И вот в этот день, когда Господь Иисус был так занят, Он говорит ученикам: «Переправимся на ту сторону». У евангелиста Марка мы находим интересную подробность, связанную с этим событием. Марк пишет: «И они, отпустивши народ, взяли его», то есть Иисуса, собою, «как он был в лодке». В английском переводе сказано, что они взяли его таким, как он был. Другими словами, в отличие от тех энтузиастов, о которых мы говорили раньше, они последовали за Христом безоговорочно, без каких-либо условий. Но вот происходит нечто непредвиденное. Внезапно на них обрушилась сильнейшая буря. Евангелист Марк пишет: «Великая буря». Лука – «бурный ветер», а Матфей – «великое волнение». В поднике слова «великое волнение» переданы словом «сейсмос», то есть волнение это было сейсмического характера. Слово «сейсмос» можно понять как землетрясение. Так вот, несмотря на то, что эти люди, ученики Иисуса, имели большой опыт, как рыбаки, тем не менее, они пришли в ужас от такой невероятной бури. А в это время Иисус спал на корме на возглавии. От страха, что они утонут, ученики будят Иисуса и говорят: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Как можно понять их слова? Они указывают на маловерие учеников. Заметьте, после того, как Христос приказал морю утихнуть, Он упрекнул учеников за их боязливость и неверие. Сказано, что они убоялись страхом великим. И вот что они говорят: «Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?» Вся проблема была в том, что они не полностью доверяли своему Господу. Они верили и не верили. И причину своего неверия они выразили словами: «Кто же это?»

дней до скончания века. Послушайте, какое чудное обетование мы имеем в слове Его. Он зовет своих овец по имени и выводит их, и когда выводит своих овец, идет перед ними. Поэтому, дорогие мои, мы, как овцы Его, можем идти за Ним, ничего не страшась. Слава и благодарение Ему. Дорогие мои, Господь сегодня зовет нас на служение Ему. Будем внимательны к Его голосу. У нас нет причины для страха. Наш Бог добр. Он не оставит и не покинет нас. Будут бури, но благодарение нашему Господу вовек, Он с нами в лодке. И скажите, пожалуйста, может ли утонуть лодка, в которой находится Господь Иисус Христос? Конечно, нет. Да, послушание голосу Господина жатвы всегда требует движения, оставления того места, на котором мы сейчас находимся. У Господа есть план для всего мира. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Это было последнее повеление Иисуса Христа перед тем, как Он вознесся на небо. Можно ли сказать о вашей общине, дорогие друзья, что она является плацдармом для вторжения в новые места и завоевания новых территорий для Царствия Божия? Если нет, то вы не исполняете повеление Христа. Господин жатвы хочет переселить некоторых из нас на новые места. Там нужны Его свидетели. Готовы ли вы? Подумайте, братья и сестры, какое перед вами огромное миссионерское поле, и оно ждет жнецов. Господь сегодня предупреждает: не говорите, что еще 4 месяца и наступит жатва. Я же говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Советский Союз занимает почти 1/6 обитаемой суши. На этой территории проживает около 280 миллионов человек, более 100 наций и народностей. И большинство из них еще не слышали о Христе. Братья и сестры, кто же принесет им спасительную весть, если не вы? Готовы ли вы откликнуться, как некогда откликнулся на призыв Божий пророк Исаии? «Вот я, пошли меня!» Он не сказал «мы», а сказал «я». Призыв Божий обращен лично к тебе, как к члену Божьей семьи. Семья же, то есть церковь, община, в свою очередь должна освободить своего члена, дать свое благословение, всячески поддерживать его, поощрять его идти туда, куда Бог посылает его. О чем говорит наш текст? Из него становится понятным, что каждое чадо Божие должно быть готовым отдать себя в полное распоряжение Богу. Не всех посылает Господь, но каждый должен предоставить себя в Божье распоряжение, дабы быть использованным им так, как ему угодно. Для любого служения, в любом месте, в любое время. Тут не стоит вопрос о том, когда мы почувствуем готовность или будем расположены идти. Вопрос в том, готовы ли мы исполнить Его повеление сейчас. Иногда мы думаем, что, может, не пришло время, что, может, через год, или когда мы сделаем то или другое, или когда мы будем более духовными, когда мы достигнем высшего уровня в нашей духовной жизни, тогда мы сможем пойти. Дорогой друг, кто лучше может разрешить эти вопросы, ты или Бог? От тебя требуется безоговорочная готовность и послушание, без промедления. А в остальном позаботится и усмотрит сам Господь. Я вижу, что время мое истекло, и я должен закончить. Но я надеюсь и искренне молюсь, что многие из вас, склонив свои колени там, где вы сейчас находитесь, скажете: «Вот я, Господь, пошли меня». Скажите это от всего сердца. Предоставьте себя в Его распоряжение. А если ты, мой друг, еще не познал Иисуса Христа как своего личного Спасителя, то ты можешь прийти к Нему сейчас, и Он спасет тебя».

0: Господи, спаси меня, омой меня пречистой кровью Своею. Я сознаю свой грех, прости меня. И когда ты так придешь к Нему, Он не откажет тебе в Своей милости, ибо приходящего ко Мне, говорит Господь, не изгоню вон».
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN. Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в библейском институте BBN www.bbnbi.org.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Яська Даниил Александрович. Этот цикл передач подготовлен для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии, поэтому, конечно же, она каждому поможет углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Исаии. Уверен, что это время, конечно же, будет благословением для вас, поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Изучая пророчества Исаии, мы находим в них много возвещений о будущем Израиля. Мы также узнаем многое в этой книге о пришествии Божественного Слуги в этот мир, которым является Господь Иисус Христос. О нем говорит 11 глава Исаии, что Он придет. В первом стихе сказано так: «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произойдет от корня его». Мы знаем, что Иисей был отцом Давида, которому было дано Богом много обещаний, драгоценных и великих. О Господе Иисусе говорится, что Он является великим сыном Давида. Итак, 11 глава Исаии открывает нам Господа Иисуса Христа. Пророк возвещает, что Дух Господень почиет на нем. И мы убеждаемся в этом, читая Евангелие от Луки, 3 глава, 22 стих, где сказано, что Дух Святой сошел на Христа во время Его крещения в Иордане от Иоанна. А потом в Евангелии от Луки, в 4 главе, 17 по 18 стих, мы читаем, что Иисус Христос, начиная свое служение, громко прочел народу в синагоге из книги пророка Исаии: «Дух Господень на мне. Он помазал меня благовествовать нищим». Исаия 61:1. Поэтому нет сомнения, что 11 глава Исаии говорит о Господе Иисусе Христе. В 11 главе, 3 стихе сказано, что Он исполнится страхом Божьим и премудростью. В глубине эта мысль означает, что Он будет иметь такое чувство различать вещи и познавать людей, зная, что в человеке. Есть много людей в мире, которые лишены обоняния и так далее, что может принести им неожиданный вред и даже опасность. Господь Иисус в духовном отношении имел это сильное чувство различать то, что не является чистым и полезным. Он быстро улавливает лицемерие религиозных вождей еврейских, которые пробовали привести его в тупик. Читая Евангелие от Луки, 20 глава и 24 стих, мы видим, что он уразумел хитрость лукавых людей и ответил им: «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий. Чье на нем изображение и надпись?» Они отвечали: «Кесарево». Он сказал им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божье — Богу». Эти люди ставили ему такие вопросы, чтобы поставить его в положение противоречия с великим пророком Моисеем, или же с кесарем, Луки 5:22 и 20:25. Побежденные его мудростью, они ответили: «Кесарево». Господь Иисус Христос, Слуга Божественный, никогда не сделал ни одной ошибки в своем земном служении. Он проявит такую же безошибочную премудрость в грядущих днях Его царствования, о которых свидетельствует 11 глава Исаии. Даже и мир животных изменится, прекратится нападение и разорение. Слушайте пророчество об этом. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, не будут делать зла и вреда по всей святой горе моей. Исаия 11:6. Не забудьте, что пророчества о земном служении Господа Иисуса Христа исполнились с точностью. Также будет при Его втором пришествии и в дни тысячелетнего Его царствования на этой земле. Все это исполнится. первая часть книги Исаии заканчивается 12 главой, в которой выражена хвала Господу за все его чудные дела и за милость его. Среди трудных обстоятельств времени пророк возгласил: «Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя святой Израилев». Исаии 12:6. Не является ли это утешительным фактом, что среди трудностей, которые и Церковь Христова переживает, его дети могут с радостью и благодарением воскликнуть: «Святый Бог посреди тебя!» Воистину это есть благословение, потому что, когда народ Божий собирается вместе, там и Господь обещал присутствовать вместе с ними Святым Духом. Вторая часть книги включает в себя с 13 главы по 23 главу, и, как было уже сказано раньше, она относится к языческим народам, окружавшим Израиль и Иудею, или имевшим с ним взаимоотношения. Господь употреблял эти народы для наказания Израиля и Иуды за их отступление от Господа, потому что они не были вполне послушны Ему. Праведность и справедливость Божия открывалась в этих действиях Божиих по отношению к ним. Нужно заметить, что эта часть книги Исаии, главы от 13 по 23, может быть разделена на 10 подразделений с определенным указанием на состояние отдельных народов. Первое. Вавилон. Страна, стремящаяся иметь власть и владычество над другими странами. С 13 главы 1 стиха по 14 главу 27 стих. Второе. Филистимляне указывают на ложные надежды человека. Глава 14, 28, 32. События эти имеют историческую дату. Это был год смерти царя Ахаза в Иудее. Третье. Моав свидетельствует о гордости. Исаии 15:1 и 16:14. Самонадеянный, гордый Моав, жестокий народ, перенесет унижение и будет побежден и перенесет бедствие. Четвертое. Дамаск. Исаии 17:1-11. Связан с непослушанием, союзом непослушания и бунта. Нет сомнения в том, что это относится к событиям Исаии 7:8, когда Дамаск, Сирия, заключил союз с Израилем, чтобы совместно напасть на Иерусалим. За это их ожидало наказание. Пятое. Египет. Исаии 19:1 и 26. Указывает на порабощение, о котором есть частое напоминание. Но 19 глава заканчивается обещанием: «Как Господь Египет, благословен народ мой египтяне». Шестое. Пустыня Приморская. Вавилон. Исаии 21:1-10. Где говорится: «Богатство его всем известно». Пророк Даниил передает яркую картину этих времен, когда великий монарх восклицал с гордостью среди изобилия и роскоши: «Велик Вавилон, который я построил, а великую славу имени его». Но в пророчестве своем уже слышит крик и события грядущих дней: «Пал, пал Вавилон, и все идолы его лежат на земле разбитые». Исаии 21:9. Седьмое. Едом. Исаии 21:11-12. Свидетельствует о страхе перед судом. Это краткая информация об остатке племени, жившем на востоке, от Иордана в горах. Люди эти ожидали суда со страхом великим. Это их состояние напоминает о создающемся положении в мире сегодня. Сердца людей в страхе перед будущим, которое грядет на Вселенную. На горизонте будущего зарисовываются страшные разрушительные призраки, которые в любой момент могут стать действительностью и уничтожить людскую цивилизацию, и залить мир морем крови. все это сознают, все боятся, но идут к этой катастрофе как обреченные. Восьмое. Аравия. Представляет кочующий народ. Исаии 21, 13, 17. Девятое. Тир. Область торговли и жадность к наживе и владычеству над другими. Исаии 23, 1, 18. И десятое. Иерусалим. Исаии 22, 1, 25. Свидетельствует о людях, забывающих Бога и все его милости к ним. Пророчество о долине видения, в котором передается о жизни людей, грешных и беззаботных, которые веселились даже тогда, когда над ними висела грозная опасность. Они закрыли глаза свои, чтобы видеть повеления Господни и равнодушные к Его воле, и такое состояние влекло на них опасность. Окружающие Иерусалим народы не имели духовной связи с живым Богом, которую имел Иерусалим. Исключительная связь с Господом делала иудеев ответственными перед Ним. Веселение Иерусалима являлось болезнью. Безбожные люди и сегодня зачастую проявляют большое веселье, оргии. Их радости совершаются даже в момент, когда грозные тучи надвигаются, предупреждая об опасности. В то время, когда народ так веселился, Исаия плакал. Пророк знал, что это был день скорби, а горожане Иерусалима думали, что это день смеха. И вот Исаия неожиданно провозглашает, что правители эти падут, а на их место придут другие. Можно думать, что в то время происходили политические интриги. Исаия предупреждал народ, что приближается смерть, Исаии 22 глава, 15 стих, и свидетельствует о таинственном чужестранце Севне, придворце. Заговор мог быть связан с ним. А потом пророк говорит о рабе Господа Елиакиме, который был верен Господу и приготовлен для служения. Его правление будет иметь успех, но позже найдутся в нем недостатки. Это свидетельствует о том, что служители Господни должны приготовиться быть верными Ему не отчасти на короткое время, но на всю свою жизнь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Эта передача была подготовлена библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Яська Даниил Александрович. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Исаии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Книга пророка Исаии получила свое название по имени автора, которое означает «Господь спасение». Пророк Исаия пророчествовал в Иерусалиме и вблизи во время правления четырех царей. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Господь преисполнен любви к нам, грешным людям, и Он хочет, чтобы мы те же чувства, которые в Нем, имели в нашем сердце. У Иисуса было смиренное сердце. Если Он пребывает в нас, гордость никогда не будет царствовать в нашей жизни. У Иисуса было любящее сердце. Если Он живет внутри нас, тогда ненависть и злоба не овладеют нашим сердцем. У Него было милосердное и понимающее сердце. Если Он живет в нас, тогда милосердие будет определять наши отношения к ближнему. У Него было бескорыстное сердце. Если Он пребывает внутри нас, себелюбия там не будет, а будет служение Богу и нашим ближним. В эфире BBN «Оазис в пустыне радиозвуков».

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Первая книга Паралипоменон, глава 8. Вениамин родил Белу, первенца своего, второго Ашбела, третьего Ахрая, четвертого Ноху и пятого Рафу. Сыновья Белы были Аддар, Гера, Авиуд, Афишуа, Нааман, Ахоах, Гера, Шефуфан и Хурам. И вот сыновья Ягуда, которые были главами родов, живших в Геве и переселенных в Манахав. Нааман, Ахия и Гера, который переселил их, он родил Узу и Ахихуда. Шегараим родил детей в земле Моавитской после того, как отпустил от себя Хушиму и Баару жен своих. И родил он от Хадеши жены своей Иоава, Цивию, Мешу, Малхама, Иевуца, Шахию и Мирму. Вот сыновья его, главы поколений. От Хушима родил он Авитува и Елпаала. Сыновья Елпаала – Эвер, Мишам и Шемер, который построил он и Лод, и зависящие от него города, и Бера и Шема. Они были главами поколений жителей Айалона. Они выгнали жителей Гефа. Ахио, Шашак, Иремов, Зевадия, Арад, Эдер, Михаил, Ишфа и Иоха, сыновья Берии. Зевадия, Мишулам, Хиский, Хевер, Ишмирай, Излия и Иоав, сыновья Елпаала. Иаким, Зихрий, Завдий, Еленай, Целфай, Елиил, Адайя, Берайя, Шимрав, сыновья Шимея. Ишпан, Эвер, Илиил, Авдон, Зихрий, Ханан, Ханания, Илам, Антофия, Ивдия и Финуил, сыновья Шашака. Шамшерай, Шахария, Афалия, Иаришия, Илия и Зихрий, сыновья Иерахама. Это главы поколений, в родах своих главные, они служили в Иерусалиме. В Гаваоне жили Иеил, отец Гаваонитян, имя жены его Мааха, и сын его, первенец Авдон, за ним Цур, Кис, Ваал, Надав, Нер, Гедор, Ахио, Зехер и Миклов. Миклов родил Шимея, и они подле братьев своих жили в Иерусалиме вместе с братьями своими. Нер родил Киса, Кис родил Саула, Саул родил Ионафана, Милхисуя, Авинадава и Ешбаала. Сын Ионафана – Мирибаал, Мирибаал родил Миху. Сыновья Михи – Пифон, Мелек, Фаарея и Ахаз. Ахаз родил Иоиаду, Иоиада родил Алемефа, Азмавефа и Замврия, Замврий родил Моцу. Моца родил Бинею, Рифая – сын его, Илиаса – сын его, Ацел – сын его. У Ацела шестеро сыновей, и вот имена их – Азрикам, Бохру, Исмаил, Шеария, Овадия и Ханан. Все они сыновья Ацела. Сыновья Ешека, брата его, Улам, первенец его, второй Иеуш, третий Елифелет. Сыновья Улама были люди воинственные, стрелявшие из лука, имевшие много сыновей и внуков, 150. Все они от сынов Вениаминовых. Глава 9. Так были перечислены по родам своим все израильтяне, и вот они записаны в книге царей израильских. Иудеи же за беззаконие свои переселены в Вавилон. Первые жители, которые жили во владениях своих по городам израильским, были израильтяне, священники, левиты и нефинеи. В Иерусалиме жили некоторые из сынов Иудиных, и из сынов Вениаминовых, и из сынов Ефремовых и Манассеиных. Уфай, сын Амиуда, сын Омри, сын Имрия, сын Вания, из сыновей Фареса, сына Иуды. Из сыновей Шилона – Асаия, первенец и сыновья его. Из сыновей Зары – Иеуил и братья его 690. Из сынов Вениаминовых – Саллу, сын Мешулама, сын Гадавии, сын Гессенуи, и Ивния, сын Иерохама, и Эла, сын Узе, сына Михрии, и Мешулам, сын Шефатии, сына Ригуила, сына Ивнии, и братья их по родам их 956. Все это мужи были главы родов в поколениях своих. А из священников Иедаия, Иоираф, Иохин, Иазария, сын Хелкии, сын Мешулама, сын Садока, сын Мераиофа, сын Ахитува, начальствующий в Доме Божьем, и Адаия, сын Иерохама, сын Пашхура, сын Малхии, и Маасай, сын Адиела, сын Иахзера, сын Мешулама, сын Мишелемифа, сын Иммера, и братья их, главы родов своих, 1760, люди, отличные в деле служения в Доме Божьем. А из левитов – Шемая, сын Хашуфа, сын Азрикама, сын Хашавии, из сынов Мирариных, и Вагбакар, Хереш, Галал и Матфания, сын Михи, сын Зихрия, сын Асафа, и Овадия, сын Шемаи, сын Галала, сын Идифуна, и Берехия, сын Ассы, сын Елканы, живших в селениях Нетофавских. А привратники – Шалум, Акуб, Талмон и Ахиман и братья их. Шалум был главным. И до ныне эти привратники у ворот царских к востоку содержат стражу сынов Левиных. Шалум, сын Коре, сын Эвиасафа, сын Корея, и братья его из рода его, кореяне, по делу служения своего были стражами у порогов скинии, а отцы их охраняли вход в стан Господен. Финеес, сын Елиазара, был прежде начальником над ними, и Господь был с ним. Захария, сын Мишлемии, был привратником у дверей скинии собрания. Всех их, выбранных в привратники к порогам, было 212. Они внесены в список поселениям своим. Их поставил Давид и Самуил прозорливец за верность их. И они, и сыновья их, были на страже у ворот дома Господнего при доме скинии. На четырех сторонах находились привратники на восточной, западной, северной и южной. Братья же их жили в селениях своих, приходя к ним от времени до времени на 7 дней. Эти 4 начальника привратников, левиты, были в доверенности. Они же были приставлены к жилищам и к сокровищам Дома Божиего. Вокруг Дома Божиего они и ночь проводили, потому что на них лежало охранение, и они должны были каждое утро отпирать двери». Одни из них были приставлены к служебным сосудам, так что счетом принимали их и счетом выдавали. Другим из них поручена была прочая утварь и все священные потребности, мука лучшая и вино, и елей, и ладан, и благовония. А из сыновей священнических некоторые составляли мирру из веществ благовонных. Матафии из левитов, он первенец Силума Кореянина, вверено было приготовляемое на сковородах. Некоторым из братьев их, из сынов Каафовых, поручено было заготовление хлеба в предложение, чтобы представлять их каждую субботу. Певцы же, главные в поколениях левитских, в комнатах храма свободны были от занятий, потому что день и ночь они обязаны были заниматься искусством своим. Это главы поколений левитских, в родах своих главные, они жили в Иерусалиме. В Гаваоне жили отец Гаваонитян Иеил, имя жены его Мааха, и сын его первенец Авдон, за ним Цур, Кис, Ваал, Нер, Надав, Гедор, Ахио, Захария и Миклов. Миклов родил Шимиама, и они подле братьев своих жили в Иерусалиме вместе с братьями своими». Нер родил Киса, Кис родил Саула, Саул родил Ионафана, Милхисуя, Авинадава и Ишбаала. Сын Ионафана Мирибаал, Мирибаал родил Миху. Сыновья Михи Пифон, Мелех, Фарей и Ахаз. Ахаз родил Иаэру, Иаэра родил Алимефа, Азмавефа и Замврия. Замврий родил Моцу. Моца родил Бинею, Рифаия, сын его, Алиаса, сын его, Ацел, сын его. У Ацела 6 сыновей, и вот имена их: Азрикам, Бохру, Исмаил, Шеария, Овадия и Ханан. Это сыновья Ацела. Глава 10. Филистимляне воевали с Израилем, и побежали израильтяне от филистимлян, и падали пораженные на горе Гелвуй. И погнались филистимляне за Саулом и сыновьями его, и убили филистимляне Ионафана и Авинадава и Мелхисуя, сыновей Саула. Сражение против Саула усилилось, и стрелки устремились на него, так что он изранен был стрелками. И сказал Саул оруженосцу своему: «Обнажи меч твой и заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не надругались надо мной». Но оруженосец не решился, потому что очень испугался. Тогда Саул взял меч и пал на него. Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на меч и умер. И умер Саул, и три сына его, и весь дом его вместе с ним умер. Когда увидели израильтяне, которые были в долине, что все бегут, и что Саул и сыновья его умерли, то оставили города свои и разбежались. А филистимляне пришли и поселились в них. На другой день пришли филистимляне обирать убитых и нашли Саула и сыновей его, павших на горе Гелвуйской. И раздели его, и отрезали ему голову, и сняли оружие его, и послали по земле филистимской, чтобы возвестить об этом пред идолами их и пред народом. И положили оружие его в капище богов своих, и голову его воткнули в доме Дагона. И услышал весь Иавис Галаадский все, что сделали филистимляне с Саулом. И поднялись все люди сильные, взяли тело Саула и тела сыновей его, и принесли его в Иавис, и похоронили кости их под дубом в Иависе, и постились 7 дней. Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слова Господа и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. Зато он и умертвил его и передал царство Давиду, сыну Иессея.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы настроены на волну интернета, на которой вещает библейское вещание BBN. Христос воскрес! Необычно прозвучало в это время, но тем не менее я верю, что вы ответили «Воистину воскрес!». Да, в воскресение Иисуса Христа нужно верить. Мы не были очевидцами Его, но из священных писаний мы знаем о том, что Христос воскрес, что Он живет на небесах, и Он ожидает нас там. Пусть будет слава Богу за это!

0: Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «Бибиан». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Мы, как всегда, ежедневно продолжаем изучение Священного Писания Библии. В прошлый раз мы остановились на стихе 8 из 3 главы книги «Исход». Если вы присутствовали на нашем уроке, вы, наверное, помните. Бог говорит с Моисеем из горящего куста. Он сообщает Моисею, что вскоре он собирается освободить народ Израиля из египетского рабства и провести их в богатую, плодородную, новую землю. Это будет Божье спасение, Божье искупление его народа. Мы читаем далее, 9 по 11 стихи, этой 3 главы книги «Исход». «И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» Заметили ли вы, дорогие друзья, что произошло с Моисеем? 40 лет тому назад он был готов освободить свой народ. Он был немного самонадеянным молодым человеком. Он даже убил одного из египетских надсмотрщиков и освободил таким образом от преследования и побоев одного из своих братьев. Но сам получил большую проблему и должен был бежать. Моисей надеялся, что его действия привлекут к нему его братьев по крови. Он думал, что он сам один сумеет освободить их от тяжелого рабства. Но он увидел, что самому ему этого никогда не удастся сделать. Бог отправил Моисея в пустыню, чтобы там подготовить его к роли освободителя, чтобы пройти 40-летнюю школу терпения и обучения Божьему послушанию там, в пустыне. В пустыне Моисей узнал, насколько слаб он был на самом деле. Он понял, что он не может освободить свой народ из рабства один. Только своими силами он никогда этого не сделает. И он понял, что нужно положиться только на Бога. И вот теперь, в этот момент, когда он видит этот куст горящим, он понял, что он не может освободить свой народ из рабства один. И вот теперь Моисей говорит Богу: «Кто я такой? Я не могу сделать того, что ты мне поручаешь». Друзья мои дорогие, именно сейчас, после таких слов, Бог сможет использовать Моисея для выполнения своих целей. Именно так, дорогие слушатели, Бог готовит к служению всех своих избранников. Вы помните, как он взял юношу Давида, который сумел убить в поединке гиганта и заставил его прятаться по пещерам и норам? За Давидом охотились, как за каким-то зверем, как бы за куропаткой. И во время этого бегства Давид понял, насколько он был слаб. Только после этого Бог сделал его царем. Пророк Ирия, например, пророк Илья, храбро вошел в царский двор и заявил Ахаву, что в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову. Третья книга царств, 17 глава. На самом деле Илья не был таким храбрым, каким он показался. Бог отправил его тоже в пустыню, где он обычно дает боевую подготовку своим избранникам. В пустыне Илья пил воду из потока Харава. Вода в потоке с каждым днем убывала. И когда она совсем иссякла, Илья сказал: моя жизнь не больше, чем этот высохший поток». И он был прав. После этого Илья некоторое время жил, питаясь хлебом из пустой катки из-под муки. Он понял, что у него самого нет ничего, тогда как у Бога были неограниченные запасы всего. И пищи духовной, и пищи физической. И когда Илья постиг эту истину, и только тогда Бог мог использовать Илью против разных идолопоклонств и идолопоклонников. Друзья дорогие, апостол Павел выразил эту идею в следующих словах. Мы читаем об этом во втором послании Коринфянам в 12 главе. «Поэтому я благодушествую в немощах и в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощь, тогда силен». Это звучит как парадокс, не правда ли, дорогие слушатели? Но именно этому научил Бог Моисея за 40 лет пребывания в этой пустыне. Моисей понял, что он сам не сможет избавить Израиль, но что Бог сможет сделать это через него. Только после этого Бог решил, что он может доверить Моисею дело освобождения своего народа. Одна из причин того, что Бог не может использовать многих из нас для своего дела, друзья дорогие, заключается в том, что мы слишком сильны. Да, мы полагаемся на свои силы, на свой разум, на свои достижения, на свои образования и на все свое. И тогда ничего не получается. Приходило ли вам это когда-либо в голову? Только в нашей немощи мы становимся сильными, потому что именно тогда Господь Бог будет употреблять нас. Апостол Павел сказал: «Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильные». Это мы читаем в первом послании Коринфянам, 1 глава, 27 стих. Я хочу повторить эту цитату, друзья, для всех тех, у кого, может быть, еще нет Библии. Написано в первом послании Коринфянам, в 1 главе, 27 стих. «Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильные». Да, слушатели, и если мы в самом деле поклонимся Богу всей нашей душой, всем нашим разумом, нашим всем умением и пониманием, и все отдадим в Его руки, только тогда Он будет употреблять нас. Но когда мы своими силами идем, Господь ничего не сможет сделать. И вот Моисей и Павел признали, что Бог мог совершать через них величайшие дела только тогда, когда они были слабы. Поразительно то, дорогой слушатель, поразительно то, какие чудеса может совершить Господь через слабые человеческие сосуды.

0: И сказал Бог: «Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». И сказал Моисей Богу: «Вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как ему имя? Что сказать мне им?» Читаем это в 12 и 13 стихах из книги «Исход», 3 глава. Друзья, Моисей, как вы видите, боится, что дети Израиля не примут его. Он задает Господу вполне естественный, можно сказать, уместный вопрос. Он не знал, как объяснить израильтянам, кто он, кто его послает, кто послал его. Он не знал, как привести их на поклонение к Святой Горе. Послушайте, что отвечает на это Господь Бог. Мы читаем 14 стих. «Бог сказал Моисею: „Я есмь сущий“, то есть Иегова, „и сказал: так скажи сынам Израилевым: сущий послал меня к вам“». Друзья, это имя Иегова стало настолько святым для народа Израиля, что они перестали произносить его вслух. Мы сегодня не знаем, как это имя произносится на самом деле. Мы только знаем, что оно переводится словами «я есть», то есть «я сущий». Важно отметить, что это имя Бога говорит о том, что Он существует независимо, ни от чего, существует всегда, бесконечно. Он есть, Он существует. Ему нет надобности какой-то защиты для себя. Он просто есть, Он вечен, Он Бог. Наступило время для исполнения обещания, данного Иосифом своим братьям. «Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Якову», читаем в книге «Бытие» в 50 главе 24 стих. А здесь, в 15 стихе 3 главы книги «Исход» говорится: «И сказал еще Бог Моисею: так скажи сынам Израилевым: Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова, послал меня к вам. Вот имя мое навеки, и памятование о мне из рода в род». Слушатели, Бог являлся Аврааму, Исааку, Якову. Этот же самый Бог посылает Моисея к сынам Израиля и объявляет ему, что ему придется там сказать: «Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им: Господь Бог отцов ваших явился мне, Бог Авраама, Исаака и Якова, и сказал: я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте. И сказал: я выведу вас от угнетения египетского в землю Хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезиев, Евиев и Евусиев, в землю, где течет молоко и мед. И они послушают голоса твоего, и пойдешь ты и старейшины Израилевы к царю египетскому, и скажете ему: Господь Бог евреев призвал нас. Итак, отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу, Богу нашему. Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою, и простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди его, и после того он отпустит вас». Так читаем в книге «Исход» в 3 главе 20 стих. Дорогие слушатели, Бог дает Моисею план действий. Моисей должен пересказать этот план старейшинам Израиля. Затем они вместе с Моисеем должны прийти к фараону и попросить, чтобы он отпустил израильский народ в пустыню для совершения богослужения. Они не могли сказать ему прямо и откровенно: «Мы собираемся вернуться в Ханаан навсегда». Фараон просто не стал бы их слушать. Поэтому, чтобы подготовить его к принятию этой идеи об их уходе, израильтяне должны были вначале попросить у него разрешения уйти на несколько дней в пустыню для принесения жертвы их Богу. Бог знал заранее, что... что фараон не согласится даже на это. Его отказ откроет путь для поединка между Богом Израиля и египетскими богами. После целого ряда чудес и казней египетских фараон наконец согласится отпустить израильтян. В этом, друзья, состоял Божий план освобождения Израиля. И вот мы читаем 21 и 23 стихи. «И дам народу этому милость в глазах египтян», читаем далее в 21 и 22 стихах. «И когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых и одежд, и вы нарядите ими и сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете Израиль». Слово «оберете» не означает здесь, что израильтяне ограбят египтян. Они просто получат с них причитавшуюся им плату за многие годы рабства, когда египтяне ничего не платили им за их труд. Господь позаботился о благополучии своего народа. После всего, что сказал Бог Моисею, у Моисея все еще оставались сомнения относительно того, подходит ли он на роль освободителя, но Господь ответил на все его возражения. «И отвечал Моисей и сказал, а если они не поверят мне и не послушают гласа моего и скажут, не явился тебе Господь? И сказал ему Господь, что это в руке у тебя? Он отвечал, жезл. Позднее, друзья, этот жезл станет очень полезным орудием в руках Моисея. Он будет символом власти Моисея и свидетельством перед Израилем и Египтом о том, что Моисея во всех делах поддерживает Господь Бог живой. Этот жезл станет также источником силы Моисея. И вот в 4 главе 3 стихе мы читаем, Господь сказал, брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея. И Моисей побежал от него. Обратите, друзья, внимание на тот факт, что сам по себе жезл силы не имеет. Это просто инструмент, и он может быть использован как Богом, так и сатаной. Только когда этот инструмент попадает в руки Божьего человека и наделяется силой, исходящей от Бога, он может быть использован для Божьего дела. Дальше в 4 стихе написано, «И сказал Господь Моисею, простри руку твою и возьми его за хвост». Он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. Есть немало людей, которые считают, что вся техника, автомобили, радио, телевизор и прочее, это от дьявола. Дьявол может пользоваться всей этой техникой для своих корыстей и как своим инструментом. В этом нет никаких сомнений. Но они могут также быть использованы и на дело Божье. Есть люди, которые сегодня не употребляют даже компьютер, потому что они говорят, что это сатанинское дело. Но, друзья дорогие, схватите змея за хвост, и он станет в пользу для Бога. Друзья, если вы Божий человек, вы будете использовать это для Бога. Используйте свой автомобиль на добро, чтобы помочь кому-то приехать на собрание, где можно услышать Слово Божье. Используйте радио и телевизор также для этого, потому что они могут быть эффективным орудием для проповеди Слова Божьего. Вы можете сделать их жезлом в руках Божьих. Вот уже 30 лет мы, используя радиопередачи, именно для Божьей цели, для проповеди Божьего Слова. Мы, слушатели, продолжим изучение 4 главы книги «Исход» в нашей следующей беседе. А сейчас пришло время расстаться. До скорой встречи, дорогие друзья. Да благословит вас Господь во всей своей щедрости. И также, слушатели, я желаю вам самого прекрасного.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией». которая была подготовлена библейским радио BBN. Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не унижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Да сотворит Господь с вашим сердцем то, о чем здесь сказано. Да придут на вас все благословения Господни. Оставайтесь на нашей волне. У микрофона ваш ведущий Сергей Марару.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4:9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст 4:9».

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги «Откровение». 16 глава, чтение которой мы продолжим сегодня, описывает события, которые сопровождают семь чаш гнева. Эти образные описания напоминают египетские казни, описанные в книге «Исход». Там говорится о фараоне, который, видя казни Господни, все равно не хотел отпускать израильтян. Он только ожесточился. Интересное наблюдение, связанное с этими событиями, приводит Александр Мень. «Многие люди полагают, — пишет он, — что если бы Творец мира всем безбожникам и всем кощунствующим показал свою силу, грянув молнией, то этим самым он бы их обратил, наставил, вразумил. Ничего подобного. Опыт показывает, что человек или принимает веру, или отвергает ее внутренне. Тут дело совсем не в чудесах. Многие люди видели необычайные вещи, но сердце их оставалось нетронутым. А другие, которые ничего подобного не видели, но верили, были блаженными. И вот фараон египетский ожесточался именно тогда, когда на него падали все эти казни. Но вместо веры в нем возникало только ожесточение. Такие люди и среди катастроф остаются в ожесточении. Они не вразумились, как говорит апостол Иоанн. И мы это часто видим. Сколько раз христиане, церковь, государство, нации, большие группы людей, отдельные кланы, роды, семьи и лица получали вразумление, но оставались упорствующими, не вразумлялись. И приходило историческое возмездие. По закону справедливости зло в конце концов падает на того, кто его совершает. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги «Откровение». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение 16 главы книги «Откровения». Эта глава повествует нам о том, как семь небесных ангелов изливают семь чаш Божьего гнева на землю. Эти чаши гнева не являются результатами греховной деятельности людей или усилий сатаны, но представляют собой непосредственный Божий суд над этим миром. В прошлой передаче мы рассмотрели суды первых пяти чаш. Давайте еще раз прочтем второй стих 16 главы, где нашим взором предстает первая чаша гнева. «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие, отвратительные, гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его». Рассматривая первую чашу суда, нельзя отделаться от впечатления, что Бог открывает против последователей Антихриста бактериологическую войну. Эти жестокие и отвратительные гнойные раны предназначены для тех людей, которые приняли печать зверя. Те, кто отказались принять данную печать, уже испытали свою долю страданий. И вот теперь, в конце периода скорби, все принявшие печать зверя подвергаются суду Бога. Далее мы узнаем о второй и третьей чашах гнева. Прочтем третий и четвертый стихи. «Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки, источники вод, и сделалась кровь». Эти испытания напоминают последствия звучания третьей небесной трубы из 8 главы книги Откровения. Однако они оказываются более суровыми. В этом случае была затронута только 1/3 всех запасов питьевой воды. Однако теперь все водные источники оказываются уничтожены. И это подразумевает невиданную до сих пор гибель живущих на земле. Далее мы находим описание 4-й и 5-й чаш. Прочтем стихи с 8 по 11. «Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем. И сжег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над семи язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу». Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих». Неверующие люди будут страдать от нестерпимого зноя. Степень и ужас людских страданий во время излития этих чаш гнева настолько высок, что люди будут кусать языки свои от страдания. Но, несмотря на все это, они все равно не пожелают раскаяться. Вместо того, чтобы обратиться к Богу за милосердием, эти люди будут хулить Его имя. Это демонстрирует нам, что человеческое сердце неисправимо порочно, и никакие испытания и суды не смогут очистить или изменить его. В 12 стихе мы находим описание шестой чаши. «Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного». Река Ефрат названа в Библии «Великой рекой» точно так же, как Средиземное море называется в Священном Писании «Великим морем». В этом стихе река упомянута в связи с шестой казнью. Трудно не заметить значимость реки Ефрат в Божьем Слове. Впервые эта река была упомянута во второй главе книги «Бытия», а затем она встречается в Библии несколько десятков раз. Эта река являлась колыбелью человеческой цивилизации, и очевидно, что она станет могилой цивилизации. Ее протяженность составляет около 3000 километров, причем большая половина пригодна для судоходства. Она представляет собой естественную границу, разделяющую восток и запад. Будучи широкой и глубокой, она являла собой почти непреодолимое препятствие для любой армии в древности. Как известно, современники называли будущего израильского патриарха Авраама евреем. Некоторые исследователи объясняют появление этого названия тем, что Авраам пришел с другого берега реки Ефрат. Эта река была восточной границей земель, обещанных Аврааму. «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата», читаем мы в 15 главе, 18 стихе книги «Бытие». Также эта река стала восточной границей Римской империи. Однако в ходе великой скорби эта река чудесным образом пересохнет, и тем самым исчезнет естественная граница между Востоком и Западом, открыв царям от восхода солнечного путь на Армагеддонскую битву. В свое время именно с Востока пришли Тамерлан и Чингисхан, подчинив себе западные территории с помощью своих несметных полчищ. Однако те нашествия были лишь предвестниками того, что должно будет произойти в последние дни. После того, как река Ефрат исчезнет, огромные полчища восточных армий наводнят землю Палестины великим нашествием. Основная часть населения земли сосредоточена сегодня именно на востоке. Будучи практически лишены доступа к Евангелию, эти народы изберут для себя путь Антихриста. И эта картина попросту пугает. В связи с этим, разве можно назвать невероятным библейское предсказание о том, что когда сотни миллионов воинов вступят в сражение на территории Палестины, пролитая кровь будет доходить до высоты лошадиных уздечек? После того, как Иоанн представил нам шестого ангела с шестой чашей гнева, он делает небольшую остановку. Далее, между шестой и седьмой чашами гнева мы встречаем небольшое тематическое отступление. Как мы уже говорили ранее, в каждом случае, когда в книге Откровения нам предстает последовательность из семи событий, между шестым и седьмым элементами этой последовательности мы встречаем небольшое отступление. Именно такое отступление предстает нам в стихах с 13 по 16, представляя нам знаменитый Армагеддон, который является не какой-то одиночной битвой, но настоящей и полномасштабной войной. Эта военная кампания распространится по всей протяженности Палестины до самой долины Иосафата и гор Эдома. Эта война будет завершена явлением с небес Господа Иисуса Христа, который установит свое царство, и солнце праведности взойдет, неся исцеление в своих лучах. Итак, прочтем 13 и 14 стихи. «И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань, вон и великий день Бога Вседержителя». Здесь мы встречаем адскую троицу: дракона Сатану, Антихриста и лжепророка. Все трое действуют по единому плану, заставляя народы этого мира двинуться войной против Израиля в своих попытках разрушить Божьи планы на этой земле. Бог дал Аврааму, а также его потомкам, вполне определенные обетования. Он заключил с еврейским народом особый завет. И этот завет будет нерушим точно так же, как нерушимы для верующих сегодня обетование из 16 стиха 3 главы Евангелия от Иоанна. В этой связи я хотел бы сказать несколько слов о распространенной в наши дни богословской точке зрения, которая выдается за консервативную позицию. Суть этой теории состоит в том, что Бог якобы уже завершил свою работу с народом Израиля. Эти богословы утверждают, что все Божьи заветы с Израилем отменены, и что Бог не собирается исполнять данные Израилю обетования. Хотя в Ветхом Завете мы можем насчитать сотни таких обетований. Сторонники этой богословской школы придают всем неисполненным ветхозаветным обетованиям духовный смысл, делая это без всяких серьезных обоснований с помощью Священного Писания. Ориген, один из отцов ранней церкви, был основоположником этого метода духовного толкования Писания как альтернативы буквальному толкованию. Но мы должны помнить, что Библия является книгой буквальной. Я убежден, что по мере более серьезного изучения пророчеств, подобные попытки навязывания пророчествам какого-то духовного значения признают обыкновенной ересью, хотя этот подход приветствуется многими богословами сегодня. Я сомневаюсь, что я доживу до того времени, однако я знаю, что это обязательно произойдет. Итак, адская троица, сатана, антихрист и лжепророк действуют по единому плану, заставляя народы этого мира двинуться войной против Израиля. В наши дни мы видим, как современные средства массовой информации становятся орудием массовой пропаганды, чтобы реализовать цели и задачи людей, стоящих за ними. Современные средства информации могут заниматься промыванием мозгов, а именно, это будет делать сатанинская троица. Они будут манипулировать народами этого мира, идущими войной на Израиль. И Господь Иисус является единственным, кто способен остановить это. Помощь Израилю придет не с севера или юга, не с востока или запада. Оттуда будут исходить лишь источники угрозы для этой страны. Помощь им придет от Господа, Творца неба и земли. Прочтем 15 и 16 стихи. «Все иду как тать, блажен бодрствующий, хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его». Для этого мира приход Господа Иисуса Христа в конце великой скорби действительно будет подобен приходу грабителя, как указывает данный стих. Как мы увидели в начале книги Откровения, вся земля будет стенать из-за этого. Жители этой земли не желают его прихода. Они были бы готовы пойти на все, чтобы помешать ему прийти на землю. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Говоря, что он собрал их, Иоанн, вероятнее всего, имеет в виду самого Бога. Хотя сатана, антихрист и лжепророк действуют сообща, чтобы заставить народы мира выступить против Израиля, они, тем не менее, исполняют волю Бога. Кстати, это единственное место в Священном Писании, где встречается слово «Армагеддон». Хотя мы находим множество косвенных указаний и ссылок на это место. Название «Армагеддон» переводится как «гора Мегиддо» и состоит из двух еврейских слов «хар», то есть «гора», и «Мегиддо» – место в долине, где располагается данная гора. Я посещал эти места несколько раз. Это одна из самых плодородных долин, которые мне только доводилось видеть. Я думаю, что это одна из плодороднейших долин в мире. В прошлом в этой местности произошло громадное количество битв и военных конфликтов. Это место намеренно избиралось многими военачальниками, которые вели войны на территории Палестины для проведения решающих сражений. Начиная с ассирийского царя Навуходоносора и заканчивая разрушительным шествием войск Наполеона Бонапарта из Египта в Сирию, в этом месте происходили самые серьезные военные баталии. Иудеи, язычники, сарацины, крестоносцы, египтяне, персы, турки и арабы, воины практически всех народов земли, расставляли свои шатры в долине Мегиддо. А далее мы читаем об излитии седьмой, последней чаши. Мы говорим о последней серии семи судов перед приходом Христа. И данное событие является последним событием этой серии. Иными словами, здесь мы подошли к самому концу великой скорби. В этот момент единственным, кто может избавить людей и установить мир и царство праведности на земле, является Господь Иисус Христос. И здесь все глаза должны быть устремлены на Христа, который является судьей. Заметьте, что снова и снова в этих главах упоминается храм. Храм фигурировал при обсуждении семи чаш гнева, семи ангельских труб и семи божественных печатей. По сути дела, храм так или иначе фигурирует в каждой серии судов. Однако при обсуждении этих семи чаш гнева храм упоминался целых шесть раз, то есть больше, чем в случае всех остальных судов вместе взятых. Но это было последнее упоминание храма, ибо мы уже не увидим храма в Новом Иерусалиме, о котором пойдет речь далее. Я лично делаю из этого вывод, что все описанное в изучаемых нами главах не имеет отношения к церкви. Так что, нравится вам это или нет, но именно Израилю придется пройти через период великой скорби. И мы знаем, что остаток израильского народа, все 144 тысячи Божьих святых, смогут пройти через эти испытания. Они будут верны Богу до самой смерти. Я не знаю точного числа святых неиудейского происхождения, которые будут жить в период скорби. Однако мы знаем, что великое сообщество язычников также будет запечатлено, ибо им тоже придется пройти через великую скорбь. Но позвольте мне вновь повторить, что церкви не придется принимать участие в этих событиях. Церкви не придется пройти через бедственное время Иакова. В течение великой скорби Бог будет использовать два пути спасения людей. Во-первых, Он будет спасать их, забирая из этого мира до начала скорби, как Он взял Еноха до наступления суда потопа. Во-вторых, Бог будет спасать их в ходе самой скорби, аналогично тому, как Он сохранил жизнь Ною во время самого потопа. Несомненно, что Бог будет спасать людей в дни великой скорби, но церковь не будет являться частью всего того, ибо она будет взята из мира до наступления скорби. Прочтем стихи 17 и 18. «Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного, от престола, раздался громкий голос, говорящий: „Совершилось!“ И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не было с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое!» Хотя нам не сообщается, чей голос исходит из храма и от небесного престола, лично я считаю, что этот голос принадлежит самому Божьему Сыну, и Он говорит, что все совершилось. Это уже второй раз, когда Сын Божий произносит данные слова. Во время распятия на Голгофском кресте Он также произнес это слово «телестаи» — «свершилось». В тот момент земной истории было осуществлено искупление и спасение для человека. Нет ничего, что сам человек мог бы добавить к своему спасению. Он должен просто принять его по вере. Дело в том, что перед вами может быть совершено искупление, однако если вы не примете его, вас неизбежно ожидает суд. Для тех, кто отвергнет Божье спасение, не останется ничего, что помогло бы им избежать суда. Все уже свершилось. Неудивительно, что автор послания к евреям писал во 2 главе, в 3 стихе: «Как мы избежим, вознеродев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось, слышавшими от Него?»

0: Вы прочли: «И от престола исходили молнии, и громы, и гласы, и семь светильников огненных горели пред престолом, который суть семь духов Божьих». А здесь, в завершении времен скорби, голоса, громы и молнии вновь предстают нам. Также и само Слово Божие ясно демонстрирует, что в конце периода великой скорби состоится ужасающее землетрясение, которое, по всей видимости, покачнет весь этот мир. Прочтем стихи с 19 по 21. «И город великий распался на три части, и города языческие пали. И Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало, и град, величиною с талант, пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая». Этим событием завершается период скорби, происходит великое землетрясение, которое разделяет великий город, то есть Иерусалим, на три части. Хотя центр землетрясения находится в самом Иерусалиме, оно не ограничено пределами города, потому что мы узнаем, что города языческие пали. Это свидетельствует нам о размерах и последствиях этого землетрясения. В этих последних стихах 16 главы опять фигурирует Вавилон. Мы уже встречали упоминание о нем в 14 главе, где в 8 стихе мы можем прочесть: «И другой ангел следовал за ним, говоря: „Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы“». Следующие две главы будут посвящены деталям суда над этим великим городом. Но об этом мы будем вести разговор в следующих передачах. А сегодня я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
1: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес: www.bbnradio.org.

Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.

Евангелие от Иоанна начинается словами: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Слово в молитве восходит к Богу, беседует с Ним и приемлет от Него просимое. Это Слово обращается ныне к вам. Услышьте его и ответьте. Ответьте своим согласием вашему Спасителю и Господу Иисусу Христу. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Доктор Лягушка. Случайное раскрытие лягушачьего секрета способно привести к огромному скачку медицинской науки. Биохимик Майкл Заслав много лет в исследовательских целях удалял яичники лягушки Шпорцевой. После операций лягушек возвращали в резервуары с водой, условия в которых были совсем не те, что в больнице. Вода в этих резервуарах кишела бактериями, паразитами, грибками и вирусами. Однако всякий раз хирургические разрезы у лягушек благополучно заживали, и никакой инфекции не возникало. Через 5 лет Заслав осознал, что происходит нечто необычное. У лягушек, как и у людей, есть иммунная система. Однако нормальная иммунная система плохо функционирует при низких температурах, в которых обычно находятся лягушки в живой природе. И Заслав принялся изучать особенности лягушачьей кожи. После месяцев работы он наконец обнаружил в этой коже 2 неизвестных ранее белка, убивающих широкий ряд бактерий и грибов. Ученый выяснил, что у лягушек есть вторая, независимая система защиты, позволяющая им существовать в губительной среде. Заслав назвал открытые им белки магаинины, от древнееврейского магаин, что означало щит. Это слово часто встречается в Ветхом Завете. Бог назван нашим щитом, нашей защитой. Очевидно, что Он в милости Своей защищает свое творение от опасностей. Его забота распространяется на всех, даже лягушек.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом. Такие слова мы читаем в послании к Титу, 3 глава, 4-5 стихи. Думаю, вам стало ясно, почему мы должны Бога славить. Но мы не только устами можем прославлять Его, но мы обязаны славить Его своей жизнью. Начните это делать сейчас, если вы еще до теперь не славили Господа. Он достоин славы и чести.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Яску Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Петра. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Изучение жизни и служения апостола Петра, представленные в Писаниях, вдохновляют веру в господствующее провидение Бога. Симон Петр сделал много ошибок. Он был импульсивным, и это заставляло его говорить и делать то, что не было в согласии с разумом и намерением Бога. В одном случае Господь Иисус Христос должен был остро упрекнуть его этими словами: «Отойди от меня, сатана», когда он неблагоразумно говорил своими устами. В другом случае он отрекся от Иисуса Христа даже с клятвою и ругательством, когда он столкнулся с служанками, которые подвергали сомнению его верность Господу. Однако Симон Петр был избранным Божиим сосудом, чтобы провозглашать иудеям после воскресения Иисуса Христа, что Иисус Христос был действительно посланным от Бога и что его они распяли. Петр действительно стал измененным человеком с того времени, как Господь Иисус говорил с ним на берегу Галилейского озера после его воскресения.

0: видение. Петр стал выдающимся представителем апостолов в те ранние дни, как записано в книге «Деяния святых апостолов». Он говорил смело, он также совершал чудеса, как свидетельство факта, что Бог действовал в нем и через него. Многие искренние христиане ссылаются на Симона Петра, как на того, кто сильно подобен им. Как часто говорим мы, не сознавая, что, поступая так, мы не почитаем Господа, который искупил нас Своей кровью. Мы говорим неблагоразумно. Как часто мы не свидетельствуем о Его спасительной благодати, когда сталкиваемся с теми, которые не находят удовольствия в рассмотрении требований Иисуса Христа как Спасителя, или тех, кто сильно противится Евангелию. Но мы тогда должны помнить, что Петр был измененным человеком и исполненным Духом Святым. Он стал смелым в Господе. Мы можем по благодати Божией стать сильными в Господе и в силе Его могущества, чтобы совершать угодное Ему и говорить таким образом, чтобы прославить Господа. Симон Петр бесстрашно провозглашал Христа пред иудейским Синедрионом. Это контраст, который мы замечаем в Петре в результате его уполномочия опять Господом, как записано в Евангелии от Иоанна, 21 главе. «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Было положение, в котором он с Иоанном провозглашал их позицию перед Синедрионом. Синедрион рассуждал и пришел к заключению, что все, что они могли сделать, было предупредить Петра и Иоанна, чтобы они воздерживались от учения людей, что Иисус Христос был обещанный Мессией и что спасение было возможно только в Нем. Ответ Петра и Иоанна, наверное, потряс Синедрион. Они предполагали, что их угрозы произведут глубокий эффект на этих двух мужей, но вместо этого это произвело ясное провозглашение, что как слуги Бога, они, Петр и Иоанн, не могут и не будут удерживаться от провозглашения всего Совета Божия. Как члены Синедриона, религиозные руководители знали, что в общем люди прославляли Бога за совершенное чудо над хромым человеком. Однако их сопротивление было все еще решительное, как прежде. Они поэтому грозили им опять, предупреждая их против дальнейшего свидетельства и отпустивший их. Это ясно. Это элемент страха овладел сердцами и умами членов Синедриона, что опять стало явным, когда мы обратимся к Деянию святых апостолов в 5 главе 35 стиху и дальше. На что мы обратим внимание, продолжая наше изучение жизни апостола Петра? Пилат, вы помните, знал, что он должен делать, а именно отпустить Иисуса Христа, потому что он признал его невиноватым. Но Пилат страшился оппозиции первосвященников. Такое действие со стороны его могло подвергнуть опасности его политическую власть и положение. Синедрион решил поэтому отпустить Петра и Иоанна не потому, что они были невинными, но потому, что люди прославляли Бога за его чудную силу, проявленную в исцелении хромого человека. Во всех формах политической жизни сегодня мы видим доказательства того же самого мышления, управляющими решениями, сделанными мужчинами и женщинами в официальном положении. Деяния святых апостолов, 4 глава, показывает, что духовные руководители ожесточили свои сердца, и теперь они презирают это благословенное имя, которое превыше всех имен. Это также показывает, как велико было их удивление при поведении мужей, которые полностью посвящены Господу Иисусу Христу. Петр и Иоанн проявили новую смелость, новое духовное понятие, новый источник силы. Они были не книжные, соответственно их духовного положения, но они проповедовали с духовной силой, которая сбивала с толку Синедрион. Они были последователями Господа Иисуса Христа, и это Синедрион также сознавал, ибо они узнавали их, что они были с Иисусом. Это не было просто учение на академическом основании, но это было провозглашение истины в силе Духа Святого. И потому, что это было провозглашение в силе Духа Святого, оно касалось с удивительной силой. Поэтому, несмотря на угрозы и старание устрашить стоящих двоих пред ними, Синедрион услышал: «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Синедрион теперь был на оборонительном положении. Это было ясное подтверждение сомнению авторитета их в вопросах, относящихся к Богу. Бог был выше всех человеческих синедрионов. Бог уполномочил их говорить. Таким образом, Петр и Иоанн рассуждали и провозглашали недвусмысленно, и Синедрион отпустил их, но не без будущих угроз. Мы должны осторожно заметить образ, каким Петр и Иоанн тогда действовали после их освобождения. Они решили поделиться с верующими, что произошло, так, чтобы Бог мог получить славу за его господствующее провидение. Бог имел свою руку над своими служителями, укрепляя их для свидетельства Синедриону относительно Иисуса Мессии. Бог избавил их из рук Синедриона. Это они сообщили молодой церкви в Иерусалиме. Угрозы Синедриона были аккуратно изложены. Какая была реакция группы верующих, которые слушали свидетельство Петра и Иоанна? Пожалуйста, заметьте. Первое. Верующие сознавали вражду Синедриона к Иисусу Христу и всякому свидетельству о нем. Детали дания Петром и Иоанном подтверждают этот факт. Однако они также сознавали смелость, которая теперь характеризовала апостолов и которую они также переживали в их собственных жизнях. Там полностью и совершенно отсутствовало извинение за сделанные утверждения, и подобно не было колебания провозглашения требований Христа. Второе. Верующие искали лица Господа в молитве. Вопрос молитвы, явленный в Деянии святых апостолов в 4 главе, предлагает две важные вещи, именно убеждение верующих, которые творили молитву, и выраженное желание или отношение человека в молитве. Прежде всего, мы замечаем убеждение. Они выражены формой обращения. Мы слышим, люди говорят: «О Господи!» Слово так написано в Священном Писании. Можно было перевести «деспот». Обыкновенно слово «Господь» из оригинала значит «учитель», «куриас». Но в Деянии святых апостолов в 4 главе слово действительно «деспотес», такое, как мы находим в книге Откровения, 6 главе 10 стихе и Иуды 4 стихе. Это предлагает абсолютного правителя. Сегодня употребление слова «деспот» имеет худое значение. Библейское употребление слова указывает на окончательную власть. Позже в молитве верующие употребляли общее слово для Господа, то есть «куриос». Но их вступительное утверждение провозглашает абсолютное убеждение, что Иисус был управителем всеми. Это напоминает нам о вступительном утверждении в Евангелии от Иоанна. «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть». Апостол Павел утверждает: «Ибо в нем, Христе, обитает вся полнота Божества телесно. И он, Иисус Христос, был теперь прославлен и посажен на престоле со всею силою и властью. Аминь».
1: этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Петра поможет каждому в личном хождении перед Богом. И конечная цель, конечно же, чтобы каждый из нас стал более подобен нашему Господу Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание ББН. Мы все по природе очень не любим ждать, особенно если ждать приходится Бога. Но зачем Он только иногда заставляет нас столько много ждать? Будем доверяться Господу. Он все делает в свое время, в то время, которое нужно для нас. Доверяйтесь Господу и оставайтесь с нами. Программа ББН продолжается.

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио Бибиен передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь пастора церкви Преображения, город Самара, Виктора Регузова. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Дорогие братья и сестры, перед нашей общей молитвой мы прочтем драгоценные слова из 94-го псалма. «Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыни спасения нашего, предстанем лицу Его со словословием, в песнях воскликнем Ему. Ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор Его же. Его море, и Он создал его, и сушу образовали руки Его. Придите, поклонимся и припадем, и преклоним колени пред лицом Господа Творца нашего. Ибо Он есть Бог наш, и мы народ паствы Его, и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали гласа Его! Не ожесточите сердце вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое. 40 лет я был раздражаем родом сим и сказал, это народ заблуждающий сердцем, они не познали путей моих. И потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Дорогие братья и сестры, вы видите, как псалмопевец призывает народ Божий прийти и поклониться Господу. Этот призыв очень удивителен тем, что в нем содержится повеление предстать пред Господом со словословием, с песнями. И вот там, где сказано «воскликните», передается идея разных радостных возгласов. Это значит, что мы должны являться пред лицо Божие с очень радостным сердцем, с благодарным сердцем. Вы знаете, Богу не доставляет удовольствия, если дети Его всегда печальны. Одно дело, когда мы приходим с печалью о наших грехах, это нравится Господу. И Он заповедует нам, чтобы мы плакали, сокрушались о грехах наших. Но это все-таки лишь эпизоды в нашей жизни. Здесь явный призыв, чтобы мы приходили к Господу, чтобы Его воспевать, восклицать. И основанием для этого является то, что Бог является твердыней спасения нашего. Спасение включает в себя не только спасение от греха, но и всякое благополучие. Именно вот это значение содержится в древнееврейском слове «спасение». Он является скалой всякого нашего благополучия. Благополучие для души, благополучие для нашего тела, благополучие для наших семей. И псалмопевец объясняет далее, почему вот с таким настроением мы должны приходить к Господу. Он объясняет, в чем конкретно явил нам Господь спасительные блага, за которые мы вот так громко и радостно должны Его славить. И прежде всего мы видим, что мы должны так радостно и восторженно славить Господа за то, что Он нас поселил на прекрасной земле. Смотрите 3 стих и ниже. «Ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины земли, вершины гор Его же, Его море, Он создал его, и сушу образовали руки Его». Дорогие братья и сестры, когда мы посмотрим на природу, вы знаете, мы отдыхаем, не правда ли? Нас радует все, что сотворил Бог. И если, когда мы заявляем, что земля нас держит, земля нас носит, мы оказываемся правыми, то в отношении Бога все наоборот. Он носит землю, Он ее держит. Как мы прочли в этих стихах, дважды упоминается о Его руках. Руки, которые создали море, создали сушу, и руки, которые держат глубины земли и вершины гор. Подумайте об этом великом Боге, который все сотворил и все держит. Держит облака, держит моря, держит животный, растительный мир. И, дорогие друзья, не для себя это Бог делает. Он ведь не нуждается во всем этом. Он ясно сказал, что Он не нуждается ни в жертвоприношениях, ни в крови животных. Он самодостаточный Бог. Он сотворил этот мир для нас, для человеков. Он дал человеку право владычествовать над землей. Для евреев этот стих особенно важен, потому что Бог многократно говорил своему народу, что эту землю Он им отдает во владение, землю, где течет молоко и мед. Землю, на которую Он посылает дожди. Землю, на которой Он поддерживает существование своего народа. И вот за это народ Божий призывается славить своего Создателя. Дорогие братья и сестры, мы ведь с вами тоже живем на прекрасной земле. Ведь вот наш регион, Жигулевские горы, называют Самарской Швейцарией. Очень все красиво. И я думаю, для нас это тоже серьезное основание славить Бога. Он нас поселил на прекрасной земле. Правда, люди очень сильно портят Божье творение. И это серьезный изъян в их характере. Поскольку вся природа – это дело Божие, мы должны не только за природу благодарить Бога и пользоваться ее дарами, дарами моря, дарами суши, дарами гор и рек, мы должны очень бережно относиться к природе. Вот здесь подчеркивается, что Его горы, Его море, Он все создал. И если природа является Божьей собственностью, наверное, нам нужно и вести себя очень хорошо. Вы знаете, вот буквально болью наполняется сердце, когда едешь по трассе, вот, и останавливаешься на отдых в таких местах, это рощицы небольшие, лесопосадки, и вы знаете, и все усеяно мусором. И вот думаешь, как не понимают люди, что ведь земля это не их собственность, это Божий дом, и нельзя вот так сорить, нельзя так загрязнять. Неужели сложно вот этот пакет с этим мусором потом на стоянке в специальный контейнер бросить? Нет, вот там, где едят, там все и портит. Это человеческая греховность. Но мы с вами дети Божьи, мы должны осознать, что мы живем, в общем-то, в прекрасном мире. Благодарил ли ты Бога за это? Вторая причина, и она тоже чрезвычайно важна, и настолько важна, что ее невозможно переоценить. Вы посмотрите, шестой стих начинается с такого призыва. «Придите, поклонимся, припадем, преклоним колени пред лицом Господа Творца нашего». Вот этих выражений мы не встречаем тогда, когда речь идет о нашей хвале за то, что мы живем в прекрасном Божьем мире. Но здесь вот призыв к особенному благоговению, буквально, чтобы мы пали ниц пред Богом. Почему же вот такой удивительный способ хвалы призывает нас воздать псалмопевец? А вот почему. Потому что то, что явил нам Бог, оно превышает всякие наше представление о Божьей благодати. Послушайте, ибо, объяснение, почему именно мы должны преклониться пред Господом, ибо Он есть Бог наш, и мы народ паства Его, и овцы руки Его. Братья и сестры, речь идет о том, что Господь вступил в особые взаимоотношения со Своим народом. Это не столько взаимоотношения царя и его подданных, хотя и это имеет место, сколько взаимоотношения пастыря и овец. Здесь так сказано, Он Бог наш, а мы народ паствы Его. Это значит, Он Бог пастырь наш, мы овцы руки Его. Братья и сестры, какая удивительная картина. Ведь пастырь – это не грозный начальник для своих овец, это не судья. Это тот, кто проявляет огромную заботу об овцах, который понимает их характер, понимает их немощи, знает о них все, и который взял на себя задачу доставить самое наилучшее благо своим овцам. Вы знаете, что овца – это самое беззащитное животное. Овца не сможет себя защитить от хищных зверей или птиц. Овца не может себя вылечить, если заболеет. Овца довольно глупое животное и может наесться травы, от которой и погибнет. Если овца упадет, она сама никогда не встанет. Так что овца, как никакое другое животное, нуждается в заботе и опеке человека, пастуха. И здесь прекрасное отображение вот сути Божьего народа. Мы абсолютно вот такие овцы. Говорят, что овца дальше метра от себя не видит, очень близорукая. Это мы. Мы не видим опасностей. Если мы упали, мы сами никогда не встанем. Мы не можем найти себе пастбище. Необходимо, чтобы нас Господь направлял. И вы помните, отражение этой идеи содержится в прекрасном 22-м псалме. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажити, водит меня к водам тихим». И в этом псалме Давид перечисляет все, что делает для него Бог. И овца ничего не может сделать для своего пастыря. Пастырь делает для нее больше. И действительно такой наш Бог. Вот почему мы должны перед Ним так преклониться благоговейно и так Его славить. И третья причина вот для такого поклонения, твердыни спасения нашего заключается в том, что наш Бог – это Бог, призывающий нас к благочестию. Это Бог, который не хочет, чтобы мы попали в какую-то беду. И вот эти слова, послушайте: «О, если бы вы ныне послушались гласа Его». Да, Господь подарил прекрасную землю. Да, Господь вступил в чудесные взаимоотношения пастыря и овец. Но вот эти овечки часто бывают очень непокорные и непослушные. Они уходят, они не слушаются голоса пастыря. Так было с Божьим народом. И мы читаем, как Бог обращается к ним серьезным призывом увещевания. «Не ожесточите сердце вашего, как в Мериве, как в день искушение в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое. 40 лет я был раздражаем родом сим и сказал: это народ заблуждающий сердцем, они не познали путей моих, и потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Псалмопевец напоминает тяжелую, трагическую историю израильского народа. И вся проблема этого народа заключалась в их неверии Слову Божьему. Господь дал им чудесное обещание, что Он их выведет из Египта и введет в землю, текущую молоком и медом. И вот когда Господь вел их пустыней, Он допускал разные, ну, неприятные обстоятельства. То воды не было, то мяса не было, то еще какие-то сложные условия, то враги. И вот, когда люди оказывались в этих сложных обстоятельствах, терпели жажду, терпели относительный голод, вот тогда они начинали роптать на Бога, не верить в Его благость и в Его любовь. Они были очень неустойчивы в этих временных и, ну, простых, я бы сказал, испытаниях. И опять-таки, как это похоже на нас? Стоит каким-то трудностям только нагрянуть на душу христианина, то некоторые христиане начинают роптать на Бога. «И почему ты это сделал? И сколько я это буду терпеть? И зачем ты меня так ведешь?» Вместо того, чтобы смириться пред Богом, просить у Него силы пережить испытания, они начинают роптать. И как результат? Они теряют очень-очень многое. Они испытывают Божье наказание, как здесь Господь явил свое наказание для непокорного народа. Он запретил им вход в обетованную землю. Они так ей не овладели, все умерли в пустыне. Так и те дети Божии, которые ропщут, которые невнимательны к Слову Божию, они терпят очень много бед в жизни своей. Они не обретают полноты Божьих благословений. И то, что им хотел бы дать Бог, Бог им дать не может, именно из-за их неверного отношения к Божьему Слову. Братья и сестры, наша задача понять, что Бог ведет нас к очень блаженной и славной цели. Он ведет нас к вечности, где будет очень прекрасно. Вы знаете, на этом конгрессе было где-то более 3000 участников, это и делегаты, ну еще больше было гостей. И вы знаете, впечатление такое, тех, кто особенно первый раз побыл на таком вот форуме, что это уже христианский коммунизм. Палатки стоят, ругани нет, вот, звучат песни. Утром рано-рано вдруг заиграл оркестр духовой. Всех поднимает на молитву. Это, вы знаете, вот такое слабенькое отражение благодати неба. Все приветливые, все добрые, поют в этой огромной палатке песню хвалы Богу. Вы знаете, вот эти чувства, они, ну, ни с чем не сравнимые. И когда я спрашивал некоторых людей, что особенно им вот впечатлилось на этом конгрессе, один молодой человек, ему 23 года, он сказал: «Я никогда не видел столько верующих, собранных вместе. Я увидел, что это сила, это слава, когда вместе поклонялись и славили Бога. Братья и сестры, Господь нас ведет к этому небесному конгрессу, который никогда не закончится. Там нас ожидают величайшие благословения. Но важно, чтобы, идя путем к этому небесному конгрессу, мы были бы послушны Господу в испытаниях. Пока все хорошо, мы его так более-менее слушаем. Но вот когда испытание, когда, кажется, все приходит в противоречие с его благостью и любовью, вот как мы ведем себя? Здесь сказано: «О, если бы они послушали голоса его». О, если бы в этих искушениях мы прислушивались к голосу Божьему, мы бы никогда не терпели поражения. Так что сегодня у нас удивительный день — прийти, поклониться нашему Господу, прославить Его за эти удивительные три вещи. За то, что Он позволил нам жить в Его прекрасном мире. За то, что Он нас сделал своими овцами, стал для нас пастырем. И за то, что Он призывает нас к послушанию, через который мы обретаем множество чудных благословений. Давайте, братья и сестры, в коротких молитвах, радостных молитвах прославим Его. Аминь. Господь, мы искренне благодарим Тебя за то, что Ты являешься твердыней спасения нашей души, что Ты твердыня нашего земного благополучия, что Ты заботишься о нас со всех сторон. Мы слава, слава, слава Тебе. Помоги нам ходить в послушание Тебе, Господь. Это единственное, что бы Ты хотел видеть в нас, Твоих детях. Помоги не упорствовать. Помоги, Господь, не ожесточать своего сердца к Твоему Слову. Но когда Ты что-то говоришь нам, помоги нам соглашаться с Твоими удивительными законами и заповедями. И даже если они противоречит нашему разумению, если мы их не до конца понимаем, но, Господи, помоги нам и тогда повиноваться Тебе. И когда мы впадаем в какие-то трудности и искушения, Господь, дай нам и тогда слышать Твои повеления, как мы должны себя вести. Мы так желаем, Господи, чтобы всегда мы были людьми, прославляющими Твое имя, чтобы все благословения, которые Ты назначил для нас, мы могли бы здесь обрести. Слава, слава Тебе за все, наш великий Бог. Аминь.
0: Вы прослушали программу Библейского радио Бибиен «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь пастора Церкви Преображения, город Самара, Виктора Регузова. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

Иоанн Креститель назвал Иисуса Агнцем Божьим, который берет на себя грех мира. Иоанна 1:29. Петр сказал, что Иисус понес на себе всю тяжесть наших грехов. 1 Петра 2:24. А апостол Павел объяснил, что не знавшего греха Он, Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Почему вы еще медлите? Отдайте Ему свою душу, и вы никогда об этом не пожалеете. Да поможет вам в этом Господь.

В эфире библейское вещание BBN. Почти каждое послание апостола Павла заканчивается прекрасным пожеланием, о чем он сам говорит так. «Приветствие моею рукою». Это записано во втором послании к Фессалоникийцам, самые последние стихи. «Приветствие моею рукою Павловою, что служит знаком во всяком послании, пишу я так». «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». Какие прекрасные слова! Благодать, что может быть лучше благодати от Бога, этого благого даяния, которое мы получаем от Бога, ну, совершенно незаслуженно, только по Его святой милости. Давайте больше благодарить Господа за ту благодать, которую мы от Него получаем каждый день.

Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст» 4.9.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Какая замечательная 13 глава книги «Деяния». В ней описано одно из важнейших событий в истории Церкви – первая миссионерская поездка первых миссионеров – Варнавы и Савла. В этом событии мы обнаруживаем несколько истин. Эти истины связаны с задачей Церкви, и нам следует хорошо вникнуть в них. Причиной того, почему Церковь до сих пор не исполнила повеление своего хозяина Иисуса Христа идти и евангелизировать весь мир, является то, что она пренебрегала этими истинами и этими правилами. Дорогие мои, Первоапостольская Церковь поступила иначе, и в этом она может послужить нам добрым примером. Поэтому хорошо было бы подражать ей. Итак, в первую очередь, давайте прочтем наш текст. Начинается он с 4 стиха. Но я думаю, что полезно будет прочитать также 2 и 3 стихи. Вот что мы тут читаем. «Когда они служили Господу и постились...» Кто были они? Об этом упомянуто в 1 стихе. Это были члены церкви в Антиохии. Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Тогда они, совершивши пост и молитву, возложили на них руки, отпустили их. Сие, бывшие посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда поплыли в Кипр. И бывшие в Саламине проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе и Иоанна для служения. Я прочту еще 6 и 7 стихи. «Прошедший весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина, именем Вар Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие». Первый и основной урок, который мы видим в этом событии, это факт суверенитета Божьего. Не братья, упомянутые в нашем тексте, не церковь в Антиохии, а сам Господь – инициатор своего дела. Во-первых, не нам избирать, какое служение мы будем совершать для Бога. Нет, это не дело человека, даже не дело церкви, а дело Бога. Мы полностью зависимы от господина жатвы. Помните, как Бог через пророка Исаию упрекнул народ свой, начавший повелевать Богу, как и что он должен был делать? Это говорит через пророка сам Господь, святый, Создатель наш. «Вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих? Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон я. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь?» И тем не менее, сколько раз мы пытались это делать. Мы продумали свой план, и нам он показался хорошим. А потом, обращаясь к Богу, мы говорим: «Благослови наше намерение, аминь». А иногда даже и такую молитву не считаем нужным произнести. О, дорогие мои, когда же мы усвоим эту очень важную истину, одну из основных истин, что мы полностью зависимы от нашего Бога? Ведь мы подвластны Ему, не нам решать свою судьбу. Вся Библия напоминает нам, что Бог нас любит, что Бог в обилии посылает нам все необходимое, что Он прощает нас. И делает он это без каких-либо наших заслуг или условий с нашей стороны. Мы же только можем принять обилие его благословения и откликнуться с благодарением, словословием и хвалой ему. Мы не имеем права приказывать Богу. Он поступает так, как ему угодно. Наше дело покориться Ему, предоставить себя в Его распоряжение и быть открытыми сосудами для того, чтобы вместить все то, что Он имеет для нас. Это и есть первый урок, который мы извлекаем из вышеупомянутого отрывка из книги «Деяния». Неруководящие братья из Антиохской церкви, не сама церковь решила, каким должен быть следующий шаг, какой избрать маршрут для этой первой миссионерской поездки, и притом ни они, ни церковь решила, и то, кого отправить на дело евангелизации. Все это решил Дух Святой. Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». И в 4 стихе мы читаем: «Сии, бывшие посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр». Но вы скажете, если Бог инициатор, и мы от Него полностью зависимы, тогда что же требуется от нас? Это второй основной урок, который мы можем извлечь из сегодняшнего текста. Что делала церковь? Она служила Господу, молясь и постясь. Поступая так, этим церковь признавала, что она зависима от Бога и ожидает Его указаний. Члены этой церкви не считали потери времени и энергии служения Господу в посте и молитве. К сожалению, мы в этом не столь преуспеваем. Мы так заняты, да, нашими церковными делами, что молитва, хвала и словословие отодвинуты на задний план. Церковь же в Антиохии в молитве служила Богу. И это верующие Антиохской церкви считали самым главным. Что скажет им их главнокомандующий, господин жатвы? Вот что у них было на первом месте. Они не столько просили, сколько давали. Они посылали Богу свою хвалу, благодарность и словословие, и этим выражали свое полное доверие Господу. Более того, они отдали Богу самих себя. И вот в таких условиях они смогли услышать голос Духа Святого. Если таково наше отношение к Богу, то Он обязательно откроет нам свою волю. Тут интересно отметить, что после молитвенного служения и поста, после того, как Дух Святой открыл им свою волю и сказал, кого послать на служение, написано, что они еще раз помолились и совершили пост, и тогда только, возложа руки на Варнаву и Савла, отправили их в путь. Зачем еще молиться? Ведь Дух Святой уже ясно указал им свою волю. Я в этом вижу большую мудрость со стороны членов церкви. Во-первых, вне всякого сомнения, в этой молитве участвовала сейчас вся церковь. Такая молитва не лишняя. Если они правильно поняли волю Божию, то такая последовательная молитва только лишний раз подтвердит Божий план. Это говорит нам о смирении этих братьев и об их готовности признать, что они могли ошибиться. А чтобы не было ошибки, они еще раз совершают пост и молитву, и только после этого, возложив руки на избранных Богом служителей, отправляет их в дорогу. Как важно, дорогие мои, быть уверенными в воле Божьей. Ведь тут дело касается Царствия Божьего. В этот план вовлечены не один или два человека, но вся церковь, и от нее зависит рост и прогресс в деле Божьем. Очень важно тут отметить роль церкви, я имею в виду поместной церкви, в деле распространения Благой Вести. Это не было решение только нескольких братьев, это было решение всей поместной общины в Антиохии. Прошу отметить, что в церкви была полная гармония, единство. Возлюбленные, Бог не может благословить, Он не может употребить церковь, которая разделена. В Антиохской церкви царило единство, и поэтому, как говорит псалмопевец, там заповедал Господь благословение. Церковь, которая разделена, в которой ссорится, члены которой не живут в мире друг с другом, Бог не может употребить. Такая церковь парализована. Она является только бременем и помехой для Царствия Божия. Члены церкви в Антиохии жили в гармонии не только между собою, но и были в гармонии с Духом Святым. Они приняли указание от господина жатвы, и сказано: «Возложивши на Варнаву и Савла руки, отпустили их». Отпустили их. О чем говорят нам эти слова? Они говорят нам, что церковь в силе отпустить, но она может и задержать делателей на ниве Божьей. Некоторые общины связывали свидетелей Христовых, как узников, не отпуская их на дело, на которое звал господин жатвы. Потрясающий факт, правда? Но именно такое положение во многих церквах нашего братства. Возлюбленные, сколько в наших общинах людей, которым следовало бы быть где-нибудь на ниве Божией, однако они связаны, они прикованы, церковь их не освобождает. Церковь предпочитает, чтобы эти потенциальные труженики сидели и грели церковные скамейки. Кругом погибают души, а те, которым дана благая весть, сидят и ничего не делают. А причина в том, что церковь не слышит ни повелений Христова, ни вопли погибающего мира. Дух Святой сегодня готов сказать: «Отделите мне того или иного брата или сестру на дело, которому я призвал их». Дорогие мои, господин жатвы посылает. Он зовет делателей на ниву свою, а мы слышим его голос. Мы сидим на месте, довольствуясь тем, что сами спасены, что мы знаем Господа. Не пора ли, дорогие мои, пасть на колени и просить господина жатвы, как учил Господь своих учеников, чтобы он послал делателей на ниву свою? Когда мы так поступим, тогда мы в состоянии будем услышать ясно его голос. Я повторяю, не церковь посылает делателей на Божий труд, посылает Дух Святой, но церковь должна принять указание Духа Святого. На это она способна, но она должна исполнить Божьи условия. Она должна пасть на колени, молиться и слушать, что скажет Дух Святой. Но это, возлюбленные, еще не все. Можно знать волю Божию и все же не исполнять ее. Церковь в силе задержать тех, которых посылает Дух Святой. Подумайте, какая ответственность возложена на церковь? Чем же объяснить нерешительность церкви? Почему она колеблется и запинается? Не ошибясь, можно сказать, что главная причина заключается в том, что она не находится в общении со своим Господом. Церковь делает свое дело. Она занята разными делами, да, пусть даже церковными. Но служит ли она Богу? Не получается ли так, что она служит себе, своим интересам, а не интересам Божьей славы, не интересам Иисуса Христа? Препятствия также могут быть и в тех, которых Господь призывает на дело свое. Да, Дух Святой явил свою волю. Он указал, что церковь должна отделить того или иного брата или сестру на служение. И со стороны церкви нет препятствий, скажем, чтобы освободить таковых. Но что можно сказать, если те, которых Господь зовет, сами не готовы последовать за Ним? Какие могут быть причины? Чаще всего это страх, боязнь перед будущим. Мы боимся, что наши планы, наш мир и покой будет нарушен. Нам придется полностью изменить свой быт, оставить родной дом, близких, идти куда-то в неизвестность. Да, неопределенность и неизвестность пугает нас. Мы просто опасаемся коренных перемен в нашей жизни. А с этим мы не должны считаться, если желаем следовать за Иисусом Христом. И вот это чувство неопределенности может стать нашим самым большим врагом. Оно нам мешает, Желание есть, но этого недостаточно. Помните, как один книжник, услышав проповедь Иисуса, в порыве энтузиазма обращается к нему и говорит: «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Да, тут видны и желание, и готовность, и энтузиазм. И что же Господь ему ответил? «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезды, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». И не сказано, как поступил этот человек, услышав такой ответ. По всей вероятности, его энтузиазм иссяк. Тут же, а это написано в 8 главе Евангелия от Матфея, сказано: «Другой же из учеников сказал ему: „Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего“». Это вовсе не значит, что похороны должны были состояться в тот же день или на следующий день. Это просто выражение, которое до сих пор широко распространено на Востоке. И под ним подразумевается, что, мол, я имею определенные обязанности к своим родителям до конца их земной жизни. И что же ответил ему Иисус? «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Последовал ли он за Христом, мы тоже не знаем. Дальше, сразу же после этого, в следующем же стихе, то есть в 23 стихе, сказано: «Когда он вошел в лодку, за ним последовали ученики его». Нужно иметь в виду, что они уже следовали за ним 2 года. Речь идет о 12 учениках Иисуса. И вот в этот день, когда Господь Иисус был так занят, он говорит ученикам: «Переправимся на ту сторону». У евангелиста Марка мы находим интересную подробность, связанную с этим событием. Марк пишет: «И они, отпустивши народ, взяли его», то есть Иисуса, с собою, «как он был в лодке». В английском переводе сказано, что они взяли его таким, как он был. Другими словами, в отличие от тех энтузиастов, о которых мы говорили раньше, они последовали за Христом безоговорочно, без каких-либо условий. Но вот происходит нечто непредвиденное. Внезапно на них обрушилась сильнейшая буря. Евангелист Марк пишет: «великая буря», Лука – «бурный ветер», а Матфей – «великое волнение». В поднике слова «великое волнение» переданы словом «сейсмос», то есть волнение это было сейсмического характера. Слово «сейсмос» можно понять как «землетрясение». Так вот, несмотря на то, что эти люди, ученики Иисуса, имели большой опыт, как рыбаки, тем не менее, они пришли в ужас от такой невероятной бури. А в это время Иисус спал на корме на возглавии. От страха, что они утонут, ученики будят Иисуса и говорят: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Как можно понять их слова? Они указывают на маловерие учеников. Заметьте, после того, как Христос приказал морю утихнуть, Он упрекнул учеников за их боязливость и неверие. Сказано, что они убоялись страхом великим. И вот что они говорят: «Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?» Вся проблема была в том, что они не полностью доверяли своему Господу. Они верили и не верили. И причину своего неверия они выразили словами: «Кто же это?» Видите, проблема их заключалась в том, что они не знали своего Господина, своего Господа. Знали и в то же время не знали. Возлюбленные, потому что мы не знаем Господа, у нас тоже будет страх перед неопределенностью, страх перед неизвестным, страх перед завтрашним днем. Господь неоднократно предупреждал своих последователей, что следование за Ним не обойдется без трудностей. Но в то же время Он обещал: «Сей я с вами во все дни до скончания века». Послушайте, какое чудное обетование мы имеем в слове Его. «Он зовет своих овец по имени и выводит их, и когда выводит своих овец, идет перед ними. Поэтому, дорогие мои, мы, как овцы Его, можем идти за Ним, ничего не страшась. Слава и благодарение Ему. Дорогие мои, Господь сегодня зовет нас на служение Ему. Будем внимательны к Его голосу. У нас нет причины для страха. Наш Бог добр. Он не оставит и не покинет нас. Будут бури, но благодарение нашему Господу вовек, Он с нами в лодке. И скажите, пожалуйста, может ли утонуть лодка, в которой находится Господь Иисус Христос? Конечно, нет. Да, послушание голосу Господина жатвы всегда требует движения, оставления того места, на котором мы сейчас находимся. У Господа есть план для всего мира. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Это было последнее повеление Иисуса Христа перед тем, как Он вознесся на небо. Можно ли сказать о вашей общине, дорогие друзья, что она является плацдармом для вторжения в новые места и завоевания новых территорий для Царствия Божия? Если нет, то вы не исполняете повеление Христа. Господин жатвы хочет переселить некоторых из нас на новые места. Там нужны Его свидетели. Готовы ли вы? Подумайте, братья и сестры, какое перед вами огромное миссионерское поле, и оно ждет жнецов. Господь сегодня предупреждает: не говорите, что еще 4 месяца и наступит жатва. Я же говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Советский Союз занимает почти 1/6 обитаемой суши. На этой территории проживает около 280 миллионов человек, более 100 наций и народностей. И большинство из них еще не слышали о Христе. Братья и сестры, кто же принесет им спасительную весть, если не вы? Готовы ли вы откликнуться, как некогда откликнулся на призыв Божий пророк Исаии? «Вот я, пошли меня!» Он не сказал «мы», а сказал «я». Призыв Божий обращен лично к тебе, как к члену Божьей семьи. Семья же, то есть церковь, община, в свою очередь должна освободить своего члена, дать свое благословение, всячески поддерживать его, поощрять его идти туда, куда Бог посылает его. О чем говорит наш текст? Из него становится понятным, что каждое чадо Божие должно быть готовым отдать себя в полное распоряжение Богу. Не всех посылает Господь, но каждый должен предоставить себя в Божие распоряжение, дабы быть использованным им так, как ему угодно. Для любого служения, в любом месте, в любое время. Тут не стоит вопрос о том, когда мы почувствуем готовность или будем расположены идти. Вопрос в том, готовы ли мы исполнить Его повеление сейчас. Иногда мы думаем, что, может, не пришло время, что, может, через год, или когда мы сделаем то или другое, или когда мы будем более духовными, когда мы достигнем высшего уровня в нашей духовной жизни, тогда мы сможем пойти. Дорогой друг, кто лучше может разрешить эти вопросы, ты или Бог? От тебя требуется безоговорочная готовность и послушание, без промедления. А в остальном позаботится и усмотрит сам Господь. Я вижу, что время мое истекло, и я должен закончить. Но я надеюсь и искренне молюсь, что многие из вас, склонив свои колени там, где вы сейчас находитесь, скажете: «Вот я, Господь, пошли меня». Скажите это от всего сердца. Предоставьте себя в Его распоряжение. А если ты, мой друг, еще не познал Иисуса Христа как своего личного Спасителя, то ты можешь прийти к Нему сейчас, и Он спасет тебя. Скажи: «Господи, спаси меня, омой меня пречистой кровью Своею. Я сознаю свой грех, прости меня». И когда ты так придешь к Нему, Он не откажет тебе. тебе своей милости, ибо приходящего ко мне, говорит Господь, не изгоню вон».
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания «BBN».

слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Яська Даниил Александрович. Этот цикл передач подготовлен для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии, поэтому, конечно же, она каждому поможет углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Исаии. Уверен, что это время, конечно же, будет благословением для вас, поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Изучая пророчества Исаии, мы находим в них много возвещений о будущем Израиля. Мы также узнаем многое в этой книге о пришествии Божественного Слуги в этот мир, которым является Господь Иисус Христос. О нем говорит 11 глава Исаии, что Он придет. В первом стихе сказано так: «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произойдет от корня его». Мы знаем, что Иисей был отцом Давида, которому было дано Богом много обещаний, драгоценных и великих. О Господе Иисусе говорится, что Он является великим сыном Давида. Итак, 11 глава Исаии открывает нам Господа Иисуса Христа. Пророк возвещает, что Дух Господен почиет на нем. И мы убеждаемся в этом, читая Евангелие от Луки, 3 глава, 22 стих, где сказано, что Дух Святой сошел на Христа во время Его крещения в Иордане от Иоанна. А потом в Евангелии от Луки, в 4 главе, 17 по 18 стих, мы читаем, что Иисус Христос, начиная свое служение, громко прочел народу в синагоге из книги пророка Исаии: «Дух Господен на мне. Он помазал меня благовествовать нищим». Исаия 61:1. Поэтому нет сомнения, что 11 глава Исаии говорит о Господе Иисусе Христе. В 11 главе, 3 стихе сказано, что Он исполнится страхом Божьим и премудростью. В глубине эта мысль означает, что Он будет иметь такое чувство различать вещи и познавать людей, зная, что в человеке. Есть много людей в мире, которые лишены обоняния и так далее, что может принести им неожиданный вред и даже опасность. Господь Иисус в духовном отношении имел это сильное чувство различать то, что не является чистым и полезным. Он быстро улавливает лицемерие религиозных вождей еврейских, которые пробовали привести его в тупик. Читая Евангелие от Луки, 20 глава и 24 стих, мы видим, что он уразумел хитрость лукавых людей и ответил им: «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий. Чье на нем изображение и надпись?» Они отвечали: «Кесарево». Он сказал им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божье — Богу». Эти люди ставили ему такие вопросы, чтобы поставить его в положение противоречия с великим пророком.

0: оком Моисеем, или же с кесарем, Луки 5, 22 и 20-25. Побежденные его мудростью, они ответили: кесарево. Господь Иисус Христос, слуга божественный, никогда не сделал ни одной ошибки в своем земном служении. Он проявит такую же безошибочную премудрость в грядущих днях его царствования, о которых свидетельствует 11 глава Исаии. Даже и мир животных изменится, прекратится нападение и разорение. Слушайте пророчество об этом. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, не будут делать зла и вреда по всей святой горе моей. Исаия 11:6. Не забудьте, что пророчества о земном служении Господа Иисуса Христа исполнились с точностью. Так же будет при его втором пришествии и в дни тысячелетнего его царствования на этой земле. Все это исполнится. Первая часть книги Исаии заканчивается 12 главой, в которой выражена хвала Господу за все его чудные дела и за милость его. Среди трудных обстоятельств времени пророк возгласил: «Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя святой Израилев». Исаии 12:6. Не является ли это утешительным фактом, что среди трудностей, которые и Церковь Христова переживает, его дети могут с радостью и благодарением воскликнуть: «Святый Бог посреди тебя!» Воистину это есть благословение, потому что, когда народ Божий собирается вместе, там и Господь обещал присутствовать вместе с ними Святым Духом. Вторая часть книги включает в себя с 13 главы по 23 главу, и, как было уже сказано раньше, она относится к языческим народам, окружавшим Израиль и Иудею, или имевшим с ним взаимоотношения. Господь употреблял эти народы для наказания Израиля и Иуды за их отступление от Господа, потому что они не были вполне послушны Ему. Праведность и справедливость Божия открывалась в этих действиях Божиих по отношению к ним. Нужно заметить, что эта часть книги Исаии, главы от 13 по 23, может быть разделена на 10 подразделений с определенным указанием на состояние отдельных народов. Первое. Вавилон. Страна, стремящаяся иметь власть и владычество над другими странами, с 13 главы 1 стиха по 14 главу 27 стих. Второе. Филистимляне указывают на ложные надежды человека, глава 14, 28, 32. События эти имеют историческую дату, это был год смерти царя Ахаза в Иудее. Третье. Моав свидетельствует о гордости, Исаии 15.1 и 16.14. Самонадеянный, гордый Моав, жестокий народ, перенесет унижение и будет побежден и перенесет бедствие. Четвертое. Дамаск, Исаии 17.1.11. Связан с непослушанием, союзом непослушания и бунта. Нет сомнения в том, что это относится к событиям Исаии 7.8, когда Дамаск, Сирия, заключил союз с Израилем, чтобы совместно напасть на Иерусалим. За это их ожидало наказание. Пятое. Египет, Исаии 19.1 и 26, указывает на порабощение, о котором есть частое напоминание. Но 19 глава заканчивается обещанием: «Как Господь Египет, благословен народ мой египтяне». Шестое. Пустыня Приморская, Вавилон, Исаия 21, 1-10, где говорится: «Богатство его всем известно». Пророк Даниил передает яркую картину этих времен, когда великий монарх восклицал с гордостью среди изобилия и роскоши: «Велик Вавилон, который я построил, а великую славу имени его». Но в пророчестве своем уже слышит крик и события грядущих дней: «Пал, пал Вавилон, и все идолы его лежат на земле разбитые». Исаии 21:9. Седьмое. Едом. Исаии 21:11-12. Свидетельствует о страхе перед судом. Это краткая информация об остатке племени, жившем на востоке, от Иордана в горах. Люди эти ожидали суда со страхом великим. Это их состояние напоминает о создающемся положении в мире сегодня. Сердца людей в страхе перед будущим, которое грядет на Вселенную. На горизонте будущего зарисовываются страшные разрушительные призраки, которые в любой момент могут стать действительностью и уничтожить людскую цивилизацию и залить мир морем крови. Все это сознают, все боятся, но идут к этой катастрофе как обреченные. Восьмое. Аравия представляет кочующий народ. Исаии 21:13-17. Девятое. Тир. Область торговли и жадность к наживе и владычеству над другими. Исаии 23:1-18. И десятое. Иерусалим. Исаии 22:1-25. Свидетельствует о людях, забывающих Бога и все его милости к ним. Пророчество о долине видения, в котором передается о жизни людей, грешных и беззаботных, которые веселились даже тогда, когда над ними висела грозная опасность. Они закрыли глаза свои, чтобы видеть повеление Господне, и равнодушные к Его воле, и такое состояние влекло на них опасность. Окружающие Иерусалим народы не имели духовной связи с живым Богом, которую имел Иерусалим. Исключительная связь с Господом делала иудеев ответственными перед Ним. Веселение Иерусалима являлось болезнью. Безбожные люди и сегодня зачастую проявляют большое веселье, оргии. Их радости совершаются даже в момент, когда грозные тучи надвигаются, предупреждая об опасности. В то время, когда народ так веселился, Исаия плакал. Пророк знал, что это был день скорби, а горожане Иерусалима думали, что это день смеха. И вот Исаия неожиданно провозглашает, что правители эти падут, а на их место придут другие. Можно думать, что в то время происходили политические интриги. Исаия предупреждал народ, что приближается смерть. Исаии 22 глава, 15 стих. И свидетельствует о таинственном чужестранце Севне, придворце. Заговор мог быть связан с ним. А потом пророк говорит о рабе Господа Елиакиме, который был верен Господу и приготовлен для служения. Его правление будет иметь успех, но позже найдутся в нем недостатки. Это свидетельствует о том, что служители Господни должны приготовиться быть верными Ему не отчасти на короткое время, но на всю свою жизнь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Эта передача была подготовлена библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Яська Даниил Александрович. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Исаии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Книга пророка Исаии получила свое название по имени автора, которое означает «Господь спасение». Пророк Исаия пророчествовал в Иерусалиме и вблизи во время правления четырех царей. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.com. Origin.

Господь преисполнен любви к нам, грешным людям, и Он хочет, чтобы мы те же чувства, которые в Нем, имели в нашем сердце. У Иисуса было смиренное сердце. Если Он пребывает в нас, гордость никогда не будет царствовать в нашей жизни. У Иисуса было любящее сердце. Если Он живет внутри нас, тогда ненависть и злоба не овладеют нашим сердцем. У Него было милосердное и понимающее сердце. Если Он живет в нас, тогда милосердие будет определять наши отношения к ближнему. У Него было бескорыстное сердце. Если Он пребывает внутри нас, себелюбия там не будет, а будет служение Богу и нашим ближним. В эфире BBN «Оазис в пустыне радиозвуков».

У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Первая книга Паралипоменон, глава 8. Вениамин родил Белу, первенца своего, второго Ашбела, третьего Ахрая, четвертого Ноху и пятого Рафу. Сыновья Белы были Аддар, Гера, Авиуд, Афишуа, Нааман, Ахоах, Гера, Шефуфан и Хурам. И вот сыновья Ягуда, которые были главами родов, живших в Геве и переселенных в Манахав. Нааман, Ахия и Гера, который переселил их, он родил Узу и Ахихуда. Шигараим родил детей в земле Моавитской после того, как отпустил от себя Хушиму и Баару жен своих. И родил он от Хадеши жены своей Иоава, Цивию, Мешу, Малхама, Иевуца, Шахию и Мирму. Вот сыновья его, главы поколений. От Хушима родил он Авитува и Елпаала. Сыновья Елпаала – Эвер, Мишам и Шемер, который построил он и Лод, и зависящие от него города, и Бера и Шема. Они были главами поколений жителей Айалона. Они выгнали жителей Гефа. Ахио, Шашак, Иремов, Зевадия, Арад, Эдер, Михаил, Ишфа и Иоха, сыновья Берии. Зевадия, Мишулам, Хиский, Хевер, Ишмирай, Излия и Иоав, сыновья Елпаала. Иаким, Зихрий, Завдий, Еленай, Целфай, Елиил, Адайя, Бераия, Шимрав, сыновья Шимея. Ишпан, Эвер, Илиил, Авдон, Зихрий, Ханан, Ханания, Илам, Антофия, Ивдия и Финуил, сыновья Шишака. Шамшерай, Шихария, Афалия, Иаришия, Илия и Зихрий, сыновья Иерахама. Это главы поколений, в родах своих главные, они служили в Иерусалиме. В Гаваоне жили Иеил, отец Гаваонитян, имя жены его Мааха, и сын его, первенец Авдон, за ним Цур, Кис, Ваал, Надав, Нер, Гедор, Ахио, Зехер и Миклов. Миклов родил Шимея, и они подле братьев своих жили в Иерусалиме вместе с братьями своими. Нер родил Киса, Кис родил Саула, Саул родил Ионафана, Милхисуя, Авинадава и Эшбаала. Сын Ионафана – Мирибаал. Мирибаал родил Миху. Сыновья Михи – Пифон, Мелек, Фаарея и Ахаз. Ахаз родил Иоиаду. Иоиада родил Алемефа, Азмавефа и Замврия. Замврий родил Моцу. Моц родил Бинею, Рифаия – сын его, Илиаса – сын его, Ацел – сын его. У Ацела шестеро сыновей, и вот имена их – Азрикам, Бохру, Исмаил, Шеария, Овадия и Ханан. Все они сыновья Ацела. Сыновья Ешека, брата его, Улам, первенец его, второй Иеуш, третий Елифелет. Сыновья Улама были люди воинственные, стрелявшие из лука, имевшие много сыновей и внуков, 150. Все они от сынов Вениаминовых. Глава 9. Так были перечислены по родам своим все израильтяне, и вот они записаны в книге царей израильских. Иудеи же за беззаконие свои переселены в Вавилон. Первые жители, которые жили во владениях своих по городам израильским, были израильтяне, священники, левиты и нефинеи. В Иерусалиме жили некоторые из сынов Иудиных, и из сынов Вениаминовых, и из сынов Ефремовых и Манассеиных. Уфай, сын Амиуда, сын Омри, сын Имрия, сын Вания, из сыновей Фареса, сына Иуды. Из сыновей Шилона – Асаия, первенец и сыновья его. Из сыновей Зары – Иеуил и братья его, 690. Из сынов Вениаминовых – Саллу, сын Мешулама, сын Гадавии, сын Гессенуи, и Ивния, сын Иерохама, и Эла, сын Узе, сына Михрии, и Мешулам, сын Шефатии, сына Ригуила, сына Ивнии, и братья их по родам их, 956. Все это мужи были главы родов в поколениях своих. А из священников Иедаия, Иоираф, Иохин, Иазария, сын Хелкии, сын Мешулама, сын Садока, сын Мераиофа, сын Ахитува, начальствующий в Доме Божьем, и Адаия, сын Иерохама, сын Пашхура, сын Малхии, и Маасай, сын Адиела, сын Иахзера, сын Мешулама, сын Мешелемифа, сын Иммера, и братья их, главы родов своих, 1760, люди отличные в деле служения в Доме Божьем. А из левитов Шемая, сын Хашуфа, сын Азрикама, сын Хашавии, из сынов Мирариных, и Вакбакар, Хереш, Галал и Матфания, сын Михи, сын Зихрия, сын Асафа, и Овадия, сын Шимаи, сын Галала, сын Идифуна, и Берехия, сын Ассы, сын Елканы, живших в селениях Нетофавских. А привратники Шалум, Акуб, Талмон и Ахиман и братья их, Шалум был главным. И до ныне эти привратники у ворот царских к востоку содержат стражу сынов Левиных. Шалум, сын Коре, сын Эвиасафа, сын Корея, и братья его из рода его, кореяне, по делу служения своего были стражами у порогов Скинии, а отцы их охраняли вход в стан Господен. Финеес, сын Елиазара, был прежде начальником над ними, и Господь был с ним. Захария, сын Мешелемии, был привратником у дверей Скинии собрания». Всех их, выбранных в привратники к порогам, было 212. Они внесены в список поселениям своим. Их поставил Давид и Самуил прозорливец за верность их. И они, и сыновья их, были на страже у ворот дома Господнего при доме Скинии. На четырех сторонах находились привратники на восточной, западной, северной и южной. Братья же их жили в селениях своих, приходя к ним от времени до времени на 7 дней. Эти 4 начальника привратников, левиты, были в доверенности. Они же были приставлены к жилищам и к сокровищам Дома Божиего. Вокруг Дома Божиего они и ночь проводили, потому что на них лежало охранение, и они должны были каждое утро отпирать двери». Одни из них были приставлены к служебным сосудам, так что счетом принимали их и счетом выдавали. Другим из них поручена была прочая утварь и все священные потребности, мука лучшая и вино, и елей, и ладан, и благовония. А из сыновей священнических некоторые составляли мирру из веществ благовонных. Матафии из левитов, он первенец Силума Кореянина, вверено было приготовляемое на сковородах. Некоторым из братьев их, из сынов Каафовых, поручено было заготовление хлеба в предложение, чтобы представлять их каждую субботу. Певцы же, главные в поколениях левитских, в комнатах храма свободны были от занятий, потому что день и ночь они обязаны были заниматься искусством своим. Это главы поколений левитских – в родах своих главные, они жили в Иерусалиме. В Гаваоне жили отец Гаваонитян Иеил, имя жены его Мааха, и сын его первенец Авдон, за ним Цур, Кис, Ваал, Нер, Надав, Гедор, Ахио, Захария и Миклов. Миклов родил Шимиама, и они подле братьев своих жили в Иерусалиме вместе с братьями своими». Нер родил Киса, Кис родил Саула, Саул родил Ионафана, Милхисуя, Авинадава и Ишбаала. Сын Ионафана Мирибаал, Мирибаал родил Миху. Сыновья Михи Пифон, Мелех, Фарей и Ахаз. Ахаз родил Иаеру, Иаэра родил Алимефа, Азмавефа и Замврия. Замврий родил Моцу. Моца родил Бинею, Рифаия, сын его, Алиаса, сын его, Ацел, сын его. У Ацела 6 сыновей, и вот имена их: Азрикам, Бохру, Исмаил, Шеария, Овадия и Ханан. Это сыновья Ацела. Глава 10. Филистимляне воевали с Израилем, и побежали израильтяне от филистимлян, и падали пораженные на горе Гелвуй. И погнались филистимляне за Саулом и сыновьями его, и убили филистимляне Ионафана и Авинадава и Мелхисуя, сыновей Саула. Сражение против Саула усилилось, и стрелки устремились на него, так что он изранен был стрелками. И сказал Саул оруженосцу своему: «Обнажи меч твой и заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не надругались надо мной». Но оруженосец не решился, потому что очень испугался. Тогда Саул взял меч и пал на него. Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на меч и умер. И умер Саул, и три сына его, и весь дом его вместе с ним умер. Когда увидели израильтяне, которые были в долине, что все бегут, и что Саул и сыновья его умерли, то оставили города свои и разбежались, а филистимляне пришли и поселились в них. На другой день пришли филистимляне обирать убитых и нашли Саула и сыновей его, павших на горе Гелвуйской, и раздели его, и отрезали ему голову, и сняли оружие его, и послали по земле филистимской, чтобы возвестить об этом пред идолами их и пред народом. И положили оружие его в капище богов своих, и голову его воткнули в доме Дагона. И услышал весь Иавис Галаадский все, что сделали филистимляне с Саулом. И поднялись все люди сильные, взяли тело Саула и тела сыновей его, и принесли его в Иавис, и похоронили кости их под дубом в Иависе, и постились 7 дней». Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слова Господа и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. Зато он и умертвил его и передал царство Давиду, сыну Иессея.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы настроены на волну интернета, на которой вещает библейское вещание BBN. Христос воскрес! Необычно прозвучало в это время, но тем не менее я верю, что вы ответили «Воистину воскрес!». Да, в воскресение Иисуса Христа нужно верить. Мы не были очевидцами Его, но из священных писаний мы знаем о том, что Христос воскрес, что Он живет на небесах, и Он ожидает нас там. Пусть будет слава Богу за это!

0: В эфире Бибиян. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив». Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена Библейским радио «Бибиян». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Мы, как всегда, ежедневно продолжаем изучение Священного Писания Библии. В прошлый раз мы остановились на стихе 8 из 3 главы книги «Исход». Если вы присутствовали на нашем уроке, вы, наверное, помните. Бог говорит с Моисеем из горящего куста. Он сообщает Моисею, что вскоре он собирается освободить народ Израиля из египетского рабства и провести их в богатую, плодородную, новую землю. Это будет Божье спасение, Божье искупление его народа. Мы читаем далее, 9 по 11 стихи этой 3 главы книги «Исход». «И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов

Израилевых. Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» Заметили ли вы, дорогие друзья, что произошло с Моисеем? 40 лет тому назад он был готов освободить свой народ. Он был немного самонадеянным молодым человеком. Он даже убил одного из египетских надсмотрщиков и освободил таким образом от преследования и побоев одного из своих братьев. Но сам получил большую проблему и должен был бежать. Моисей надеялся, что его действия привлекут к нему его братьев по крови. Он думал, что он сам один сумеет освободить их от тяжелого рабства. Но он увидел, что самому ему этого никогда не удастся сделать. Бог отправил Моисея в пустыню, чтобы там подготовить его к роли освободителя, чтобы пройти 40-летнюю школу терпения и обучения Божьему послушанию там, в пустыне. В пустыне Моисей узнал, насколько слаб он был на самом деле. Он понял, что он не может освободить свой народ из рабства один. Только своими силами он никогда этого не сделает. И он понял, что нужно положиться только на Бога. И вот теперь в этот момент, когда он видит этот куст горящим, он понял, что он не может освободить свой народ из рабства один. И вот теперь Моисей говорит Богу: «Кто я такой? Я не могу сделать того, что ты мне поручаешь». Друзья мои дорогие, именно сейчас, после таких слов, Бог сможет использовать Моисея для выполнения своих целей. Именно так, дорогие слушатели, Бог готовит к служению всех своих избранников. Вы помните, как он взял юношу Давида, который сумел убить в поединке гиганта и заставил его прятаться по пещерам и норам? За Давидом охотились, как за каким-то зверем, как бы за куропаткой. И во время этого бегства Давид понял, насколько он был слаб. Только после этого Бог сделал его царем. Пророк Илья, например, пророк Илья храбро вошел в царский двор и заявил Ахаву, что в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову. Третья книга царств, 17 глава. На самом деле Илья не был таким храбрым, каким он показался. Бог отправил его тоже в пустыню, где он обычно дает боевую подготовку своим избранникам. В пустыне Илья пил воду из потока Харава. Вода в потоке с каждым днем убывала. И когда она совсем иссякла, Илья сказал: «Моя жизнь не больше, чем этот высохший поток». И он был прав. После этого Илья некоторое время жил, питаясь хлебом из пустой катки из-под муки. Он понял, что у него самого нет ничего, тогда как у Бога были неограниченные запасы всего. И пищи духовной, и пищи физической. И когда Илья постиг эту истину, и только тогда Бог мог использовать Илью против разных идолопоклонств и идолопоклонников. Друзья дорогие, апостол Павел выразил эту идею в следующих словах. Мы читаем об этом во втором послании Коринфянам в 12 главе. «Поэтому я благодушествую в немощах и в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощ, тогда силен». Это звучит как парадокс, не правда ли, дорогие слушатели? Но именно этому научил Бог Моисея за 40 лет пребывания в этой пустыне. Моисей понял, что он сам не сможет избавить Израиль, но что Бог сможет сделать это через него. Только после этого Бог решил, что он может доверить Моисею дело освобождения своего народа. Одна из причин того,
что Бог не может использовать многих из нас для своего дела, друзья дорогие, заключается в том, что мы слишком сильны. Да, мы полагаемся на свои силы, на свой разум, на свои достижения, на свои образования и на все свое. И тогда ничего не получается. Приходило ли вам это когда-либо в голову? Только в нашей немощи мы становимся сильными, потому что именно тогда Господь Бог будет употреблять нас. Апостол Павел сказал: «Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильные». Это мы читаем в первом послании Коринфянам, 1 глава, 27 стих. Я хочу повторить эту цитату, друзья, для всех тех, у кого, может быть, еще нет Библии. Написано в первом послании Коринфянам, в 1 главе, 27 стих. «Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильные». Да, слушатели, и если мы в самом деле поклонимся Богу всей нашей душой, всем нашим разумом, нашим всем умением и пониманием, и все отдадим в Его руки, только тогда Он будет употреблять нас. Но когда мы своими силами идем, Господь ничего не сможет сделать. И вот Моисей и Павел признали, что Бог мог совершать через них величайшие дела только тогда, когда они были слабы. Поразительно то, дорогой слушатель, поразительно то, какие чудеса может совершить Господь через слабые человеческие сосуды.

0: И сказал Бог: «Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». И сказал Моисей Богу: «Вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как ему имя? Что сказать мне им?» Читаем это в 12 и 13 стихах из книги «Исход», 3 глава. Друзья, Моисей, как вы видите, боится, что дети Израиля не примут его. Он задает Господу вполне естественный, можно сказать, уместный вопрос. Он не знал, как объяснить израильтянам, кто он, кто его послает, кто послал его. Он не знал, как привести их на поклонение к Святой Горе. Послушайте, что отвечает на это Господь Бог. Мы читаем 14 стих. «Бог сказал Моисею: „Я есмь сущий“, то есть Иегова, „и сказал: так скажи сынам Израилевым: сущий послал меня к вам“». Друзья, это имя Иегова стало настолько святым для народа Израиля, что они перестали произносить его вслух. Мы сегодня не знаем, как это имя произносится на самом деле. Мы только знаем, что оно переводится словами «я есть», то есть «я сущий». Важно отметить, что это имя Бога говорит о том, что Он существует независимо, ни от чего. Существует всегда, бесконечно. Он есть, Он существует. Ему нет надобности какой-то защиты для себя. Он просто есть, Он вечен, Он Бог. Наступило время для исполнения обещания, данного Иосифом своим братьям. «Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Якову», читаем в книге «Бытие» в 50 главе 24 стих. А здесь, в 15 стихе 3 главы книги «Исход», говорится: «И сказал еще Бог Моисею: так скажи сынам Израилевым: Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова, послал меня к вам. Вот имя мое навеки, и памятование о мне из рода в род». Слушатели, Бог являлся Аврааму, Исааку, Якову. Этот же самый Бог посылает Моисея к сынам Израиля и объявляет ему, что ему придется там сказать: «Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им: Господь Бог отцов ваших явился мне, Бог Авраама, Исаака и Якова, и сказал: я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте. И сказал: я выведу вас от угнетения египетского в землю Хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезиев, Евиев и Евусиев, в землю, где течет молоко и мед. И они послушают голоса твоего, и пойдешь ты и старейшины Израилевы к царю египетскому, и скажете ему: Господь Бог евреев призвал нас. Итак, отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу, Богу нашему. Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою, и простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди его, и после того он отпустит вас». Так читаем в книге «Исход» в 3 главе 20 стих. Дорогие слушатели, Бог дает Моисею план действий. Моисей должен пересказать этот план старейшинам Израиля. Затем они вместе с Моисеем должны прийти к фараону и попросить, чтобы он отпустил израильский народ в пустыню для совершения богослужения. Они не могли сказать ему прямо и откровенно: «Мы собираемся вернуться в Ханаан навсегда». Фараон просто не стал бы их слушать. Поэтому, чтобы подготовить его к принятию этой идеи об их уходе, израильтяне должны были вначале попросить у него разрешения уйти на несколько дней в пустыню для принесения жертвы их Богу. Бог знал заранее, что фараон не согласится даже на это. Его отказ откроет путь для поединка между Богом Израиля и египетскими богами. После целого ряда чудес и казней египетских фараон наконец согласится отпустить израильтян. В этом, друзья, состоял Божий план освобождения Израиля. И вот мы читаем 21 и 22 стихи. «И дам народу этому милость в глазах египтян», читаем далее в 21 и 22 стихах. «И когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых и одежд, и вы нарядите ими и сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете Израиль». Слово «оберете» не означает здесь, что израильтяне ограбят египтян. Они просто получат с них причитавшуюся им плату за многие годы рабства, когда египтяне ничего не платили им за их труд. Господь позаботился о благополучии своего народа. После всего, что сказал Бог Моисею, у Моисея все еще оставались сомнения относительно того, подходит ли он на роль освободителя, но Господь ответил на все его возражения. «И отвечал Моисей и сказал, а если они не поверят мне и не послушают гласа моего и скажут, не явился тебе Господь? И сказал ему Господь, что это в руке у тебя? Он отвечал, жезл. Позднее, друзья, этот жезл станет очень полезным орудием в руках Моисея. Он будет символом власти Моисея и свидетельством перед Израилем и Египтом о том, что Моисея во всех делах поддерживает Господь Бог живой. Этот жезл станет также источником силы Моисея. И вот в 4 главе 3 стихе мы читаем, «Господь сказал, брось его на землю». Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея. И Моисей побежал от него. Обратите, друзья, внимание на тот факт, что сам по себе жезл силы не имеет. Это просто инструмент, и он может быть использован как Богом, так и сатаной. Только когда этот инструмент попадает в руки Божьего человека и наделяется силой, исходящей от Бога, он может быть использован для Божьего дела. Дальше в 4 стихе написано, «И сказал Господь Моисею, простри руку твою и возьми его за хвост». Он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. Есть немало людей, которые считают, что вся техника, автомобили, радио, телевизор и прочее – это от дьявола. Дьявол может пользоваться всей этой техникой для своих корыстей и как своим инструментом. В этом нет никаких сомнений. Но они могут также быть использованы и на дело Божье. Есть люди, которые сегодня не употребляют даже компьютер, потому что они говорят, что это сатанинское дело. Но, друзья дорогие, схватите змея за хвост, и он станет в пользу для Бога. Друзья, если вы Божий человек, вы будете использовать это для Бога. Используйте свой автомобиль на добро, чтобы помочь кому-то приехать на собрание, где можно услышать Слово Божье. Используйте радио и телевизор также для этого, потому что они могут быть эффективным орудием для проповеди Слова Божьего. Вы можете сделать их жезлом в руках Божьих. Вот уже 30 лет мы, используя радиопередачи, именно для Божьей цели, для проповеди Божьего Слова. Мы, слушатели, продолжим изучение 4 главы книги «Исход» в нашей следующей беседе. А сейчас пришло время расстаться. До скорой встречи, дорогие друзья. Да благословит вас Господь во всей своей щедрости. И также, слушатели, я желаю вам самого прекрасного.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией». которая была подготовлена библейским радио BBN. Вел передачу Александр Яручий. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не унижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Да сотворит Господь с вашим сердцем то, о чем здесь сказано. Да придут на вас все благословения Господни. Оставайтесь на нашей волне. У микрофона ваш ведущий Сергей Мараро.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст» 4.9.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги «Откровение». 16 глава, чтение которой мы продолжим сегодня, описывает события, которые сопровождают семь чаш гнева. Эти образные описания напоминают египетские казни, описанные в книге «Исход». Там говорится о фараоне, который, видя казни Господни, все равно не хотел отпускать израильтян. Он только ожесточился. Интересное наблюдение, связанное с этими событиями, приводит Александр Мень. «Многие люди полагают, — пишет он, — что если бы Творец мира всем безбожникам и всем кощунствующим показал свою силу, грянув молнией, то этим самым он бы их обратил, наставил, вразумил. Ничего подобного. Опыт показывает, что человек или принимает веру, или отвергает ее внутренне. Тут дело совсем не в чудесах. Многие люди видели необычайные вещи, но сердце их оставалось нетронутым. А другие, которые ничего подобного не видели, но верили, были блаженными. И вот фараон египетский ожесточался именно тогда, когда на него падали все эти казни. Но вместо веры в нем возникало только ожесточение. Такие люди и среди катастроф остаются в ожесточении. Они не вразумились, как говорит апостол Иоанн. И мы это часто видим. Сколько раз христиане, церковь, государство, нации, большие группы людей, отдельные кланы, роды, семьи и лица получали вразумление, но оставались упорствующими, не вразумлялись. И приходило историческое возмездие. По закону справедливости зло в конце концов падает на того, кто его совершает. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги «Откровения». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение 16 главы книги «Откровения». Эта глава повествует нам о том, как семь небесных ангелов изливают семь чаш Божьего гнева на землю. Эти чаши гнева не являются результатами греховной деятельности людей или усилий сатаны, но представляют собой непосредственный Божий суд над этим миром. В прошлой передаче мы рассмотрели суды первых пяти чаш. Давайте еще раз прочтем второй стих 16 главы, где нашим взором предстает первая чаша гнева. «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие, отвратительные, гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его». Рассматривая первую чашу суда, нельзя отделаться от впечатления, что Бог открывает против последователей Антихриста бактериологическую войну. Эти жестокие и отвратительные гнойные раны предназначены для тех людей, которые приняли печать зверя. Те, кто отказались принять данную печать, уже испытали свою долю страданий. И вот теперь, в конце периода скорби, все, принявшие печать зверя, подвергаются суду Бога. Далее мы узнаем о второй и третьей чашах гнева. Прочтем третий и четвертый стихи. «Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки, источники вод, и сделалась кровь». Эти испытания напоминают последствия звучания третьей небесной трубы из 8 главы книги «Откровения». Однако они оказываются более суровыми. В этом случае была затронута только 1/3 всех запасов питьевой воды. Однако теперь все водные источники оказываются уничтожены. И это подразумевает невиданное до сих пор гибель живущих на земле. Далее мы находим описание 4-й и 5-й чаш. Прочтем стихи с 8 по 11. «Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем. И сжег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над семи язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу». Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих». Неверующие люди будут страдать от нестерпимого зноя. Степень и ужас людских страданий во время излития этих чаш гнева настолько высок, что люди будут кусать языки свои от страдания. Но, несмотря на все это, они все равно не пожелают раскаяться. Вместо того, чтобы обратиться к Богу за милосердием, эти люди будут хулить Его имя. Это демонстрирует нам, что человеческое сердце неисправимо порочно, и никакие испытания и суды не смогут очистить или изменить его. В 12 стихе мы находим описание шестой чаши. «Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного». Река Ефрат названа в Библии «Великой рекой» точно так же, как Средиземное море называется в Священном Писании «Великим морем». В этом стихе река упомянута в связи с шестой казнью. Трудно не заметить значимость реки Ефрат в Божьем Слове. Впервые эта река была упомянута во второй главе книги «Бытия», а затем она встречается в Библии несколько десятков раз. Эта река являлась колыбелью человеческой цивилизации, и очевидно, что она станет могилой цивилизации. Ее протяженность составляет около 3000 километров, причем большая половина пригодна для судоходства. Она представляет собой естественную границу, разделяющую Восток и Запад. Будучи широкой и глубокой, она являла собой почти непреодолимое препятствие для любой армии в древности. Как известно, современники называли будущего израильского патриарха Авраама евреем. Некоторые исследователи объясняют появление этого названия тем, что Авраам пришел с другого берега реки Ефрат. Эта река была восточной границей земель, обещанных Аврааму. «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата», читаем мы в 15 главе, 18 стихе книги «Бытие». Также эта река стала восточной границей Римской империи. Однако в ходе великой скорби эта река чудесным образом пересохнет. И тем самым исчезнет естественная граница между Востоком и Западом, открыв царям от восхода солнечного путь на Армагеддонскую битву. В свое время именно с Востока пришли Тамерлан и Чингисхан, подчинив себе западные территории с помощью своих несметных полчищ. Однако те нашествия были лишь предвестниками того, что должно будет произойти в последние дни. После того, как река Ефрат исчезнет, огромные полчища восточных армий наводнят землю Палестины великим нашествием. Основная часть населения земли сосредоточена сегодня именно на востоке. Будучи практически лишены доступа к Евангелию, эти народы изберут для себя путь Антихриста. И эта картина попросту пугает. В связи с этим, разве можно назвать невероятным библейское предсказание о том, что когда сотни миллионов воинов вступят в сражение на территории Палестины, пролитая кровь будет доходить до высоты лошадиных уздечек? После того, как Иоанн представил нам шестого ангела с шестой чашей гнева, он делает небольшую остановку. Далее, между шестой и седьмой чашами гнева мы встречаем небольшое тематическое отступление. Как мы уже говорили ранее, в каждом случае, когда в книге Откровения нам предстает последовательность из семи событий, между шестым и седьмым элементами этой последовательности мы встречаем небольшое отступление. Именно такое отступление предстает нам в стихах с 13 по 16, представляя нам знаменитый Армагеддон, который является не какой-то одиночной битвой, но настоящей и полномасштабной войной. Эта военная кампания распространится по всей протяженности Палестины до самой долины Иосафата и гор Эдома. Эта война будет завершена явлением с небес Господа Иисуса Христа, который установит свое царство, и солнце праведности взойдет, неся исцеление в своих лучах. Итак, прочтем 13 и 14 стихи. «И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань, вон и великий день Бога Вседержителя». Здесь мы встречаем адскую троицу: дракона Сатану, Антихриста и лжепророка. Все трое действуют по единому плану, заставляя народы этого мира двинуться войной против Израиля в своих попытках разрушить Божьи планы на этой земле. Бог дал Аврааму, а также его потомкам, вполне определенные обетования. Он заключил с еврейским народом особый завет. И этот завет будет нерушим точно так же, как нерушимы для верующих сегодня обетования из 16 стиха 3 главы Евангелия от Иоанна. В этой связи я хотел бы сказать несколько слов о распространенной в наши дни богословской точке зрения, которая выдается за консервативную позицию. Суть этой теории состоит в том, что Бог якобы уже завершил свою работу с народом Израиля. Эти богословы утверждают, что все Божьи заветы с Израилем отменены, и что Бог не собирается исполнять данные Израилю обетования. Хотя в Ветхом Завете мы можем насчитать сотни таких обетований. Сторонники этой богословской школы придают всем неисполненным ветхозаветным обетованиям духовный смысл, делая это без всяких серьезных обоснований с помощью Священного Писания. Ориген, один из отцов ранней церкви, был основоположником этого метода духовного толкования Писания как альтернативы буквальному толкованию. Но мы должны помнить, что Библия является книгой буквальной. Я убежден, что по мере более серьезного изучения пророчеств, подобные попытки навязывания пророчествам какого-то духовного значения признают обыкновенной ересью, хотя этот подход приветствуется многими богословами сегодня. Я сомневаюсь, что я доживу до того времени, однако я знаю, что это обязательно произойдет. Итак, адская троица, сатана, антихрист и лжепророк действуют по единому плану, заставляя народы этого мира двинуться войной против Израиля. В наши дни мы видим, как современные средства массовой информации становятся орудием массовой пропаганды, чтобы реализовать цели и задачи людей, стоящих за ними. Современные средства информации могут заниматься промыванием мозгов, а именно, это будет делать сатанинская троица. Они будут манипулировать народами этого мира, идущими войной на Израиль. И Господь Иисус является единственным, кто способен остановить это. Помощь Израилю придет не с севера или юга, не с востока или запада. Оттуда будут исходить лишь источники угрозы для этой страны. Помощь им придет от Господа, Творца неба и земли. Прочтем 15 и 16 стихи. «Все иду как тать. Блажен бодрствующий, хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его». Для этого мира приход Господа Иисуса Христа в конце великой скорби действительно будет подобен приходу грабителя, как указывает данный стих. Как мы увидели в начале книги Откровения, вся земля будет стенать из-за этого. Жители этой земли не желают его прихода. Они были бы готовы пойти на все, чтобы помешать ему прийти на землю. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Говоря, что он собрал их, Иоанн, вероятнее всего, имеет в виду самого Бога. Хотя сатана, антихрист и лжепророк действуют сообща, чтобы заставить народы мира выступить против Израиля, они, тем не менее, исполняют волю Бога. Кстати, это единственное место в Священном Писании, где встречается слово «Армагеддон». Хотя мы находим множество косвенных указаний и ссылок на это место. Название «Армагеддон» переводится как «гора Мегиддо» и состоит из двух еврейских слов «хар», то есть «гора», и «Мегиддо» – место в долине, где располагается данная гора. Я посещал эти места несколько раз. Это одна из самых плодородных долин, которые мне только доводилось видеть. Я думаю, что это одна из плодороднейших долин в мире. В прошлом в этой местности произошло громадное количество битв и военных конфликтов. Это место намеренно избиралось многими военачальниками, которые вели войны на территории Палестины для проведения решающих сражений. Начиная с ассирийского царя Навуходоносора и заканчивая разрушительным шествием войск Наполеона Бонапарта из Египта в Сирию, в этом месте происходили самые серьезные военные баталии. Иудеи, язычники, сарацины, крестоносцы, египтяне, персы, турки и арабы, воины практически всех народов земли, расставляли свои шатры в долине Мегиддо. А далее мы читаем об излитии седьмой, последней чаши. Мы говорим о последней серии семи судов перед приходом Христа. И данное событие является последним событием этой серии. Иными словами, здесь мы подошли к самому концу великой скорби. В этот момент единственным, кто может избавить людей и установить мир и царство праведности на земле, является Господь Иисус Христос. И здесь все глаза должны быть устремлены на Христа, который является судьей. Заметьте, что снова и снова в этих главах упоминается храм. Храм фигурировал при обсуждении семи чаш гнева, семи ангельских труб и семи божественных печатей. По сути дела, храм так или иначе фигурирует в каждой серии судов. Однако при обсуждении этих семи чаш гнева храм упоминался целых шесть раз, то есть больше, чем в случае всех остальных судов вместе взятых. Но это было последнее упоминание храма, ибо мы уже не увидим храма в Новом Иерусалиме, о котором пойдет речь далее. Я лично делаю из этого вывод, что все описанное в изучаемых нами главах не имеет отношения к церкви. Так что, нравится вам это или нет, но именно Израилю придется пройти через период великой скорби. И мы знаем, что остаток израильского народа, все 144 тысячи Божьих святых, смогут пройти через эти испытания. Они будут верны Богу до самой смерти. Я не знаю точного числа святых неиудейского происхождения, которые будут жить в период скорби. Однако мы знаем, что великое сообщество язычников также будет запечатлено, ибо им тоже придется пройти через великую скорбь. Но позвольте мне вновь повторить, что церкви не придется принимать участие в этих событиях. Церкви не придется пройти через бедственное время Иакова. В течение великой скорби Бог будет использовать два пути спасения людей. Во-первых, Он будет спасать их, забирая из этого мира до начала скорби, как Он взял Еноха до наступления суда потопа. Во-вторых, Бог будет спасать их в ходе самой скорби, аналогично тому, как Он сохранил жизнь Ною во время самого потопа. Несомненно, что Бог будет спасать людей в дни великой скорби. Но церковь не будет являться частью всего того, ибо она будет взята из мира до наступления скорби. Прочтем стихи 17 и 18. «Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного, от престола, раздался громкий голос, говорящий: „Совершилось!“ И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не было с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое!» Хотя нам не сообщается, чей голос исходит из храма и от небесного престола, лично я считаю, что этот голос принадлежит самому Божьему Сыну, и Он говорит, что все совершилось. Это уже второй раз, когда Сын Божий произносит данные слова. Во время распятия на Голгофском кресте Он также произнес это слово «телестаи» — «свершилось». В тот момент земной истории было осуществлено искупление и спасение для человека. Нет ничего, что сам человек мог бы добавить к своему спасению. Он должен просто принять его по вере. Дело в том, что перед вами может быть совершенное искупление, однако если вы не примете его, вас неизбежно ожидает суд. Для тех, кто отвергнет Божье спасение, не останется ничего, что помогло бы им избежать суда. Все уже свершилось. Неудивительно, что автор послания к евреям писал во второй главе, в третьем стихе: «Как мы избежим, вознеродев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось, слышавшими от Него?» Христос является судьей, и суд великой скорби завершается на наших глазах. Поскольку Он Сам объявляет его окончание, впереди не остается ничего, кроме суда. Суда великого белого престола. Молнии, громы и голоса использовались для торжественного объявления о начале великой скорби и о надвигающихся судах. В пятом стихе 4 главы книги Откровения мы прочли: «И от престола исходили молнии, и громы, и гласы, и семь светильников огненных горели пред престолом, который суть семь духов Божьих». А здесь, в завершении времен скорби, голоса, громы и молнии вновь предстают нам. Также и само Слово Божие ясно демонстрирует, что в конце периода великой скорби состоится ужасающее землетрясение, которое, по всей видимости, покачнет весь этот мир. Прочтем стихи с 19 по 21. «И город великий распался на три части, и города языческие пали. И Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало, и град, и величиной талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая». Этим событием завершается период скорби, происходит великое землетрясение, которое разделяет великий город, то есть Иерусалим, на три части. Хотя центр землетрясения находится в самом Иерусалиме, оно не ограничено пределами города, потому что мы узнаем, что города языческие пали. Это свидетельствует нам о размерах и последствиях этого землетрясения. В этих последних стихах 16 главы опять фигурирует Вавилон. Мы уже встречали упоминание о нем в 14 главе, где в 8 стихе мы можем прочесть: «И другой ангел следовал за ним, говоря: „Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы“». Следующие две главы будут посвящены деталям суда над этим великим городом. Но об этом мы будем вести разговор в следующих передачах. А сегодня я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса,

слова. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».

Евангелие от Иоанна начинается словами: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Слово в молитве восходит к Богу, беседует с Ним и приемлет от Него просимое. Это Слово обращается ныне к вам. Услышьте его и ответьте. Ответьте своим согласием вашему Спасителю и Господу Иисусу Христу. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Доктор Лягушка. Случайное раскрытие лягушачьего секрета способно привести к огромному скачку медицинской науки. Биохимик Майкл Заслов много лет в исследовательских целях удалял яичники лягушки шпорцевой. После операций лягушек возвращали в резервуары с водой, условия в которых были совсем не те, что в больнице. Вода в этих резервуарах кишела бактериями, паразитами, грибками и вирусами. Однако всякий раз хирургические разрезы у лягушек благополучно заживали, и никакой инфекции не возникало. Через 5 лет Заслов осознал, что происходит нечто необычное. У лягушек, как и у людей, есть иммунная система. Однако нормальная иммунная система плохо функционирует при низких температурах, в которых обычно находятся лягушки в живой природе. И Заслов принялся изучать особенности лягушачьей кожи. После месяцев работы он наконец обнаружил в этой коже 2 неизвестных ранее белка, убивающих широкий ряд бактерий и грибов. Ученый выяснил, что у лягушек есть вторая, независимая система защиты, позволяющая им существовать в губительной среде. Заслов назвал открытые им белки магаинины, от древнееврейского магаин, что означало щит. Это слово часто встречается в Ветхом Завете. Бог назван нашим щитом, нашей защитой. Очевидно, что Он в милости Своей защищает свое творение от опасностей. Его забота распространяется на всех, даже лягушек.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом. Такие слова мы читаем в послании к Титу, 3 глава, 4-5 стихи. Думаю, вам стало ясно, почему мы должны Бога славить. Но мы не только устами можем прославлять Его, но мы обязаны славить Его своей жизнью. Начните это делать сейчас, если вы еще до теперь не славили Господа. Он достоин славы и чести.

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.

0: Слово благодати представляет проповедь «Таинство жертвы Христа». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
1: Я очень рад обращаться сейчас еще раз к самой важной теме, к самой сильной, самой яркой, самой значимой, к теме креста Иисуса Христа. Вы знаете, люди по-разному реагируют на крест Христов. Каждый из нас по-разному реагирует. Я хотел бы начать сегодняшнюю проповедь с вопроса, с того, чтобы мы могли посмотреть на себя, на свою жизнь и дать себе ответ. А что для нас говорит крест? Когда мы вспоминаем о Голгофе, когда мы вспоминаем о жертве Иисуса Христа, принесенной за нас на Голгофском кресте, какие ассоциации возникают в нашем разуме? Как крест влияет на нас? Что изменяется в нашей жизни? Когда мы говорим о том, что нам нужен Божий скальпель, который бы проникал внутрь наших сердец и изменял нашу жизнь, и открывал нам смысл, показывал нам будущность, давал нам надежду. Когда мы говорим об этом, что мы имеем в виду? Чем Иисус Христос будет делать это? То, что произошло на Голгофе, является самым сильным инструментом. И у нас сегодня замечательная возможность принести наши сердца для того, чтобы Дух Святой мог наполнить их этим самым сильным, самым целительным лекарством. Таинство жертвы Иисуса Христа. Мы продолжаем изучать Евангелие от Матфея. И мы сегодня подошли к еще одному упоминанию, когда Христос снова останавливает темп жизни своих учеников. Когда Он снова обращает их внимание и фокусирует на очень важное. На то, что было в Его жизни яркой звездой. Христос родился, Он был мальчиком, рос, Он стал зрелым юношей, Он принимал крещение у Иоанна, Он вышел на служение, Он проповедовал, Его окружали люди, Он исцелял, Он изгонял бесов, Он сталкивался с болью и проблемами людей. Но во всей этой жизни самой яркой звездой, которая влекла Его к себе, которая была Его целью, была Его смыслом, которая была основным предназначением, почему Он родился на земле, была жертва на Голгофском кресте. И Он не мог об этом не говорить. Долгое время невозможно было сказать ученикам. Может быть, вы когда-то переживали такое состояние, когда вы пытаетесь говорить кому-то что-то, и вы видите, что человек просто, у него нет достаточной базы данных, чтобы начать понимать это. Такой период был у учеников. Христос не сразу им начал говорить о своей жертве на Голгофе. Христос стал говорить им в определенной точке, когда они уже прошли определенный путь зрелости, и когда Он увидел, что да, сейчас то время, когда нужно говорить. И мы читали в 16 главе, Матфея описывает и говорит, с того времени начал Иисус открывать ученикам Голгофу. Возможно, что для многих из нас слова о Голгофе, слова о кресте, они так и продолжают быть чем-то легковесным, чем-то не производящим в нас шок, чем-то не приводящим в нас в состояние настоящего преклонения и восхищения Богом. Может быть, действительно, и мы переживаем сегодня то состояние, когда наше знакомство с Иисусом Христом еще не настолько ярко и глубоко, чтобы весть о Его распятии производила свои действия. Этот текст, который мы будем читать сегодня, это еще один шаг в действии Иисуса Христа, когда Он учит своих учеников правильно мыслить. Они не хотят слышать о Голгофе. Голгофа для них что-то странное, что-то неприятное откровенно. Но Он ясно понимает, что Голгофа это самая важная весть, которую Он принес, чтобы им возвестить. Давайте мы прочитаем Евангелие от Матфея, 17 глава, 22, 23 стихи. «Во время пребывания в Галилее Иисус сказал им, «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. И это произошло сразу после того, когда Христос несколько уроков преподал ученикам. Он им говорил о том, что нужно взять крест, нужно отвергнуть себя, нужно отказаться от претензий на то, чтобы искать удовольствие в этой жизни. И вот тогда мы получим жизнь, вот тогда мы получим насыщение от Бога. Он только что им объяснял подробно, он только что демонстрировал это конкретно, когда он повел троих из учеников на гору Преображения, когда он показал, смотрите, славу. И Петр говорит, не хочу отсюда уходить, это настолько приятно, это настолько благословенно. И вот несмотря на все эти уроки, он говорит им о своей жертве еще раз. Посмотрите их реакция. Они опечалились. Он говорит о самом большом благословении, о самой большой радости, которая только существовала во Вселенной вообще. Вместо того, чтобы радоваться, ученики опечалились. Мы сегодня говорим о явлении, которое имеет сверхзначимость во Вселенной. Я хотел бы, чтобы мы говорили об этом явлении не просто как об экспонате, который мы рассматриваем, киваем головой и можем сказать, да, действительно сверхважно. Сегодня это явление должно повлиять на нашу жизнь. Сегодня курс нашей жизни, курс того, что происходит в нашем мозгу, курс того, что происходит в нашей душе, в ваших чувствах сегодня, должен измениться. Это то, что Иисус Христос делал со своими учениками, когда Он день за днем тщательно выверял их курс. Он настраивал их мысли, Он учил их правильно ориентироваться, Он учил их видеть жизнь в правильной перспективе. Наша проблема в том, что мы смотрим на вещи, смотрим на себя, мы даем оценку тому, что происходит вокруг нас, с тем, что крест Иисуса Христа или вообще забыт и стерт в этой перспективе, или же Он играет там слишком маленькую, слишком незначительную роль. Иисус Христос в короткий промежуток времени уже второй раз обращается к этой теме, и Он просто бьет в эту точку, Он настраивает учеников. Но вместо того, чтобы понимать, ученики печалятся. Искупление рода человеческого, то, о чем Христос говорит здесь, было Его главной целью. Он для этого пришел. Он не раз говорил об этом. Посмотрите, 18 глава, 11 стих. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибших». Он объясняет им. Он говорит, я пришел для конкретной цели. Искупление – это главная цель, для чего я здесь. Ученики этого не понимали. В сознании учеников этому сверхважному событию не было места. Поначалу это их возмутило настолько, что Петр даже стал жалеть Иисуса Христа и говорит, «Господи, да не будет это с тобой, пожалей себя». Ученики видят Голгофу ущербной. Они видят жертву Иисуса Христа слабостью. Они понимают это событие как величайшая скорбь, которая может произойти. Христос видит это совершенно по-другому. Христос видит Голгофу величайшим достижением Бога на земле. Христос видит Голгофу сверхрадостью, которая только может существовать. И поэтому Он говорит об этом. Я хочу задать вопрос. Что для вас, говорит Голгофа? Является ли она сегодня фактором, который радует вас и освещает ваш день? Является ли сегодня голгофская жертва Иисуса Христа тем, что дает стимул жить? Является ли голгофская жертва Иисуса Христа основанием, уверенностью, прочностью? К огромному сожалению, большинство из нас основывает свою жизнь на каких-то человеческих подпорках. Вот точно так, как ученики. И когда мы слышим голос Господа, когда мы слышим Его Слово, когда мы слышим Его действия, когда мы видим мощное проявление Его воли, это выбивает нас из колеи. Это печалит нас часто. Вместо того, чтобы радовать, вместо того, чтобы давать мир, вместо того, чтобы наполнять нас свободой, свободой принадлежности тому, кто знает, что происходит. Марк пишет об этом же событии немножечко яснее. Он объясняет, почему они опечалились. Посмотрите, 9 глава Евангелия от Марка, 32 стих. «Но они не разумели слов сих, а спросить его боялись». Мы уже говорили о том, что ученикам было труднее понять, потому что христианство, жертва, Голгофа, смерть в воскресения еще не были таким символом, очень ясным символом религиозным или христианским символом. Для них Голгофа и смерть – это была мука. Для них крест был самым жестоким орудием казни. И поэтому, когда Христос снова и снова говорил им об этом, они снова прокручивали в своем сознании эти картины, и это их в ужас приводило. И, естественно, сердце наполнялось печалью. Именно поэтому они упускали самый важный смысл Голгофы. Именно поэтому весть о Голгофе не производила в них действия. Давайте перенесемся нашим сознанием немножечко позже, примерно на год позже вот этой истории. В 24 главе Евангелия от Луки, там описана ситуация, когда Христос уже умер. Два человека, Клеопа и еще один, они идут по дороге в Эммаус, и в каком состоянии Иисус Христос их застает? Точно такое же, как и было в этот день. Они опечалены. И помните, о чем Христос им говорит? Он говорит, о чем скорбите? Что печалит вас? Это проблема многих верующих людей. Это проблема нас с вами очень часто. Мы соприкоснулись с Иисусом Христом. Мы получили от Него благословение. Мы получили вечную жизнь. Мы по вере получили спасение. Мы знаем это. Но мы продолжаем двигаться рядом с Ним, как ученики двигались рядом со Христом. И мы не понимаем того, что Он делает, и от этого печалимся. Мы продолжаем измерять нашу жизнь нашими человеческими стандартами. И там, где эти стандарты не соответствуют, или там, где жизнь не соответствует этим стандартам, это приводит нас в печаль, это приводит нас в раздражение иногда, это приводит нас в депрессию, когда ученики убежали из Гефсиманского сада. Это было не что иное, как вот эта точка отчаяния, где это взорвалось в их жизни. Я сегодня хочу вместе с вами посмотреть на таинство жертвы Иисуса Христа, попробовать еще раз, хотя бы немножко, в небольшой степени, приоткрыть Голгофу для нас с вами. Посмотреть на эти удивительнейшие слова Иисуса Христа и увидеть, какое богатство благословения в них для каждого из нас. Сегодня, в ваших обстоятельствах конкретных, вот то, что у вас сейчас сложилось в вашем мозгу, то, что сегодня сложилось в ваших обстоятельствах, вот это должно быть сегодня реально освещено ярким лучом Голгофской жертвы Иисуса Христа. Четыре аспекта таинственности жертвы Христа. Я хотел бы их перечислить сейчас и потом подробнее остановиться на них и рассмотреть. Во-первых, Христос говорит о Боге воплощенном. Он употребляет эту фразу, он употребляет термин, которым он называет себя, ибо Сын Человеческий. Первое. Второе. Христос говорит о Боге, который предан в руки людей. Это не менее важная тайна, которая обладает колоссальным практическим значением для нас с вами. Третье. Иисус Христос говорит о еще одном сверхневероятном явлении. Он говорит о Боге умерщвленном. Он так прямо и говорит, и убьют его. И четвертое, что мы видим здесь, не менее таинственное, не менее шокирующее, не менее необычно, он говорит о человеке, победившем смерть. Итак, давайте посмотрим на эти четыре аспекта, которые представлены здесь евангелистом Матфеем. Представлены, евангелист берет эти слова Христа и дает нам сегодня, чтобы мы могли понять эту радость, которая может быть частью нашей жизни. Итак, Бог воплощенный. Говоря о страданиях Иисуса Христа, мы никогда их не поймем, пока мы не поймем, кто страдал. Они для нас не будут обладать яркостью, они не будут обладать весом, значимостью. Это очень тесно зависит от понимания личности Иисуса Христа. Иисус Христос в этом тексте называет себя Сын Человеческий. И Он делает это неспроста. Говоря о своих грядущих страданиях, Он хочет сфокусировать наше с вами внимание именно на этом аспекте Иисуса Христа, аспекте Его личности. Совсем недавно, перед тем, как вот эти слова были сказаны, Петр при вопросе, который был задан ему Христом, «За кого ты почитаешь меня?», Петр остановился, и Петр ясно выразил свое исповедание. Он говорит: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Но несмотря на то, что Петр исповедал Христа Сыном Божьим, несмотря на это, у него не хватало способности увидеть вот это великолепие Мессии в практическом применении к его жертве. Я хотел бы сейчас вместе с вами посмотреть на это. Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие». Что это такое? Когда мы говорим об отвержении себя, мы совсем недавно несколько проповедей посвятили тому, чтобы отвергни себя. Скажите, что нам мешает отвергнуть себя? Практически, конкретно. Это любовь к себе, самолюбие, эгоизм, который живет в каждом человеке. Почему мы любим себя? Потому что мы думаем, что наше «я» обладает самой большой ценностью в мире. И именно поэтому, мы, может быть, даже не думаем так, но это подсознательно пропитало все наше бытие. И поэтому, когда речь идет о том, чтобы отвергнуть себя, у нас сразу срабатывает массовая защита нашего «я». Это невозможно. А что тогда совсем никак? А что я тогда половая тряпка? А что я тогда вообще никто? А что я тогда мусор? А я вообще ценности себя не представляю? И мы здесь массу сразу библейских текстов люди приводят, всяких разных психологических высказываний в защиту своих вот этих устремлений. На чем базируется это устремление? Оно базируется на том, что в нашей системе ценностей наше «я», наше собственное качество жизни, удовлетворение наших желаний стоят на самой высшей планке, потому что мы высоко ценим себя. Когда Иисус Христос говорит: «Сын человеческий будет предан в руки человеческие», Он говорит о явлениях, которые не помещаются в наш разум. Он прежде всего указывает на то, кто же будет предан в руки человеческие. Если мы ценим высоко себя, давайте-ка посмотрим на то, что значит ценность Божьего Сына. Он очень интересно называет себя. Он называет себя Сын человеческий, он называет себя часто так. И он делает это неспроста. Почему? Потому что, когда люди говорят «Сын Божий», то утрачивается человеческий аспект или аспект человечности личности Иисуса Христа. Поэтому Христос, говоря в контексте своих страданий, Он говорит: «Сын человеческий». И мы сейчас немножко позже коснемся, почему это очень важно. Но в сознании учеников эта фраза, она сразу должна была быть связана с одним очень важным пророческим словом Ветхого Завета. В книге пророка Даниила Бог открывает Даниилу Мессию. И когда Он открывает Мессию, которого ждет народ, который должен искупить Израиль, который должен решить проблему человечества, проблему греха, посмотрите, как Он называет Мессию. 7 глава, книга пророка Даниила, с 13 стиха. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий». Он дошел до ветхого днями, подведен был к нему, и ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не перейдет, и царство его не разрушится. Богу было очень важно открыть людям, открыть своему народу, открыть Израилю, что искупление будет произведено Сыном Человеческим. В Ветхом Завете очень ясно было сказано о Боговоплощении. Люди, конечно, не могли сложить этот пазл в своей голове, и они, читая это, очень часто представляли о чем-то совершенно другом. Но для Бога было очень важно, вдумайтесь в эти слова, посмотрите в вашей Библии, подчеркните эту фразу «Сын Человеческий». Посмотрите, Он говорит, что «Я видел с облаками небесными шел тот, кого там не должно быть. Там был человек». Там был Сын Человеческий. Кто должен на небе быть? Ангелы? Бог? Всякие сонмы войск небесных? И вдруг он видит, что небо открыто, в небе есть место для Сына Человеческого. Вы знаете, Бог еще тогда говорил людям о том, что решение проблемы человеческого греха будет произведено Бога человеком. Это сверхважный элемент. Этот Бога-человек, этот Сын Человеческий, нисколько не утратил своей божественности. Чем он обладает? Сказано, ему дана власть, слава, царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. И дальше сказано, что владычество его, владычество вечное, которое не перейдет, и царство его не разрушится. То есть это Сын Человеческий, который действительно обладает всеми качествами Бога. Когда Иисус Христос говорит ученикам, ибо Сын Человеческий, в их сознании, тех, кто знает закон, сразу же пророк Даниил, сразу же вот эти слова, сразу же об этом особом, особом действии Божьем. Деяния апостолов, 7 главе, описана ситуация, когда умирал Стефан. Когда его побивали камнями, он взирал на небеса. И вот Бог приоткрыл небо и позволил ему увидеть небо. Что видит там Стефан? Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрел на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную, и сказал: «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Но знаете, почему это важно? Это говорит о том, что люди, человечество, человечность имеет часть на небесах. И не просто имеет часть на небесах, где-то там улицы Иерусалима подметать, если бы нужно было это делать, а это одесную Бога, одесную Отца, это часть Бога. Еще одно упоминание Сына Человеческого в книге Откровения. Когда Бог показывает на положение Сына Человеческого, это превыше статуса ангелов, серафимов, херувимов, каким видит Иоанн Иисуса Христа. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому». Это сцена на небесах. И когда он смотрит на небесах, и он видит Мессию, и он видит его человечность. Его человечность не ускользает из его взора, она прежде всего бросается в глаза. «И вижу подобного Сына Человеческому». И посмотрите, какой он. «Облеченного в подиры, по персям опоясанного золотым поясом, глава его и волосы его белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и все жив во веки веков, аминь, имею ключи ада и смерти». Кто такой Сын Человеческий? Альфа и Омега, первый и последний, начало и конец. Когда Иисус Христос обращается к ученикам своим и говорит эту простую фразу: «Ибо Сын Человеческий будет предан в руки человеческие». Это не просто такая проскользнувшая фраза. Это не просто что-то, что соскочило с его языка. Это слова, заряженные глубочайшим смыслом. Это то, что поможет нам увидеть чрезвычайно важные действия во Вселенной. Бога человечности Иисуса Христа Бог максимальным способом, в максимально возможном смысле приблизился к человеку. Когда мы говорим о Боге, нам трудно охватить Его, потому что концепт Бога гораздо больше способностей нашего мозга. Это просто превышает на много порядков наши способности мыслить. И вот для того, чтобы к нашим маленьким головам, к нашим маленьким умам, к нашим душам, к нашим чувствам найти дорогу, для того, чтобы быть нам понятным, Бог делает очень много. Бог говорит к нам во Вселенной. И мы смотрим на природу, мы смотрим на солнце, которое все-таки выходит в Ванкувере. Мы смотрим на растения, которые растут. Мы смотрим на свой организм. Мы смотрим на детей маленьких. Мы смотрим на движение планет. И мы во всем этом видим, да, действительно, это Бог. Это тот, кто выше, это тот, кто сильнее. Кроме того, Бог говорил через ангелам. Ангелы являлись и говорили тем людям или другим людям. Они открывали им то, что реально на небе. Кроме того, Бог говорил в пророках. Когда Бог приблизился к человеку посредством Иисуса Христа, Он переступил все границы. Никогда еще Бог так близко не приближался к человеку, как в воплощенном Сыне. Бога-человеке, Сыне человеческом. Евреям 1 глава, с 1 стиха. Автор этого послания описывает то, что происходило, когда Иисус Христос пришел. Он говорит: «Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, последние дни сии говорил к нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, держа все словом силы своей, совершил собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Слишком часто, когда мы произносим слово «Иисус Христос, Сын Божий, Сын Человеческий, Господь», мы не представляем Его величие. Слишком часто это ускользает из нашего внимания. Слишком часто Сын Божий становится чем-то банальным, чем-то привычным.

0: Потому что их взгляд на то, что должно быть в будущем, распадается на кусочки. Здесь рядом колоссальное проявление неба на земле. Здесь рядом с ними не просто чудотворец, не просто умный человек, который умной речи может говорить. Здесь перед ними небо во славе явилось. Они печалятся. Они продолжают жить своей этой банальной системой. Они наполнены, их мозг, их чувства реагируют на то, что у них. Они глухи. Они видят Христа и не могут увидеть Сына Человеческого. В этом проблема религиозного мира. В том, что мы не можем проткнуть вот этот панцирь религиозности. Мы не можем приблизиться к тому, чтобы видеть славу Божию. Она остается для нас чем-то странным и незнакомым. И во всяком случае, очень мало влияет на формирование нашей жизни. И поэтому мы уходим опечаленные. Говоря сегодня о том таинстве, которое открывает здесь Иисус Христос в своей жертве, давайте попробуем для себя самих лично сделать такую отметку в жизни. Сделать отметку в сердце, искать, видеть славу Иисуса Христа. Переполнять свою жизнь, свое сознание тем, что мы могли по-настоящему оценить, кто Он. Итак, это первое таинство жертвы Иисуса Христа в сущности Его личности. Бог, отдавший Себя в жертву. Это Божье величие, снизошедшее на уровень человека для того, чтобы спасти его, пострадав и умерев за него.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Когда мы открываем Библию, мы находим там утешение. Мы находим ответы на все вопросы, которые жизнь нам задает. Если еще нет, значит мы мало открываем Библию. Давайте полюбим эту книгу, как святое Слово Божье, и будем черпать наставления каждый день.

Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Из Деяний святых апостолов, из 6 главы. Если бы сейчас я вас каждого спросил, не хотите ли вы совершить какое-то чудо или знамение, уверен, что почти бы все согласились и, наверное, с радостью сделали то или иное чудо. Но вы знаете, насколько большим чудом будет то, если вы сообщите своим друзьям, что их любит Бог, что их ждет Господь Иисус Христос. И если они примут это приглашение и станут ближе ко Христу, примут Его как своего Спасителя в жизнь, какое чудо будет на вашем счету! Поэтому сегодня сделайте это прекрасное дело, расскажите своим друзьям о Христе, и они всю жизнь, не только здесь на земле, но и в вечности, будут вам благодарны.

Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст» 4.9.

0: сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас, так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Время слушать Слово Божие. Здравствуй, дорогой друг! Библия полна различных историй, которые Бог велел своим пророкам записать в книге. О некоторых людях в Библии написано очень много. Помнишь истории об Аврааме, Моисее, Самуиле? А теперь перед нами предстает еще один такой человек – Давид. О нем в Библии рассказывается тоже очень много. Почему? Об этом ты узнаешь попозже. А сейчас я хочу только сказать тебе, что Иисус Христос – прямой потомок Авраама и Давида. А о Руфе почему в Библии написано, как ты думаешь? Потому что она была прабабушкой Давида. Бегство Давида. Библия, 1 книга Царств, глава 19. Вновь разразилась война. Давид командовал израильским войском и наголову разбил филистимлян. Но вместо того, чтобы проникнуться благодарностью к Давиду, Саул только сильнее возненавидел его. Он еще раз попытался убить Давида копьем, когда тот играл ему на гуслях. Но Давиду снова удалось увернуться. Саул решил довести свое черное дело до конца. И той же ночью послал воинов окружить дом Давида и до наступления утра убить его. Но, к счастью, кроме Иоаннафана у Давида был еще один друг из числа домашних Саула. Мелхола, младшая дочь Саула, полюбила юного героя и стала его женой. «Ты должен бежать этой ночью», – предупредила Мелхола своего мужа, – «иначе слуги Саула убьют тебя». Мелхола помогла Давиду выбраться через окно из дворца, а сама положила в постель Давида статую, чтобы все выглядело так, будто там спит человек. Когда слуги Саула ворвались в дом Давида, Мелхола не впустила их в комнату Давида. «Он болен», — сказала она, и слуги вернулись к Саулу. «Принесите его ко мне на постели, если иначе нельзя», — грозно приказал Саул. Когда воины, оттолкнув Мелхолу, вошли в комнату Давида, они увидели, что его нет в постели. Мелхола обманула их, и Давиду удалось бежать. Тем временем Давид нашел себе безопасное убежище. Он пошел к Самуилу, Божьему человеку, который когда-то сказал ему, что в один прекрасный день он станет царем. Наступит ли когда-нибудь этот день? Каждая новая победа Давида только злила Саула. В сердце царя прочно засела зависть. Эта зависть постоянно побуждала Саула убить Давида. Урок для нас – зависть – очень опасный грех. Библия говорит, что она как гниль в костях. Берегись зависти. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божие. До свидания.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Я говорю вам доброе утро. Наверное, с таких слов вы начинаете день, проснувшись рано утром. Такие слова приятно услышать всем. А с чего еще начинается ваш день? Наверное, вы умываетесь и чистите зубы, а если еще и делаете зарядку, это вообще замечательно. Начиная день, надо не забыть и покушать. Но есть еще одно важнейшее дело или условие, с которого надо начинать свой день. Царь Давид написал в одном из своих псалмов: «А я в праведности буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Это 16-й псалом, 15-й стих. Начинается ли ваш день с того, что вы молитесь и читаете Библию? Ведь именно так мы можем насыщаться нашим Господом, рассказывая Ему о наших делах и просьбах, благодаря Его за милость и познавая Его волю. «Каждый день начинаю с Тобой» – это ежедневное чтение для взрослых и детей. Мне очень хочется, чтобы родители день за днем читали и слушали эти рассказы вместе с детьми. И не только родители, но и дедушки, и бабушки. И не только читали, но еще могли и побеседовать о том, что сказал им Бог из своего слова в этот день. Пусть эти небольшие истории, среди которых нет ни одной выдуманной, помогут вам правильно оценивать свои поступки и видеть прекрасный Божий мир вокруг вас. И, конечно же, самыми главными словами для вас пусть будут слова Библии, чтобы каждый день начинался с Господом, продолжался с Господом и заканчивался тоже с Ним.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите!

0: Елочка, скорее ставь на плиту чайник, а пирожки с земляникой у тебя еще остались, а черничное варенье.
1: Что случилось, кабанчик? Чего ты так раскричался? Неужели пожар?
0: Да хуже! К нам идут гости! Белочка, ну скорее вспомни про чайник!
1: Ой, что ты такое говоришь, кабанчик? Разве гости хуже пожара? Гости, это же такая радость!
0: Послушай, Белочка, ну я тут собирал желуди у старого дуба и встретил их!
1: Да кого их? Кабанчик.
0: Ну да, ребята из детского клуба «Тропинка». У них тут база отдыха неподалеку находится.
1: Ну и?
0: Ну что и? Я их позвал к тебе в гости. Ну, к тебе, потому что у меня не прибрано там все такое. А у тебя всегда прием можно устраивать. Ну, потому что прибрано и все такое.
1: А-а-а.
0: Если чего, я готов подсобить. Я согласен на любую работу.
1: Хорошо. Можешь сходить тогда? Да, можешь сходить и собрать зимний букет. Из веточек рябины или еловых и сосновых веточек.
0: Ой, не, по букетам да по цветочкам. Ну, это ты у нас мастерица, знаешь. Я лучше пойду клюквы под снегом пособираю. Ой, потом ее с сахаром. Ой, как ты думаешь, что ребятам понравится?
1: Ну, конечно, понравится. Только не задерживайся, кабанчик. А как скоро гости-то твои придут?
0: Да скоро, Белочка! Мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем передачу, ждем гостей.
2: Здравствуйте! Позвольте представиться. Олег Станиславович, директор Санкт-Петербургской миссии «Свет на Востоке» и клуба «Тропинка».
3: Привет всем! Меня зовут Ксюша, мне 13 лет.
4: Здравствуйте, а меня зовут Оля, и мне 11 лет.
1: Проходите, гости дорогие, чувствуйте себя как дома.
0: Ой, присаживайтесь. Сейчас Белочка нас будет чаем угощать. Только не трогайте мою большую чашку. Вон там вот самая большая, это моя.
1: Олег Станиславович, а вот вы сказали что-то про клуб «Тропинка». Ой, что это такое?
2: Каждое лето мы проводим детские христианские лагеря. После лагеря так печально оставаться одному, без друзей, которых ты нашел летом в лагере. И чтобы не было так грустно весь год, мы решили создать детский клуб для тех, кто ездил в лагерь, да и вообще для всех ребят, которые хотят заводить новые знакомства и весело проводить время с верующими людьми.
1: Ой, как интересно!
0: Ну и горяченный же у тебя чай!

0: Белочка. Ой, Олег Станиславович, а вот кто может стать членом вашего клуба? Ну, вот я, например, случайно не подхожу. У меня вот ушки такие серенькие, а хвостик, смотрите, такой закрученный.
1: Кабанчик, да ты первый кандидат в наш клуб. Приходи, когда захочешь. Ребята, каждый из вас может прийти к нам в клуб и привести своих друзей. Став членом клуба, вы получите клубные карты. А если активно будете участвовать в жизни нашего клуба, можно бесплатно поехать в лагерь.
0: Так, про членов мне все понятно. А как же к вам в лагерь можно попасть?
1: Очень просто, кабанчик. Надо посещать наши клубные встречи. А некоторые дети попали в наш лагерь по объявлениям, которые мы распространяем перед началом проведения лагеря. Кроме летних, мы планируем проведение и зимних лагерей.
0: Ой, как интересно! Ой, в зимнем лагере, наверное, можно на лыжах покататься и на санках, Белочка, и просто в сугробах можно вдоволь наваляться. Ой, классно! Ой, Ксюша, а вот ты как давно клуб «Тропинка» посещаешь?
2: Я начала ходить в клуб в прошлом году, после того, как съездила в летний лагерь.
3: А как ты, Оля, про клуб «Тропинка» узнала?
4: Привет, Белочка и Кабанчик. В клуб меня пригласил директор лагеря. В этом году мы с Ксюшей попали в одну смену лагеря, а после нас всех позвали в клуб. Мы встречаемся один раз в месяц, в последнюю субботу каждого месяца в 17:00.
2: Наш клуб проходит по адресу Нарвский проспект, дом 13-Б.
0: Ой, слушайте, а вот говорили вот вы мне там вот в лесу, что вы в клубе поете всякие там песни. Ну, знаете-то я к тому, что петь очень хочется, вот даже левое копыто подергивается.
1: Да, кабанчик, но мы не только песни поем.
4: Еще мы играем, слушаем интересные рассказы про жизнь разных людей.
2: Да. А еще мы читаем Библию и разбираем библейские стихи.
4: Кроме того, всем клубом мы иногда ходим в кафе, гуляем по городу.
2: А в этом году собираемся пойти в бассейн.
1: Ну а теперь, ребята, давайте споем наш клубный гимн. А вы, Белочка и Кабанчик, если хотите, можете нам подпевать.

0: Олег Станиславович, а как давно уже существует ваш клуб? Ой, расскажите нам, пожалуйста. Да, и почему он так называется? Тропинка.
1: Клубу уже много лет. Он начал свое существование лет 5 назад. А называется он так же, как и детский христианский журнал «Тропинка», который издает наша миссия. Журнал «Тропинка» существует уже 15 лет. В мае 1990 года появился первый номер. Тираж журнала сегодня составляет 130 тысяч экземпляров и рассылается он в 60 стран мира. В их числе такие страны, как Сирия, Танзания и Парагвай. «Тропинка» печатается на 4 языках – русском, украинском, казахском и немецком. И если вы, ребята, хотите получать наш журнал, то можете оформить подписку, если позвоните по телефону 747-25-48.
2: Ой, ребята, расскажите что-нибудь, ну, забавное из жизни клуба «Тропинка». Я так люблю все веселенькое.
3: Однажды в лагере нас ждал сюрприз. Мы должны были играть в футбол.
4: Даже девчонки. Мы играли против вожатых. Все построились на поле и ждали команду соперников.
3: И вдруг на поле выходят какие-то чучела. У кого лицо разукрашено, кто-то со шваброй и ведром.
4: Все одеты как-то странно. Кто в резиновом плавательном костюме, кто поваром с поварешкой в руках, кто-то вообще втроем в одеяло завернулся и на поле пришел.
3: Мы так хохотали, что даже играть не могли. Только начали игру, как вдруг к полю подходит робот огромный.
4: Это был капитан команды вожатых. Он из коробок себе костюм робота сделал. Правда, еле передвигался из-за этого.
3: Так вот, играем мы, значит, и вдруг, откуда ни возьмись, куча дополнительных футбольных и всяких разных мячей появилась. Вожатые обрадовались и начали нам голы одним за другим забивать.
4: А одна вожатая всех останавливала прямо на поле, чтобы швабры и кроссовки протереть и мяч в ведре помыть.
2: Ух ты! Ой, вот это! Настоящий футбол! Ой, уж поверьте мне, я в нем долго знаю. Да, знаете, я самый лучший футболист на свете. Ой, вот самое главное в футболе — это увернуться от уборщицы со шваброй. Да-да, это точно. Ой, ребятки, ой, ну и здорово же у вас.
0: Олег Станиславович, а вот вы так много рассказали о вашем летнем лагере. А зимой? Вы что, в спячку впадаете?
1: Ах, Белочка, если бы. Я бы от души выспался наконец-то. Зимой мы тоже планируем проведение лагеря. На той же базе отдыха в Лужском районе, в поселке Самро, где мы обычно проводим наши летние лагеря. Приезжайте к нам, и мы вместе отпразднуем Рождество.
2: Так, я все понял. Так, значит, записывайте меня поскорее в свой клуб «Тропинка».
0: А может быть, наши радиослушатели тоже захотят прийти в клуб «Тропинка» и записаться в лагерь? Олег Станиславович, а что нужно для этого сделать?
1: Нужно позвонить нам по телефону 747-25-48, и мы вас пригласим на встречу. К сожалению, настало время прощаться, нас еще ждут дела, но на прощание мы споем песню «Есть любовь». Вы не против?
0: Ой, конечно, не против.
2: Ой, я так люблю всякие песни там иностранческие. Вот вы знаете, вот особенно на английском языке. Да, вот я лучше всех знаю английский. Вот смотрите, так. I do, Маркер, Маркер. Ну, давайте уже начинайте. Я вот ушки развесил уже, чтобы лучше слышать.

0: Как жаль, что все хорошее быстро заканчивается. Ой, а я-то надеялась, что вы еще немного погостите в нашем заповедном лесу. Вы нам с кабанчиком очень понравились, правда, кабанчик?
1: Спасибо, Белочка, за гостеприимство. Мы с удовольствием придем в гости еще раз. Только приглашайте.
2: Ну, конечно, пригласим. У нас Белочка такая гостеприимная.
0: Ребята, наша радиопередача подошла к концу. Пишите нам по адресу: Христианская миссия, Свет на Востоке, радиопередача «Смотрите, радуга». Ждем в гости. Абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
2: И не забудьте про электронный адрес. Записывайте: radugasobaka.leo.ru.
3: До свидания, ребята. До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
1: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
2: Так, нужно составить список возможных гостей. Значит, все обязанности распределяем поровну. Значит, я приглашаю, Белочка.

В эфире радио BBN. Библия говорит нам, что ни в нас, ни в делах наших нет ничего, что хоть как-то могло бы заслужить Божью любовь и благосклонность. Мы никогда не поймем, почему нас Бог принимает. Он нас принимает так, как отец принимает блудного сына, который где-то вдали блуждал, а потом, опомнившись, пришел к своему отцу, и отец не воспоминает прошлого больше. Примем решение прийти опять к Небесному Отцу сегодня. Да поможет вам в этом Господь.

0: Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.

Мы должны меняться. Нам не нужно принимать все как есть и соглашаться с удобными условиями. Мы должны делать то, что от нас ожидает Господь. Двигаться, действовать. Что-то должно происходить.

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Сегодня мы будем говорить о единстве Церкви, как о теле, где каждый орган выполняет свою функцию и служит во благо общего дела. Но, к сожалению, иногда появляются клетки, которые пытаются погубить тело, раковые клетки. Как сохранить Церковь здоровой? Как не дать ей погибнуть? Ответы на эти и многие другие вопросы мы можем найти на страницах Священного Писания. Предлагаем вам именно этим и заняться сейчас вместе с пастором Петром. Название сегодняшней беседы «Что-то должно происходить».

Мир вам, дорогие друзья! Здоровье местной церкви, так же, как и здоровье Вселенской Церкви, напрямую связано с духовным состоянием отдельно взятых христиан. Пока христиане получают полноценное духовное питание, упражняются и действуют так, как это от нас ожидает Господь, тело Христово и его члены будут здоровы. А если христиане бунтуют против Бога, отказываются от духовного роста, неполноценно питаются, то возникает проблема. Они становятся как раковые клетки на теле человека, принося только вред всему организму и высасывая из всех жизнь. И на самом деле порой не имея в виду ничего плохого. Сегодня мы опять обратимся к Ветхому Завету. Мы прочитаем историю, которая имеет очень полезную аналогию духовного фитнеса. История вращается вокруг израильтян и их захвата древнего Ханаана, обетованной земли. Израильский народ захватил Ханаанскую землю под руководством Иисуса Навина. Но до того, как они обосновались в обетованной земле, их стареющий лидер обращается к народу с прощальной речью, подчеркивая важность оставаться послушными Богу. Если люди не будут слушаться Бога, несмотря на напоминание Иисуса Навина, то их нация обречена на поражение. А теперь я предлагаю вам послушать последние слова Иисуса Навина, обращенные к израильскому народу. И они записаны в 23 главе книги Иисуса Навина. Иисус Навин, 23 глава. Послушайте. «Спустя много времени после того, как Господь Бог успокоил Израиль от всех врагов его со всех сторон, Иисус состарился, вошел в преклонные лета. И призвал Иисус всех сынов Израилевых, старейшин их, начальников их, судей их и надзирателей их, и сказал им: Я состарился, вошел в преклонные лета. Вы видели все, что сделал Господь Бог ваш перед лицом вашим со всеми этими народами, ибо Господь Бог ваш сам сражался за вас. Вот я разделил вам по жребию оставшиеся народы сии в удел коленам вашим. Все народы, которые я истребил, от Иордана до Великого моря, на запад солнца. Господь Бог ваш сам прогонит их от вас, доколе не погибнут, и пошлет на них диких зверей, доколе не истребит их и царей их от лица вашего, и истребит их перед вами, дабы вы получили в наследие землю их, как говорил вам Господь Бог ваш. Посему во всей точности старайся хранить и исполнять все написанное в книге закона Моисеева, не уклоняясь от него ни направо, ни налево. Не сообщайтесь с этими народами, которые остались между вами, не воспоминайте имени богов их, не клянитесь ими, и не служите им, и не поклоняйтесь им, но прилепитесь к Господу Богу вашему, как вы делали до сего дня. Господь прогнал от вас народы великие и сильные, и перед вами никто не устоял до сего дня. Один из вас прогоняет тысячу, ибо Господь Бог ваш сам сражается за вас, как говорил вам. Посему всячески старайтесь любить Господа Бога вашего. Если же вы отвратитесь и пристанете к оставшимся из народов сих, которые остались между вами, и вступите в родство с ними, и будете ходить к ним, и они к вам, то знайте, что Господь Бог ваш не будет уже прогонять от вас народы сии, но они будут для вас петлей и сетью, бичом для ребр ваших и терном для глаз ваших. Доколе не будете истреблены с сей доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш. Вот я ныне отхожу в путь всей земли. А вы знаете всем сердцем вашим и всей душою вашей, что не осталось тщетным ни одно слово из всех добрых слов, которые говорил о вас Господь Бог ваш. Все сбылось для вас. Ни одно слово не осталось неисполнившимся. Но как сбылось над вами всякое доброе слово, которое говорил вам Господь, Бог ваш, так Господь исполнит над вами всякое злое слово, доколе не истребит вас с этой доброй земли, которую дал вам Господь, Бог ваш. И если вы приступите в завет Господа Бога вашего, который Он поставил с вами, и пойдете и будете служить другим богам и поклоняться им, то возгорится на вас гнев Господен, и скоро сгибнете с этой доброй земли, которую дал вам Господь. Аминь. Дорогие друзья, в этой серии бесед мы много говорили о том, что должно быть в церкви, но мало говорили о том, чего не должно.
чтобы в церкви были нормальные отношения. Все время мы рассматривали историю израильского народа, избранного Богом, который шел сначала под руководством Моисея, а затем Иисуса Навина. Сегодня мы продолжим рассматривать эту историю. Если мы хотим иметь общение, подобное тому, что было у древних евреев, которым они наслаждались как единая нация, то первое, что мы должны запомнить, нужно начать нам там, где мы сейчас находимся. Говоря другими словами или словами времени исхода, мы не можем вернуться в Египет. Мы не можем вернуться к тем временам, когда ваша церковь была наиболее комфортной для вас. Мы должны начать с того этапа, с того момента, где мы сейчас, и двигаться вперед. Вторая важная истина. Нельзя превозносить и боготворить руководителя. Мы должны понимать, что каждый из нас играет важную роль в жизни Божьей семьи. И мы не должны поднимать на пьедестал никакого Моисея нашей церкви. Моисей пришел и ушел. Иисус Навин был лидером, он руководил народом, а затем умер. Но Дух Божий остается навсегда. И нашим приоритетом должен быть совместный рост, взглядом, устремленным на Иисуса Христа. Ну и третье, что я вижу. Мы должны быть гибкими и готовыми к изменениям. Нужно иметь желание делать что-то новое, думать по-другому, пробовать то, что раньше не пробовали, как это сделали израильтяне, когда вышли из Египта, перешли через воды Красного моря и вошли в Ханаанскую землю. Им нужно было привыкнуть даже к новой еде, совсем не похожей на то, что они ели в Египте. Им нужно было научиться пить воду из скалы, совсем не такую, как ту, что они черпали из колодцев, близ Нила. Итак, дорогие друзья, нам тоже нужно быть готовыми подстраиваться под новые обстоятельства, привыкать к новым членам церкви, идти им навстречу. Есть еще один пункт, который я хотел бы отметить. Мы должны ценить людей. Люди, которые нас окружают, помогают церкви расти, помогают служению состояться. И мы должны принимать всех людей из наших церквей. Люди могут приносить проблемы, но также много радости, утешения и благословений. Если вы хотите, чтобы ваша церковь была настоящим телом Христовым, то вы должны чувствовать себя клеточками одного организма, работающими вместе в единстве и гармонии. Когда я произношу слово «тело», то сразу представляю себе физическое тело Христа, как, наверное, и многие из вас. В первом послании к Коринфянам, в 12 главе, мы читаем, что апостол Павел пишет о теле церкви, сравнивая его с телом человека. Особенно интересен нам 12 стих, поэтому с него и начнем. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 12 стих. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Если вы даже ходите в большую церковь, где рядом с вами сидят сотни других христиан, то все равно не заметите двоих одинаковых людей. Мы все разные, но у нас одна глава – Иисус Христос. И мы все вместе создаем единое тело. Мы часть большой вселенской церкви, несмотря на то, что такие разные». Вот что пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 12 главе. «Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? Если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит телу? Если все тело – глаз, то где же слух? И если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно». Вот так пишет апостол Павел. Чтобы тело могло продолжать свое существование, ему необходимо быть здоровым. Если со стороны на него действуют разрушительные силы, и если изнутри идет разложение – то тело заболевает, страдает и мучается. И если ничего не происходит, то со временем умирает. Как-то я прочитал, как один верующий врач сделал медицинское сравнение с тем, как было написано первое послание к Коринфянам. Я зачитаю вам слова этого доктора. «Тело — это один организм, несмотря на то, что состоит из многих клеток. И все это множество клеток образует один организм. Если клетка крови скажет, я не клетка мозга, значит, я не часть этого тела. Она все равно
не перестанет быть этим организмом. Если клетка мышцы скажет клетке хрусталика глаза: «Раз я не часть хрусталика, значит, я не принадлежу этому телу», то все равно она не перестанет быть частью организма. Если бы все это тело было только органами зрения, как бы мы могли ходить? Если бы все тело было бы только опорно-двигательным аппаратом, как бы мы воспринимали мир? Бог создал все клеточки в организме именно на том месте, где они должны быть. И если бы все клетки были одинаковыми, то организм бы не получился. Много клеток, но одно тело. Итак, чтобы организм мог хорошо функционировать, нам нужно правильно питаться, заниматься спортом, иметь волю к жизни. Если то, чего в теле быть не должно, это болезни. Иногда тело убивает само себя. Вот как об этом написал все тот же доктор. И вот этот врач так пишет: некоторые клетки выбирают жить в теле, принося пользу, а некоторые хотят сохранить независимость. И вот такие клетки становятся паразитами или раковыми клетками. Опухоль считается доброкачественной, если ее действие ограничено одним местом и сохраняется в рамках оболочки. Но самое ужасное состояние для организма, когда больные клетки начинают активно размножаться, распространяться по всему телу, выталкивая здоровые. И защитные клетки организма, настроенные сражаться с врагами извне, не будут нападать на эти клетки, потому что они часть организма. Мало какой болезни врачи опасаются больше, чем этой. Это рак. До сих пор по непонятной причине эти клетки, а это могут быть клетки мозга, печени, почки, кости, крови, кожи, вот эти клетки начинают безудержно и бесконтрольно расти, размножаться. Каждая из этих клеток была здоровая, хорошо функционирующая, но стала предателем, перестала приносить пользу и уже не трудится во благо всего организма. Даже белые клетки крови, призванные защищать организм, могут стать его разрушителями, если станут предателями. Мы знаем эту болезнь как лейкемия. Это страшно и странно. Клетки, которые были созданы для защиты организма, сами становятся проблемой, и происходит странное перерождение. По какой-то причине начинает хаотично и бесконтрольно разрастаться. И в таких случаях тело убивает само себя, и организм не защищается. И в медицине это заболевание называется рак. Скорее всего, я уделил довольно много времени описанию физического тела и необходимости защищать его от болезней специально, чтобы нам было понятнее, как мы должны заботиться о духовном теле. И мы прочитали текст из первого послания к Коринфянам. А теперь я предлагаю вам вернуться в Ветхий Завет, книги Иисуса Навина, 23 глава. И мы поймем, как все вышесказанное связано между собой. В 23 главе Иисуса Навина говорится о народе, о теле единой нации. И мы уже говорили о физическом теле, о духовном. А теперь я предлагаю вам задуматься о теле нации под названием «Евреи». В серии бесед этого цикла мы уже немало говорили об израильском народе. Мы видели, как они под лидерством Моисея вышли из рабства Египта, перешли через воды Красного моря и 40 лет блуждали по пустыне. Мы наблюдали смерть Моисея, приход к руководству Иисуса Навина. Были свидетелями побед и поражений израильского народа при захвате Ханаанской земли. И вот Ханаан, земля, принадлежащая израильтянам, они вошли в место, обещанное им Богом. Задумайтесь о преимуществах, которые были у них теперь. Они поселились в домах, которые не строили, уже отремонтированных и обставленных. У них были колодцы, которые они сами не копали. Так что водоснабжение было обеспечено. И много, очень много воды, то, чего им так не хватало в пустыне. У них были деревья, которые они не сажали, сады, которыми они не занимались, не удобряли и не пололи. Они пришли в место с пейзажами необыкновенной красоты, и они могут расслабиться и ничего не делать. Так ведь? Не совсем так. Уже постаревший Иисус Навин обращается к народу в конце своей жизни, своего руководства, и говорит: «Вам нужно удержать свою силу единой нации, и нужно закатать рукава и пойти за город, чтобы покорить тех жителей Ханаанской земли,
которые еще живут на окраине, в горах и пещерах. И Бог хочет, чтобы мы прогнали их. Он помог нам одержать победы в больших битвах. Но сейчас нам нужно провести и маленькие сражения, иначе жители Ханаана заразят наш народ. Вот подумайте о Хананеях, как о раковых клетках. И поэтому Бог через Иисуса Навина говорит, что если не изгнать их, они могут поразить весь организм. В своей речи Иисус Навин сначала говорит о верности Бога, который много раз доказывал ее, освободив израильтян от всех врагов. И мы читаем в 23 главе книги Иисуса Навина, с 1 стиха. «Спустя много времени после того, как Господь успокоил Израиль от всех врагов его со всех сторон, Иисус состарился, вошел в преклонные лета и призвал Иисус всех сынов Израилевых, старейшин их, начальников их, судей их и надзирателей их, и сказал им: «Я состарился, вошел в преклонные лета. Вы видели все, что сделал Господь Бог ваш пред лицом вашим со всеми сими народами, ибо Господь Бог ваш сам сражался за вас. Вот я разделил вам по жребию оставшиеся народы сии в удел коленам вашим, все народы, которые я истребила от Иордана до Великого моря, на запад солнца. Господь Бог ваш сам прогонит их от вас и истребит их перед вами, дабы вы получили в наследие землю их, как говорил вам Господь Бог ваш». Итак, Иисус Навин кратко напоминает израильтянам их историю, что Бог сделал уже для них за месяцы сражений. И он говорит: «Дорогие друзья, я не знаю каждого из вас и какую церковь вы посещаете, но хочу сказать следующее. Ваша церковь благословенна Богом, и это не благодаря какому-то одному человеку или какой-то группе людей, пусть даже большой. Бог благословил церковь как единое тело. Благодарите и прославляйте Бога за то, что Он сделал в вашей церкви, и за все Его благословения и милости. Надеюсь, что ваша церковь здоровая и процветающая, но в любом случае будьте уверены, ваша работа как церкви еще не окончена. Не пришло еще время расслабиться и отдыхать. Многие сражения могут быть уже побеждены, но это еще не конец. Враг еще не изгнан полностью, и, может быть, он даже в церкви. Может быть, в теле вашей церкви есть раковые клетки. И в таком случае особенно внимательно послушайте следующие стихи. Это не только повеление, но и предупреждение. Это обращение не только к израильтянам, но к любой церкви, члены которой меня сейчас слышат. В этом тексте Священного Писания, в 6 стихе, Иисус Навин говорит: «Вы те, которые сейчас хотели бы отдохнуть и полежать на удобном диване, в хорошо меблированных домах, наслаждаясь прохладным напитком и сочными фруктами, сорванными во дворе, я обращаюсь к вам». И вот Иисус Навин так и говорит: «Посему во всей точности старайтесь хранить и исполнять все, написанное в книге закона Моисеева, не уклоняясь от него ни направо, ни налево». Ну, хочу сказать, что чем-то это похоже на повеление врача, когда он смотрит на результаты вашего обследования, смотрит на рентгеновские снимки и, прослушивая пульс, он говорит: «Вам нужно придерживаться диеты, вам нельзя нарушать ее ни капельки, ни шагу вправо, ни шагу влево. Строго соблюдайте все мои указания, и тогда вы будете жить. И если же вы не будете следовать моим указаниям, будете нарушать мои рекомендации, то вы можете умереть». То же самое говорит Иисус Навин: «Я не хочу, чтобы вы сворачивали направо или налево. Не играйте с тем, что может принести вашему народу разлад и болезнь. Если есть рак, если есть раковые клетки, то требуется срочное хирургическое вмешательство и удаление. Если же вы не согласитесь, то может произойти следующее». И он пишет дальше: «Не сообщайтесь с теми народами, которые остались между вами. Не вспоминайте имени богов их. Не клянитесь ими и не служите им, и не поклоняйтесь им. Но прилепитесь к Господу Богу вашему, как вы делали до сегодня». Дорогие друзья, дорогие слушатели, члены Божьей семьи, необходимо понимать, что этим людям пришлось пройти тяжелый урок.
единственный способ, как они могли войти в Ханаанскую землю. Под столпом огненным или облачным. Моисей умер, Иисус Навин вел их дальше. Но они смогли войти в обетованную землю только благодаря послушанию. Иисус Навин говорит, ничего не изменилось. Если вы не хотите погибнуть, вам нужно быть послушными. Читаем дальше. 23 глава книги Иисуса Навина. «Один из вас прогоняет тысячу, ибо Господь Бог ваш сам сражается за вас, как говорил он. Посему всячески старайтесь любить Господа Бога вашего». Все очень просто. Бог говорит, «Когда вы со мной вошли в новую землю и наслаждались победами, помните, что это я дал вам одержать их, и вся слава должна принадлежать мне». Обратите внимание, израильтяне не только не должны были контактировать с чужими племенами, но и даже говорить об их богах, даже просто упоминать их. Естественно, им нельзя было поклоняться этим богам и служить им, но им нельзя было и говорить об образе жизни язычников из Ханаана. Это достаточно строго, должен я признать. А что было бы, если бы они выбрали нарушение этого повеления? Что, если не трогать раковые клетки и позволить им размножаться? Что, если просто забыть об этих группках людей, прячущихся на окраинах Ханаанской земли? Что будет, если израильтяне решат не слушаться Бога в этом вопросе? Ну, читаем дальше. 23 глава книги Иисуса Навина, 12 стих. «Если же вы отвратитесь и пристанете к оставшимся из народов сих, которые остались между вами, и вступите в родство с ними, и будете ходить к ним, и они к вам, то знайте, что Господь Бог ваш не будет уже прогонять от вас народы сии, но они будут для вас петлею и сетью, бичом для ребр ваших и терном для глаз ваших, доколе не будете истреблены сей доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш». Хочу обратить ваше внимание на несколько слов из 13 стиха. Вот что говорит Господь через Иисуса Навина. «То знайте, что Господь Бог ваш не будет уже прогонять от вас народы эти, но они будут для вас петлею» — это первое слово, «и сетью» — это второе слово, «бичом для ребер ваших и терном для глаз ваших, доколе не будете истреблены сей доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш». Языческие народы будут петлёю и сетью, бичом для ребр и терном для глаз. Если в наш глаз попадет маленькая соринка, то нам кажется, что она может свести нас с ума. А что чувствует человек, у которого в глазах терновые колючки? Ну, очевидно, он ослепнет. И Иисус Навин предупреждает, что если позволите этим людям остаться в горах, то они станут сетью и петлей, ловушкой. Когда охотники расставляют капканы, они не ставят никаких предупредительных знаков для животных. Мы попадаемся в сети неожиданно для себя, сами того не замечая, оказываемся в западне. Иисус Навин предупреждает, что вы не успеете понять, как эти люди придут и завладеют вашей землей. И вы окажетесь в западне, а потом еще и ослепнете. И эти люди станут как терн в ваших глазах. И что будет дальше? «Доколе не будете истреблены сей доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш». Ну а теперь, наверное, достаточно читать эти истории. Намного важнее увидеть, как нам теперь поступать, как нам к этому относиться, как это относится к нам с вами. Но перед этим я хочу напомнить, что эти тексты, которые мы с вами прочитали, это лебединая песня Иисуса Навина. Его лидерство заканчивается, он прощается с народом. Это его последние слова завещания. И в следующей беседе мы будем говорить на важные темы, которые затрагивал Иисус Навин. Когда он предупреждал народ о сетях, о ловушках, о соблазнах. Пусть Господь даст нам мудрость и сохранит от этих падений. Дорогие друзья, нам нужно помнить, что Бог желает спасти каждого грешника. В церковь ходят также и лжеучителя. Они начинают смущать,
они могут нанести урон, разделяют, распространяют слухи. С соблазном начинают разделять церкви и приводить народ Божий в смущение. Поэтому прошу вас всегда молиться о единстве. Искать Божьего, а не своего. Поддерживать боящихся Бога руководителей церкви, священнослужителей. Распространять благую весть Евангелия. Поддерживать друг друга и ходить в послушании Богу и Его Слову. Как и в семье бывают самые разные нюансы и напряжения, мы должны понимать, что в церкви несовершенные люди. Но Бог своей милостью, благодатью желает, чтобы мы объединились вокруг Него, и Он дает нам возможность в смирении, в покаянии, в послушании Ему радоваться и служить Ему. Пусть Господь научит нас и сохранит нас от всякой ереси, от лжеучений, от раковых клеток, чтобы мы не были соблазнены прелестями мира сего или лжеучителями. Да благословит вас Господь. Аминь.

Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Что-то должно происходить» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию и возрастать в христианской истине. Сегодняшняя передача была частью цикла «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Мы призываем

0: Вы услышите беседу под названием «Сделай свой выбор. Необходимость ответственности». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу. Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Если у вас возникают вопросы, напишите нам и расскажите о своих радостях или переживаниях. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Что-то должно происходить» в следующей передаче «Свет жизни».
1: В эфире радио ББН, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа, Никодиму, «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое «родиться свыше»? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.

Все, кто читает Библию, хорошо знают царя Соломона, автора притч, книги «Экклесиаст». Начал он свой путь с Богом хорошо, но затем стал искать личной выгоды и удовольствий. И, глядя на богатство свое и славу, он вдруг понял, что, держась за них, он оторвался от Бога, от того, в ком только и есть смысл и настоящее блаженство. Оправдываем ли мы свои поступки, не понимая, возможно, что потеряли близость с Господом? Может, нам нужно перестать, наконец, волноваться о пустяках и вспомнить о вечном, вспомнить через покаяние и веру? Дорогой друг, не медли на этом пути, но встань на Господню тропу и направь свои шаги к вечности. Там тебя ожидает твой Спаситель. В эфире «Библейское вещание» BBN.

Присоединяйтесь к нам, в то время как мы будем читать из книги «Потоки в степи» на сегодня, 12 мая. Эта книга содержит в себе размышления, рассуждения и цитаты, которые помогали Летти Кауман в период ее миссионерской деятельности в Японии и Китае. Сегодняшнее место из Писания записано в Евангелии от Марка в 9 главе в 23 стихе. Там сказано «Все возможно верующему». Мы можем думать, что можно получить все, если мы просим, но это не так. Бог ведь всегда стремится научить нас пути веры, и в нашем воспитании, в жизни веры надо дать место испытанию веры, смелости веры, и часто много этапов приходится пройти прежде, чем мы постигнем цель веры, а именно побеждать верою. Нравственные мускулы развиваются через упражнения в вере. Ты открыл свое желание Богу, но ответа не получаешь. Как тебе поступить? Продолжай верить Слову Божию, никогда не отступай от Него. Что бы ты ни видел, чего бы ты ни чувствовал, при таком устойчивом положении развиваются и большая сила, и большая опытность. Сам факт, что кажущееся тебе противоречие Слову Божию не влияет на тебя и не сдвигает тебя с твоего положения, уже прибавляет тебе силу по всем другим направлениям. Бог часто преднамеренно медлит с ответом, и Его медление – такой же ответ на молитву твою, как и получение просимого. Мы видим, что Бог придерживался такого же способа при выработке характера всех великих мужей Ветхого Завета. Авраам, Моисей и Илья не были великими в начале, но они стали великими через воспитание в вере. Только таким способом они сделались способными занять положение, к которому призывал их Бог. Возьмем в пример Иосифа, которого Бог подготавливал к тому, чтобы он занял престол в Египте. Мы читаем в псалмах «Слово Господне испытало его» 104 псалом 19 стих. «Не жизнь в темнице, на жестокой постели, со скудной пищей испытала его, но Слово Божье, сказанное ему в дни ранней юности, возвещая ему высокое положение, превышающее положение братьев его». Это слово постоянно звучало в его сердце. Хотя, казалось, каждый шаг на его жизненном пути делал все более и более невозможным исполнение этих слов. Пока он, наконец, совершенно незаслуженно был заключен в тюрьму, несмотря на то, что заслуживающие тюремные заключения были отпущены на свободу, а ему приходилось томиться там в одиночестве. Эти часы испытаний для его души также были часами духовного роста и развития. Так что, когда исполнилось слово, он был приготовлен ко встрече со своими своевольными братьями и мог исполнить возложенную на него обязанность. Он смог вразумить братьев, сделав это с большей любовью и терпением. Когда Бог открывает нам свое намерение, одни проходят, и намерение это не осуществляется, то это на самом деле тяжело переживать. Но это воспитание веры обогатит нас таким познанием Бога, которое мы не смогли бы получить иначе.

0: В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания Бибиан записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания Бибиан. «Экклесиаст» 4.9.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 3. Обучение истины. Блажен, кого истина сама собою учит, не приходящими образами и звуками, но так, как сама есть. Свое мнение и свое чувство часто нас обманывает и немного видит. Что пользы высоко умствовать о скрытых и темных предметах, о чем и не спросят нас на суде, зачем не знали? Великое безумие, что, оставив полезное и нужное, все старания прилагаем к любопытному и предосудительному. Очи имеем и не видим. И что нам во всяческих родах и видах? Кому глаголит вечное слово, тот свободен от многоразличных мнений. От единого слова все, и все говорит о едином, и в нем начало, глаголющее нам. Без него никто не разумеет, никто не судит право. Кому вся суть едина, и кто все к единому приводит, и все в едином видит, тот может быть постоянен сердцем, и в Боге пребывает мирен. О Боже, истина, даруй мне быть единому с Тобой в любви непрестанной. Часто скука нападает на меня от многого чтения и слышания. В Тебе все, чего хочу и желаю. Да умолкнут все ученые, да умолкнут все твари перед лицом Твоим. Ты един мне говори. Чем кто более внутрь соберет себя и сам в себе прост будет, тем больше и совершение без труда уразумеет, ибо свыше получит свет разумения. Чистый, простой и твердый дух во многих делах не рассеивается, ибо все делает во славу Божию и старается в себе пребывать, ни в чем своего не изыскивая. Что тебя всего более тяготит, всего более тебе мешает? Свое неумерщвленное сердечное желание. Добрый и благочестивый человек прежде внутри себя располагает свое дело, какое должен вне себя делать. Не дело то влечет его к желанию порочной склонностью, но сам он склоняет свое дело к суду правого намерения и правого разума. Не тому ли всего труднее борьба, кто старается победить себя самого? И вот какое должно быть наше дело. Себя самого побеждать и каждый день от того становиться все сильнее и восходить на лучшее. Ко всякому совершенству в этой жизни какое-либо несовершенство привязано. И всякое умозрение наше не без темноты бывает. Смиренное самосознание вернее ведет к Богу, чем глубокое исследование в науке. Не требуется осуждать науку или познание о вещах, знание само по себе добро и от Бога установлено, но всегда предпочитать ему должно добрую совесть и жизнь добродетельную. Многие заботятся больше о знании, чем о доброй жизни, оттого часто заблуждаются и мало приносят плода, либо вовсе остаются без плода. О, когда бы такое же старание прилагали к искоренению пороков и к водворению добродетелей, какое прилагают к возбуждению споров! Не было бы столько зла и соблазна в народе, не было бы такой распущенности в общежитиях. Верно, когда придет день суда, не спросится у нас, что читали мы, а спросится, что мы делали. Не спросится, хорошо ли мы говорили, а спросится, поверили жили мы. Скажи мне только, где те наставники и учители, кого хорошо знал ты, покуда они были еще в живых и процветали в науке, и уделом их уже другие владеют, и не знаю, вспоминают ли о них. Покуда жили они, казались еще чем-то, а теперь и не говорят о них. О, как скоро слава мира проходит! Когда бы жизнь их согласна была с их наукою, тогда бы по правде изучали они науку и по правде читали бы. Как много погибающих в нынешнем веке от суетной науки, от того, что мало заботились о служении Богу, от того, что хотели быть великими, а не смиренными, от того и исчезли в помышлениях своих. Истинно велик, кто любовь имеет великую. Истинно велик, кто сам себе мал и ни во что вменяет самый верх почести. Истинно благоразумен, кто все земное за сор почитает, да Христа приобретает. Филиппийцам 3 глава. Истинно ученый тот, кто творит волю Божию, а свою волю оставляет. Глава 4. О благоразумии в действиях. Не следует верить всякому слову или внушению, но всякое дело должно обсуждать осторожно и терпеливо в разуме Божьем. Вот горе! Часто верится и говорится о другом скорее злое, чем доброе. Такова наша немощь. Но муж совершенный не будет легковерен ко всякому рассказу, ибо знает бренность человеческую и немощь, как она податлива ко злу и как наклонна к падению в слове. Великая мудрость — не быть стремительным в действиях и не упорствовать в возбужденном ощущении. Кто имеет эту мудрость, тот не станет верить без рассуждения, каким бы то ни было речам человеческим, а что слышал и чему поверил, не спешит передавать вслух другим. С мудрым и рассудительным человеком веди совет свой. Ищи, кто лучше тебя, с ним посоветоваться прежде, чем станешь следовать совету своей мысли. Добрая жизнь делает человека мудрым по Божию и многоопытным. Кто сам в себе больше смиряется и покоряется Богу, в том изо всех больше будет мудрости и мира.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кимпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

«Ходить пред Богом». Что только не заключается в этих словах. Какое в них сказывается отделение от мира, какое самоотвержение, какая святость и нравственная чистота, какая благость и кротость, какое смирение, какая нежность, но и какая ревность и энергия, какое долготерпение, снисходительность и в то же время какая верность, какая твердость, какая решимость. Сегодня день прощения грехов, сегодня день спасения. Благословений вам, Господних!

я закрою глаза и в тиши помолюсь за тебя. У реки лишь сердце открой, в высоте ты мне станешь сестрой. Во Христе я закрою глаза и в тиши помолюсь за тебя. У реки ты сказал сердцу верь, как я рад, дай мне руку теперь, ты мне брат. Бог с тобою будет в любой твой час, не остудят будни его любовь. Душу в нас согреет он вновь и вновь, он хранит лелеет, что свято у нас. Стоит только решиться, и вот, победив безнадежность, пустот, твое сердце познает тот час, для кого оно будет стучать, и пойдет ледоход твоих чувств. Скажешь, я ничего не боюсь, за меня на кресте умер Бог. Он иначе не мог, нет, не мог. Бог с тобою будет в любой твой час, не остудят будни его любовь. Душу нас согреет он вновь и вновь, он хранит лишь.

Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Яську Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Петра. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Изучение жизни и служения апостола Петра, представленные в Писаниях, вдохновляют веру в господствующее провидение Бога. Симон Петр сделал много ошибок. Он был импульсивным, и это заставляло его говорить и делать то, что не было в согласии с разумом и намерением Бога. В одном случае Господь Иисус Христос должен был остро упрекнуть его этими словами: «Отойди от меня, сатана!» Когда

как Господь Иисус говорил с ним на берегу Галилейского озера после его воскресения. Петр стал выдающимся представителем апостолов в те ранние дни, как записано в книге «Деяния святых апостолов». Он говорил смело, он также совершал чудеса, как свидетельство факта, что Бог действовал в нем и через него. Многие искренние христиане ссылаются на Симона Петра, как на того, кто сильно подобен им. Как часто говорим мы, не сознавая, что, поступая так, мы не почитаем Господа, который искупил нас Своей кровью. Мы говорим неблагоразумно. Как часто мы не свидетельствуем о Его спасительной благодати, когда сталкиваемся с теми, которые не находят удовольствия в рассмотрении требований Иисуса Христа как Спасителя, или тех, кто сильно противится Евангелию. Но мы тогда должны помнить, что Петр был измененным человеком и исполненным Духом Святым. Он стал смелым в Господе. Мы можем по благодати Божией стать сильными в Господе и в силе Его могущества, чтобы совершать угодное Ему и говорить таким образом, чтобы прославить Господа. Симон Петр бесстрашно провозглашал Христа пред иудейским Синедрионом. Это контраст, который мы замечаем в Петре в результате его уполномочия опять Господом, как записано в Евангелии от Иоанна, 21 главе. «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Было положение, в котором он с Иоанном провозглашал их позицию перед Синедрионом. Синедрион рассуждал и пришел к заключению, что все, что они могли сделать, было предупредить Петра и Иоанна, чтобы они воздерживались от учения людей, что Иисус Христос был обещанный Мессией и что спасение было возможно только в Нем. Ответ Петра и Иоанна, наверное, потряс Синедрион. Они предполагали, что их угрозы произведут глубокий эффект на этих двух мужей. Но вместо этого это произвело ясное провозглашение, что как слуги Бога, они, Петр и Иоанн, не могут и не будут удерживаться от провозглашения всего Совета Божия. Как члены Синедриона, религиозные руководители знали, что в общем люди прославляли Бога за совершенное чудо над хромым человеком. Однако их сопротивление было все еще решительное, как прежде. Они поэтому грозили им опять, предупреждая их против дальнейшего свидетельства и отпустивший их. Это ясно. Это элемент страха овладел сердцами и умами членов Синедриона, что опять стало явным, когда мы обратимся к Деянию святых апостолов в 5 главе 35 стиху и дальше. На что мы обратим внимание, продолжая наше изучение жизни апостола Петра? Пилат, вы помните, знал, что он должен делать, а именно отпустить Иисуса Христа, потому что он признал его невиноватым. Но Пилат страшился оппозиции первосвященников. Такое действие со стороны его могло подвергнуть опасности его политическую власть и положение. Синедрион решил поэтому отпустить Петра и Иоанна не потому, что они были невинными, но потому, что люди прославляли Бога за его чудную силу, проявленную в исцелении хромого человека. Во всех формах политической жизни сегодня мы видим доказательства того же самого мышления, управляющими решениями, сделанными мужчинами и женщинами в официальном положении. Деяния святых апостолов, 4 глава, показывает, что духовные руководители ожесточили свои сердца, и теперь они презирают это благословенное имя, которое превыше всех имен. Это также показывает, как велико было их удивление при поведении мужей, которые полностью посвящены Господу Иисусу Христу. Петр и Иоанн проявили новую смелость, новое духовное понятие, новый источник силы. Они были не книжные. Соответственно, их духовного положения.

0: положение. Но они проповедовали с духовной силой, которая сбивала с толку Синедрион. Они были последователями Господа Иисуса Христа. И это Синедрион также сознавал, ибо они узнавали их, что они были с Иисусом. Это не было просто учение на академическом основании, но это было провозглашение истины в силе Духа Святого. И потому, что это было провозглашение в силе Духа Святого, оно касалось с удивительной силой. Поэтому, несмотря на угрозы и старание устрашить стоящих двоих пред ними, Синедрион услышал: «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Синедрион теперь был на оборонительном положении. Это было ясное подтверждение сомнению авторитета их в вопросах, относящихся к Богу. Бог был выше всех человеческих синедрионов. Бог уполномочил их говорить. Таким образом, Петр и Иоанн рассуждали и провозглашали недвусмысленно, и Синедрион отпустил их, но не без будущих угроз. Мы должны осторожно заметить образ, каким Петр и Иоанн тогда действовали после их освобождения. Они решили поделиться с верующими, что произошло, так, чтобы Бог мог получить славу за его господствующее провидение. Бог имел свою руку над своими служителями, укрепляя их для свидетельства Синедриону относительно Иисуса Мессии. Бог избавил их из рук Синедриона. Это они сообщили молодой церкви в Иерусалиме. Угрозы Синедриона были аккуратно изложены. Какая была реакция группы верующих, которые слушали свидетельство Петра и Иоанна? Пожалуйста, заметьте. Первое. Верующие сознавали вражду Синедриона к Иисусу Христу и всякому свидетельству о нем. Детали дания Петром и Иоанном подтверждают этот факт. Однако они также сознавали смелость, которая теперь характеризовала апостолов и которую они также переживали в их собственных жизнях. Там полностью и совершенно отсутствовало извинения за сделанные утверждения, и подобно не было колебания провозглашения требований Христа. Второе. Верующие искали лица Господа в молитве. Вопрос молитвы, явленный в Деянии святых апостолов в 4 главе, предлагает две важные вещи, именно убеждение верующих, которые творили молитву, и выраженное желание или отношение человека в молитве. Прежде всего, мы замечаем убеждение. Они выражены формой обращения. Мы слышим, люди говорят: «О Господи!» Слово так написано в Священном Писании. Можно было перевести «деспот». Обыкновенно слово «Господь» из оригинала значит «учитель», «куриас». Но в Деянии святых апостолов в 4 главе слово действительно «деспотес», такое, как мы находим в книге Откровения, 6 главе 10 стихе и Иуды 4 стихе. Это предлагает абсолютного правителя. Сегодня употребление слова «деспот» имеет худое значение. Библейское употребление слова указывает на окончательную власть. Позже в молитве верующие употребляли общее слово для Господа, то есть «куриос». Но их вступительное утверждение провозглашает абсолютное убеждение, что Иисус был управителем всеми. Это напоминает нам о вступительном утверждении в Евангелии от Иоанна. «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть». Апостол Павел утверждает: «Ибо в нем, Христе, обитает вся полнота вождества телесно. И он, Иисус Христос, был теперь прославлен и посажен на престоле со всею силою и властью. Аминь.
1: На этом передача выдающейся личности Библии подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ейско Даниил Александрович. Знание личности апостола Петра поможет каждому в личном хождении перед Богом. И конечная цель, конечно же, чтобы каждый из нас стал более подобен нашему Господу Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание BBN. Мы все по природе очень не любим ждать, особенно если ждать приходится Бога. Но зачем Он только иногда заставляет нас столько много ждать? Будем доверяться Господу. Он все делает в свое время, в то время, которое нужно для нас. Доверяйтесь Господу и оставайтесь с нами. Программа BBN продолжается.

0: Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио ББН передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь пастора Церкви Преображения, город Самара, Виктора Регузова. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Дорогие братья и сестры, перед нашей общей молитвой мы прочтем драгоценные слова из 94-го псалма. «Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыни спасения нашего, предстанем лицу Его со словословием, в песнях воскликнем Ему». Ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор Его же. Его море, и Он создал его, и сушу образовали руки Его. Придите, поклонимся и препадем, и преклоним колени пред лицом Господа Творца нашего. Ибо Он есть Бог наш, и мы народ паствы Его, и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали гласа Его! Не ожесточите сердце вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое. 40 лет я был раздражаем родом сим и сказал, это народ, заблуждающий сердцем, они не познали путей моих. И потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Дорогие братья и сестры, вы видите, как псалмопевец призывает народ Божий прийти и поклониться Господу. Этот призыв очень удивителен тем, что в нем содержится повеление предстать пред Господом со словословием, с песнями. И вот там, где сказано «воскликните», передается идея разных радостных возгласов. Это значит, что мы должны являться пред лицо Божие с очень радостным сердцем, с благодарным сердцем. Вы знаете, Богу не доставляет удовольствия, если дети Его всегда печальны. Одно дело, когда мы приходим с печалью о наших грехах, это нравится Господу. И Он заповедует нам, чтобы мы плакали, сокрушались о грехах наших. Но это все-таки лишь эпизоды в нашей жизни. Здесь явный призыв, чтобы мы приходили к Господу, чтобы Его воспевать, восклицать. И основанием для этого является то, что Бог является твердыней спасения нашего. Спасение включает в себя не только спасение от греха, но и всякое благополучие. Именно вот это значение содержится в древнееврейском слове «спасение». Он является скалой всякого нашего благополучия. Благополучие для души, благополучие для нашего тела, благополучие для наших семей. И псалмопевец объясняет далее, почему вот с таким настроением мы должны приходить к Господу. Он объясняет, в чем конкретно явил нам Господь спасительное благо, за которое мы вот так громко и радостно должны Его славить. И прежде всего мы видим, что мы должны так радостно и восторженно славить Господа за то, что Он нас поселил на прекрасной земле. Смотрите 3 стих и ниже. «Ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины земли, вершины гор Его же, Его море, Он создал Его, и сушу образовали руки Его». Дорогие братья и сестры, когда мы посмотрим на природу, вы знаете, мы отдыхаем, не правда ли? Нас радует все, что сотворил Бог. И если, когда мы заявляем, что земля нас держит, земля нас носит, мы оказываемся правыми, то в отношении Бога все наоборот. Он носит землю, Он ее держит. Как мы прочли в этих стихах, дважды упоминается о Его руках. Руки, которые создали море, создали сушу, и руки, которые держат глубины земли и вершины гор. Подумайте об этом великом Боге, который все сотворил и все держит. Держит облака, держит моря, держит животный, растительный мир. И, дорогие друзья, не для себя это Бог делает. Он ведь не нуждается во всем этом. Он ясно сказал, что Он не нуждается ни в жертвоприношениях, ни в крови животных. Он самодостаточный Бог. Он сотворил этот мир для нас, для человеков. Он дал человеку право владычествовать над землей. Для евреев этот стих особенно важен, потому что Бог многократно говорил своему народу, что эту землю Он им отдает во владение, землю, где течет молоко и мед. Землю, на которую Он посылает дожди. Землю, на которой Он поддерживает существование своего народа. И вот за это народ Божий призывается славить своего Создателя. Дорогие братья и сестры, мы ведь с вами тоже живем на прекрасной земле. Ведь вот наш регион, Жигулевские горы, называют Самарской Швейцарией. Очень все красиво. И я думаю, для нас это тоже серьезное основание славить Бога. Он нас поселил на прекрасной земле. Правда, люди очень сильно портят Божье творение. И это серьезный изъян в их характере. Поскольку вся природа – это дело Божие, мы должны не только за природу благодарить Бога и пользоваться ее дарами, дарами моря, дарами суши, дарами гор и рек, мы должны очень бережно относиться к природе. Вот здесь подчеркивается, что Его горы, Его море, Он все создал. И если природа является Божьей собственностью, наверное, нам нужно и вести себя очень хорошо. Вы знаете, вот буквально болью наполняется сердце, когда едешь по трассе, вот и останавливаешься на отдых в таких местах, это рощицы небольшие, лесопосадки, и вы знаете, и все усеяно мусором. И вот думаешь, как не понимают люди, что ведь земля это не их собственность, это Божий дом, и нельзя вот так сорить, нельзя так загрязнять. Неужели сложно вот этот пакет с этим мусором потом на стоянке в специальный контейнер бросить? Нет, вот там, где едят, там все и портит. Это человеческая греховность. Но мы с вами, дети Божьи, мы должны осознать, что мы живем, в общем-то, в прекрасном мире. Благодарил ли ты Бога за это? Вторая причина, и она тоже чрезвычайно важна, и настолько важна, что ее невозможно переоценить. Вы посмотрите, шестой стих начинается с такого призыва. «Придите, поклонимся, припадем, преклоним колени пред лицом Господа Творца нашего». Вот этих выражений мы не встречаем тогда, когда речь идет о нашей хвале за то, что мы живем в прекрасном Божьем мире. Но здесь вот призыв к особенному благоговению, буквально, чтобы мы пали ниц пред Богом. Почему же вот такой удивительный способ хвалы призывает нас воздать псалмопевец? А вот почему. Потому что то, что явил нам Бог, оно превышает всякие наше представление о Божьей благодати. Послушайте, ибо, объяснение, почему именно мы должны преклониться пред Господом, ибо Он есть Бог наш, и мы народ паства Его, и овцы руки Его. Братья и сестры, речь идет о том, что Господь вступил в особые взаимоотношения со Своим народом. Это не столько взаимоотношения царя и его подданных, хотя и это имеет место, сколько взаимоотношения пастыря и овец. Здесь так сказано, Он Бог наш, а мы народ паствы Его. Это значит, Он Бог-пастырь наш, мы овцы руки Его. Братья и сестры, какая удивительная картина. Ведь пастырь – это не грозный начальник для своих овец, это не судья. Это тот, кто проявляет огромную заботу об овцах, который понимает их характер, понимает их немощи, знает о них все, и который взял на себя задачу доставить самое наилучшее благо своим овцам. Вы знаете, что овца – это самое беззащитное животное. Овца не сможет себя защитить от хищных зверей или птиц. Овца не может себя вылечить, если заболеет. Овца довольно глупое животное и может наесться травы, от которой и погибнет. Если овца упадет, она сама никогда не встанет. Так что овца, как никакое другое животное, нуждается в заботе и опеке человека, пастуха. И здесь прекрасное отображение вот сути Божьего народа. Мы абсолютно вот такие овцы. Говорят, что овца дальше метра от себя не видит, очень близорукая. Это мы. Мы не видим опасностей. Если мы упали, мы сами никогда не встанем. Мы не можем найти себе пастбище. Необходимо, чтобы нас Господь направлял. И вы помните, отражение этой идеи содержится в прекрасном 22-м псалме. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях, водит меня к водам тихим». И в этом псалме Давид перечисляет все, что делает для него Бог. И овца ничего не может сделать для своего пастыря. Пастырь делает для нее больше. И действительно такой наш Бог. Вот почему мы должны перед Ним так преклониться благоговейно и так Его славить. И третья причина вот для такого поклонения, твердыни спасения нашего заключается в том, что наш Бог – это Бог, призывающий нас к благочестию. Это Бог, который не хочет, чтобы мы попали в какую-то беду. И вот эти слова. Послушайте. «О, если бы вы ныне послушались гласа Его». Да, Господь подарил прекрасную землю. Да, Господь вступил в чудесные взаимоотношения пастыря и овец. Но вот эти овечки часто бывают очень непокорные и непослушные. Они уходят, они не слушаются голоса пастыря. Так было с Божьим народом. И мы читаем, как Бог обращается к ним серьезным призывом увещевания. «Не ожесточите сердце вашего, как в Мериве, как в день искушение в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое. 40 лет я был раздражаем родом сим и сказал, это народ заблуждающий сердцем, они не познали путей моих, и потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Псалмопевец напоминает тяжелую, трагическую историю израильского народа. И вся проблема этого народа заключалась в их неверии Слову Божьему. Господь дал им чудесное обещание, что Он их выведет из Египта и введет в землю, текущую молоком и медом. И вот когда Господь вел их пустыней, Он допускал разные, ну, неприятные обстоятельства. То воды не было, то мяса не было, то еще какие-то сложные условия, то враги. И вот, когда люди оказывались в этих сложных обстоятельствах, терпели жажду, терпели относительный голод, вот тогда они начинали роптать на Бога, не верить в Его благость и в Его любовь. Они были очень неустойчивы в этих временных и, ну, простых, я бы сказал, испытаниях. И опять-таки, как это похоже на нас? Стоит каким-то трудностям только нагрянуть на душу христианина, то некоторые христиане начинают роптать на Бога. «И почему ты это сделал? И сколько я это буду терпеть? И зачем ты меня так ведешь?» Вместо того, чтобы смириться пред Богом, просить у Него силы пережить испытания, они начинают роптать. И как результат? Они теряют очень-очень многое. Они испытывают Божье наказание, как здесь Господь явил свое наказание для непокорного народа. Он запретил им вход в обетованную землю. Они так ей не овладели, все умерли в пустыне. Так и те дети Божии, которые ропщут, которые невнимательны к Слову Божию, они терпят очень много бед в жизни своей. Они не обретают полноты Божьих благословений. И то, что им хотел бы дать Бог, Бог им дать не может, именно из-за их неверного отношения к Божьему Слову. Братья и сестры, наша задача понять, что Бог ведет нас к очень блаженной и славной цели. Он ведет нас к вечности, где будет очень прекрасно. Вы знаете, на этом конгрессе было где-то более 3000 участников, это и делегаты, ну, еще больше было гостей. И вы знаете, впечатление такое, тех, кто особенно первый раз побыл на таком вот форуме, что это уже христианский коммунизм. Палатки стоят, ругани нет, вот, звучат песни. Утром рано-рано вдруг заиграл оркестр духовой. Всех поднимает на молитву. Это, вы знаете, вот такое слабенькое отражение благодати неба. Все приветливые, все добрые, поют в этой огромной палатке песню хвалы Богу. Вы знаете, вот эти чувства, они, ну, ни с чем не сравнимые. И когда я спрашивал некоторых людей, что особенно им вот впечатлилось на этом конгрессе, один молодой человек, ему 23 года, он сказал: «Я никогда не видел столько верующих, собранных вместе. Я увидел, что это сила, это слава, когда вместе поклонялись и славили Бога. Братья и сестры, Господь нас ведет к этому небесному конгрессу, который никогда не закончится. Там нас ожидают величайшие благословения. Но важно, чтобы, идя путем к этому небесному конгрессу, мы были бы послушны Господу в испытаниях. Пока все хорошо, мы его так более-менее слушаем. Но вот когда испытание, когда, кажется, все приходит в противоречие с его благостью и любовью, вот как мы ведем себя? Здесь сказано: «О, если бы они послушали голоса его». О, если бы в этих искушениях мы прислушивались к голосу Божьему, мы бы никогда не терпели поражения. Так что сегодня у нас удивительный день — прийти, поклониться нашему Господу, прославить Его за эти удивительные три вещи. За то, что Он позволил нам жить в Его прекрасном мире. За то, что Он нас сделал своими овцами, стал для нас пастырем. И за то, что Он призывает нас к послушанию, через который мы обретаем множество чудных благословений. Давайте, братья и сестры, в коротких молитвах, радостных молитвах прославим Его. Аминь. Господь, мы искренне благодарим Тебя за то, что Ты являешься твердыней спасения нашей души, что Ты твердыня нашего земного благополучия, что Ты заботишься о нас со всех сторон. Мы слава, слава, слава Тебе. Помоги нам ходить в послушание Тебе, Господь. Это единственное, что бы Ты хотел видеть в нас, в Твоих детях. Помоги не упорствовать. Помоги, Господь, не ожесточать своего сердца к Твоему Слову. Но когда Ты что-то говоришь нам, помоги нам соглашаться с Твоими удивительными законами и заповедями. И даже если они противоречит нашему разумению, если мы их не до конца понимаем. Но, Господи, помоги нам и тогда повиноваться Тебе. И когда мы впадаем в какие-то трудности и искушения, Господь, дай нам и тогда слышать Твои повеления, как мы должны себя вести. Мы так желаем, Господи, чтобы всегда мы были людьми, прославляющими Твое имя, чтобы все благословения, которые Ты назначил для нас, мы могли бы здесь обрести. Слава, слава Тебе за все, наш великий Бог. Аминь.
0: Вы прослушали программу Библейского радио «Бибиен. Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь пастыря церкви Преображения, город Самара, Виктора Регузова. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верой в сердце, в словах молитвы покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.

Иоанн Креститель назвал Иисуса Агнцем Божьим, который берет на себя грех мира. Иоанна 1:29. Петр сказал, что Иисус понес на себе всю тяжесть наших грехов. 1 Петра 2:24. А апостол Павел объяснил, что не знавшего греха, Он, Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Почему вы еще медлите? Отдайте Ему свою душу, и вы никогда об этом не пожалеете. Да поможет вам в этом Господь.

В эфире библейское вещание BBN. Почти каждое послание апостола Павла заканчивается прекрасным пожеланием, о чем он сам говорит так: «Приветствие моею рукою». Это записано во втором послании к Фессалоникийцам, самые последние стихи. «Приветствие моею рукою Павловою, что служит знаком во всяком послании, пишу я так: благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». Какие прекрасные слова! Благодать, что может быть лучше благодати от Бога, этого благого даяния, которое мы получаем от Бога, ну, совершенно незаслуженно, только по Его святой милости. Давайте больше благодарить Господа за ту благодать, которую мы от Него получаем каждый день.

0: В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст» 4.9.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Какая замечательная 13 глава книги Деяния. В ней описано одно из важнейших событий в истории церкви – первая миссионерская поездка первых миссионеров – Варнавы и Савла. В этом событии мы обнаруживаем несколько истин. Эти истины связаны с задачей церкви, и нам следует хорошо вникнуть в них. Причиной того, почему церковь до сих пор не исполнила повеление своего хозяина Иисуса Христа идти и евангелизировать весь мир, является то, что она пренебрегала этими истинами и этими правилами. Дорогие мои, первоапостольская церковь поступила иначе, и в этом она может послужить нам добрым примером. Поэтому хорошо было бы подражать ей. Итак, в первую очередь, давайте прочтем наш текст. Начинается он с 4 стиха. Но я думаю, что полезно будет прочитать также 2 и 3 стихи. Вот что мы тут читаем. «Когда они служили Господу и постились...» Кто были они? Об этом упомянуто в 1 стихе. Это были члены церкви в Антиохии. «Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Тогда они, совершивши пост и молитву, возложили на них руки, отпустили их. Сие, бывшие посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда поплыли в Кипр. И бывшие в Саламине проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе и Иоанна для служения. Я прочту еще 6 и 7 стихи. «Прошедший весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина, именем Вар Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие». Первый и основной урок, который мы видим в этом событии, это факт суверенитета Божьего. Не братья, упомянутые в нашем тексте, не церковь в Антиохии, а сам Господь – инициатор своего дела. Во-первых, не нам избирать, какое служение мы будем совершать для Бога. Нет, это не дело человека, даже не дело церкви, а дело Бога. Мы полностью зависимы от господина жатвы. Помните, как Бог через пророка Исаию упрекнул народ свой, начавший повелевать Богу, как и что он должен был делать? Это говорит через пророка сам Господь, святый, Создатель наш. «Вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих? Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон я. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь?» И тем не менее, сколько раз мы пытались это делать. Мы продумали свой план, и нам он показался хорошим. А потом, обращаясь к Богу, мы говорим: «Благослови наше намерение, аминь». А иногда даже и такую молитву не считаем нужным произнести. О, дорогие мои, когда же мы усвоим эту очень важную истину, одну из основных истин, что мы полностью зависимы от нашего Бога? Ведь мы подвластны Ему, не нам решать свою судьбу. Вся Библия напоминает нам, что Бог нас любит, что Бог в обилии посылает нам все необходимое, что Он прощает нас. И делает он это без каких-либо наших заслуг или условий с нашей стороны. Мы же только можем принять обилие его благословения и откликнуться с благодарением, словословием и хвалой ему. Мы не имеем права приказывать Богу. Он поступает так, как ему угодно. Наше дело покориться Ему, предоставить себя в Его распоряжение и быть открытыми сосудами для того, чтобы вместить все то, что Он имеет для нас. Это и есть первый урок, который мы извлекаем из вышеупомянутого отрывка из книги «Деяния». Не руководящие братья из Антиохской церкви, не сама церковь решила, каким должен быть следующий шаг, какой избрать маршрут для этой первой миссионерской поездки, и притом ни они, ни церковь решила, и то, кого отправить на дело евангелизации. Все это решил Дух Святой. Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». И в 4 стихе мы читаем: «Сии, бывшие посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр». Но вы скажете, если Бог инициатор, и мы от Него полностью зависимы, тогда что же требуется от нас? Это второй основной урок, который мы можем извлечь из сегодняшнего текста. Что делала церковь? Она служила Господу, молясь и постясь. Поступая так, этим церковь признавала, что она зависима от Бога и ожидает Его указаний. Члены этой церкви не считали потери времени и энергии служения Господу в посте и молитве. К сожалению, мы в этом не столь преуспеваем. Мы так заняты, да, нашими церковными делами, что молитва, хвала и словословие отодвинуты на задний план. Церковь же в Антиохии в молитве служила Богу. И это верующие Антиохской церкви считали самым главным. Что скажет им их главнокомандующий, господин жатвы? Вот что у них было на первом месте. Они не столько просили, сколько давали. Они посылали Богу свою хвалу, благодарность и словословие, и этим выражали свое полное доверие Господу. Более того, они отдали Богу самих себя. И вот в таких условиях они смогли услышать голос Духа Святого. Если таково наше отношение к Богу, то Он обязательно откроет нам свою волю. Тут интересно отметить, что после молитвенного служения и поста, после того, как Дух Святой открыл им свою волю и сказал, кого послать на служение, написано, что они еще раз помолились и совершили пост, и тогда только, возложа руки на Варнаву и Савла, отправили их в путь. Зачем еще молиться? Ведь Дух Святой уже ясно указал им свою волю. Я в этом вижу большую мудрость со стороны членов церкви. Во-первых, вне всякого сомнения, в этой молитве участвовала сейчас вся церковь. Такая молитва не лишняя. Если они правильно поняли волю Божию, то такая последовательная молитва только лишний раз подтвердит Божий план. Это говорит нам о смирении этих братьев и об их готовности признать, что они могли ошибиться. А чтобы не было ошибки, они еще раз совершают пост и молитву, и только после этого, возложив руки на избранных Богом служителей, отправляет их в дорогу. Как важно, дорогие мои, быть уверенными в воле Божьей. Ведь тут дело касается Царствия Божьего. В этот план вовлечены не один или два человека, но вся церковь, и от нее зависит рост и прогресс в деле Божьем. Очень важно тут отметить роль церкви, я имею в виду поместной церкви, в деле распространения Благой Вести. Это не было решение только нескольких братьев, это было решение всей поместной общины в Антиохии. Прошу отметить, что в церкви была полная гармония, единство. Возлюбленные, Бог не может благословить, Он не может употребить церковь, которая разделена. В Антиохской церкви царило единство, и поэтому, как говорит псалмопевец, там заповедал Господь благословение. Церковь, которая разделена, в которой ссорится, члены которой не живут в мире друг с другом, Бог не может употребить. Такая церковь парализована. Она является только бременем и помехой для Царствия Божия. Члены церкви в Антиохии жили в гармонии не только между собою, но и были в гармонии с Духом Святым. Они приняли указание от господина жатвы и сказано: «Возложивши на Варнаву и Савла руки, отпустили их». Отпустили их. О чем говорят нам эти слова? Они говорят нам, что церковь в силе отпустить, но она может и задержать делателей на Ниве Божьей. Некоторые общины связывали свидетелей Христовых, как узников, не отпуская их на дело, на которое звал господин жатвы. Потрясающий факт, правда? Но именно такое положение во многих церквах нашего братства. Возлюбленные, сколько в наших общинах людей, которым следовало бы быть где-нибудь на Ниве Божией, однако они связаны, они прикованы, церковь их не освобождает. Церковь предпочитает, чтобы эти потенциальные труженики сидели и грели церковные скамейки. Кругом погибают души, а те, которым дана благая весть, сидят и ничего не делают. А причина в том, что церковь не слышит ни повеления Христова, ни вопли погибающего мира. Дух Святой сегодня готов сказать: «Отделите мне того или иного брата или сестру на дело, которому я призвал их». Дорогие мои, господин жатвы посылает. Он зовет делателей на ниву свою, а мы слышим его голос. Мы сидим на месте, довольствуясь тем, что сами спасены, что мы знаем Господа. Не пора ли, дорогие мои, пасть на колени и просить господина жатвы, как учил Господь своих учеников, чтобы Он послал делателей на ниву свою? Когда мы так поступим, тогда мы в состоянии будем услышать ясно Его голос. Я повторяю, не церковь посылает делателей на Божий труд, посылает Дух Святой, но церковь должна принять указание Духа Святого. На это она способна, но она должна исполнить Божьи условия. Она должна пасть на колени, молиться и слушать, что скажет Дух Святой. Но это, возлюбленные, еще не все. Можно знать волю Божию и все же не исполнять ее. Церковь в силе задержать тех, которых посылает Дух Святой. Подумайте, какая ответственность возложена на церковь? Чем же объяснить нерешительность церкви? Почему она колеблется и запинается? Не ошибясь, можно сказать, что главная причина заключается в том, что она не находится в общении со своим Господом. Церковь делает свое дело. Она занята разными делами, да, пусть даже церковными, но служит ли она Богу? Не получается ли так, что она служит себе, своим интересам, а не интересам Божьей славы, не интересам Иисуса Христа? Препятствия также могут быть и в тех, которых Господь призывает на дело свое. Да, Дух Святой явил свою волю. Он указал, что церковь должна отделить того или иного брата или сестру на служение. И со стороны церкви нет препятствий, скажем, чтобы освободить таковых. Но что можно сказать, если те, которых Господь зовет, сами не готовы последовать за Ним? Какие могут быть причины? Чаще всего это страх, боязнь перед будущим. Мы боимся, что наши планы, наш мир и покой будет нарушен. Нам придется полностью изменить свой быт, оставить родной дом, близких, идти куда-то в неизвестность. Да, неопределенность и неизвестность пугает нас. Мы просто опасаемся коренных перемен в нашей жизни. А с этим мы не должны считаться, если желаем следовать за Иисусом Христом. И вот это чувство неопределенности может стать нашим самым большим врагом. Оно нам мешает Желание есть, но этого недостаточно. Помните, как один книжник, услышав проповедь Иисуса, в порыве энтузиазма обращается к нему и говорит: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Да, тут видны и желание, и готовность, и энтузиазм. И что же Господь ему ответил? «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезды, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». И не сказано, как поступил этот человек, услышав такой ответ. По всей вероятности, его энтузиазм иссяк. Тут же, а это написано в 8 главе Евангелия от Матфея, сказано: «Другой же из учеников сказал ему: „Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего“». Это вовсе не значит, что похороны должны были состояться в тот же день или на следующий день. Это просто выражение, которое до сих пор широко распространено на Востоке. И под ним подразумевается, что, мол, я имею определенные обязанности к своим родителям до конца их земной жизни. И что же ответил ему Иисус? «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Последовал ли он за Христом, мы тоже не знаем. Дальше сразу же после этого, в следующем же стихе, то есть в 23 стихе, сказано: «Когда он вошел в лодку, за ним последовали ученики его». Нужно иметь в виду, что они уже следовали за ним 2 года. Речь идет о 12 учениках Иисуса. И вот в этот день, когда Господь Иисус был так занят, Он говорит ученикам: «Переправимся на ту сторону». У евангелиста Марка мы находим интересную подробность, связанную с этим событием. Марк пишет: «И они, отпустивши народ, взяли его», то есть Иисуса, собою, «как он был в лодке». В английском переводе сказано, что они взяли его таким, как он был. Другими словами, в отличие от тех энтузиастов, о которых мы говорили раньше, они последовали за Христом безоговорочно, без каких-либо условий. Но вот происходит нечто непредвиденное. Внезапно на них обрушилась сильнейшая буря. Евангелист Марк пишет: «Великая буря». Лука – «бурный ветер», а Матфей – «великое волнение». В поднике слова «великое волнение» переданы словом «сейсмос», то есть волнение это было сейсмического характера. Слово «сейсмос» можно понять как землетрясение. Так вот, несмотря на то, что эти люди, ученики Иисуса, имели большой опыт, как рыбаки, тем не менее, они пришли в ужас от такой невероятной бури. А в это время Иисус спал на корме на возглавии. От страха, что они утонут, ученики будят Иисуса и говорят: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Как можно понять их слова? Они указывают на маловерие учеников. Заметьте, после того, как Христос приказал морю утихнуть, Он упрекнул учеников за их боязливость и неверие. Сказано, что они убоялись страхом великим. И вот что они говорят: «Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?» Вся проблема была в том, что они не полностью доверяли своему Господу. Они верили и не верили. И причину своего неверия они выразили словами: «Кто же это?» Видите, проблема их заключалась в том, что они не знали своего Господина. Своего Господа знали и в то же время не знали. Возлюбленные, потому что мы не знаем Господа, у нас тоже будет страх перед неопределенностью, страх перед неизвестным, страх перед завтрашним днем. Господь неоднократно предупреждал своих последователей, что следование за Ним не обойдется без трудностей. Но в то же время Он обещал: «Сей я с вами во все дни до скончания века». Послушайте, какое чудное обетование мы имеем в слове Его. «Он зовет своих овец по имени и выводит их, и когда выводит своих овец, идет перед ними. Поэтому, дорогие мои, мы, как овцы Его, можем идти за Ним, ничего не страшась. Слава и благодарение Ему. Дорогие мои, Господь сегодня зовет нас на служение Ему. Будем внимательны к Его голосу. У нас нет причины для страха. Наш Бог добр. Он не оставит и не покинет нас. Будут бури, но благодарение нашему Господу вовек, Он с нами в лодке. И скажите, пожалуйста, может ли утонуть лодка, в которой находится Господь Иисус Христос? Конечно, нет. Да, послушание голосу Господина жатвы всегда требует движения, оставления того места, на котором мы сейчас находимся. У Господа есть план для всего мира. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Это было последнее повеление Иисуса Христа перед тем, как Он вознесся на небо. Можно ли сказать о вашей общине, дорогие друзья, что она является плацдармом для вторжения в новые места и завоевания новых территорий для Царствия Божия? Если нет, то вы не исполняете повеление Христа. Господин жатвы хочет переселить некоторых из нас на новые места. Там нужны Его свидетели. Готовы ли вы? Подумайте, братья и сестры, какое перед вами огромное миссионерское поле, и оно ждет жнецов. Господь сегодня предупреждает: не говорите, что еще 4 месяца и наступит жатва. Я же говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Советский Союз занимает почти 1/6 обитаемой суши. На этой территории проживает около 280 миллионов человек, более 100 наций и народностей. И большинство из них еще не слышали о Христе. Братья и сестры, кто же принесет им спасительную весть, если не вы? Готовы ли вы откликнуться, как некогда откликнулся на призыв Божий пророк Исаии? «Вот я, пошли меня!» Он не сказал «мы», а сказал «я». Призыв Божий обращен лично к тебе, как к члену Божьей семьи. Семья же, то есть церковь, община, в свою очередь должна освободить своего члена, дать свое благословение, всячески поддерживать его, поощрять его идти туда, куда Бог посылает его. О чем говорит наш текст? Из него становится понятным, что каждое чадо Божие должно быть готовым отдать себя в полное распоряжение Богу. Не всех посылает Господь, но каждый должен предоставить себя в Божие распоряжение, дабы быть использованным им так, как ему угодно. Для любого служения, в любом месте, в любое время. Тут не стоит вопрос о том, когда мы почувствуем готовность или будем расположены идти. Вопрос в том, готовы ли мы исполнить Его повеление сейчас. Иногда мы думаем, что, может, не пришло время, что, может, через год, или когда мы сделаем то или другое, или когда мы будем более духовными, когда мы достигнем высшего уровня в нашей духовной жизни, тогда мы сможем пойти. Дорогой друг, кто лучше может разрешить эти вопросы, ты или Бог? От тебя требуется безоговорочная готовность и послушание, без промедления. А в остальном позаботится и усмотрит сам Господь. Я вижу, что время мое истекло, и я должен закончить. Но я надеюсь и искренне молюсь, что многие из вас, склонив свои колени там, где вы сейчас находитесь, скажете: «Вот я, Господь, пошли меня». Скажите это от всего сердца. Предоставьте себя в Его распоряжение. А если ты, мой друг, еще не познал Иисуса Христа как своего личного Спасителя, то ты можешь прийти к Нему сейчас, и Он спасет тебя. Скажи: «Господи, спаси меня, омой меня пречистой кровью Своею. Я сознаю свой грех, прости меня». И когда ты так придешь к Нему, Он не откажет тебе своей милости, ибо приходящего ко мне, говорит Господь, не изгоню вон».
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания «BBN».

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Яська Даниил Александрович. Этот цикл передач подготовлен для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии, поэтому, конечно же, она каждому поможет углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Исаии. Уверен, что это время, конечно же, будет благословением для вас, поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Изучая пророчества Исаии, мы находим в них много возвещений о будущем Израиля. Мы также узнаем многое в этой книге о пришествии Божественного Слуги в этот мир, которым является Господь Иисус Христос. О нем говорит 11 глава Исаии, что Он придет. В первом стихе сказано так: «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произойдет от корня его». Мы знаем, что Иессей был отцом Давида, которому было дано Богом много обещаний, драгоценных и великих. О Господе Иисусе говорится, что Он является великим сыном Давида. Итак, 11 глава Исаии открывает нам Господа Иисуса Христа. Пророк возвещает, что Дух Господень почиет на нем. И мы убеждаемся в этом, читая Евангелие от Луки, 3 глава, 22 стих, где сказано, что Дух Святой сошел на Христа во время Его крещения в Иордане от Иоанна. А потом в Евангелии от Луки, в 4 главе, 17 по 18 стих, мы читаем, что Иисус Христос, начиная свое служение, громко прочел народу в синагоге из книги пророка Исаии: «Дух Господень на мне. Он помазал меня благовествовать нищим». Исаия 61:1.

им неожиданный вред и даже опасность. Господь Иисус в духовном отношении имел это сильное чувство различать то, что не является чистым и полезным. Он быстро улавливает лицемерие религиозных вождей еврейских, которые пробовали привести его в тупик. Читая Евангелие от Луки, 20 глава и 24 стих, мы видим, что он уразумел хитрость лукавых людей и ответил им: «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий. Чье на нем изображение и надпись?» Они отвечали: «Кесарево». Он сказал им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божье — Богу». Эти люди ставили ему такие вопросы, чтобы поставить его в положение противоречия с великим пророком Моисеем, или же с кесарем, Луки 5, 22 и 20-25. Побежденные его мудростью, они ответили: «Кесарево». Господь Иисус Христос, Слуга Божественный, никогда не сделал ни одной ошибки в Своем земном служении. Он проявит такую же безошибочную премудрость в грядущих днях Его царствования, о которых свидетельствует 11 глава Исаии. Даже и мир животных изменится, прекратится нападение и разорение. Слушайте пророчество об этом. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, не будут делать зла и вреда по всей святой горе моей. Исаия 11:6. Не забудьте, что пророчества о земном служении Господа Иисуса Христа исполнились с точностью. Так же будет при Его втором пришествии и в дни тысячелетнего Его царствования на этой земле. Все это исполнится. Первая часть книги Исаии заканчивается 12 главой, в которой выражена хвала Господу за все Его чудные дела и за милость Его. Среди трудных обстоятельств времени пророк возгласил: «Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя святой Израилев». Исаии 12:6. Не является ли это утешительным фактом, что среди трудностей, которые и Церковь Христова переживает, Его дети могут с радостью и благодарением воскликнуть: «Святый Бог посреди тебя!» Воистину это есть благословение, потому что, когда народ Божий собирается вместе, там и Господь обещал присутствовать вместе с ними Святым Духом. Вторая часть книги включает в себя с 13 главы по 23 главу, и, как было уже сказано раньше, она относится к языческим народам, окружавшим Израиль и Иудею, или имевшим с ним взаимоотношения. Господь употреблял эти народы для наказания Израиля и Иуды за их отступление от Господа, потому что они не были вполне послушны Ему. Праведность и справедливость Божия открывалась в этих действиях Божиих по отношению к ним. Нужно заметить, что эта часть книги Исаии, главы от 13 по 23, может быть разделена на 10 подразделений с определенным указанием на состояние отдельных народов. Первое. Вавилон. Страна, стремящаяся иметь власть и владычество над другими странами, с 13 главы 1 стиха по 14 главу 27 стих. Второе. Филистимляне указывают на ложные надежды человека, глава 14, 28, 32. События эти имеют историческую дату, это был год смерти царя Ахаза в Иудее. Третье. Моав свидетельствует о гордости, Исаии 15.1 и 16.14. Самонадеянный, гордый Моав, жестокий народ, перенесет унижение и будет побежден и перенесет бедствие. Четвертое. Дамаск, Исаии 17.1.11.
связан с непослушанием, союзом непослушания.

0: и бунта. Нет сомнения в том, что это относится к событиям Исаии 7:8, когда Дамаск, Сирия, заключил союз с Израилем, чтобы совместно напасть на Иерусалим. За это их ожидало наказание. Пятое. Египет, Исаии 19:1 и 26, указывает на порабощение, о котором есть частое напоминание. Но 19 глава заканчивается обещанием, как Господь Египет, благословен народ мой египтяне. Шестое. Пустыня Приморская, Вавилон, Исаия 21:1-10, где говорится: «Богатство его всем известно». Пророк Даниил передает яркую картину этих времен, когда великий монарх восклицал с гордостью среди изобилия и роскоши: «Велик Вавилон, который я построил, а великую славу имени его». Но в пророчестве своем уже слышит крик и события грядущих дней: «Пал, пал Вавилон, и все идолы его лежат на земле разбитые». Исаии 21:9. Седьмое. Едом. Исаии 21:11-12. Свидетельствует о страхе перед судом. Это краткая информация об остатке племени, жившем на востоке, от Иордана в горах. Люди эти ожидали суда со страхом великим. Это их состояние напоминает о создающемся положении в мире сегодня. Сердца людей в страхе перед будущим, которое грядет на Вселенную. На горизонте будущего зарисовываются страшные разрушительные призраки, которые в любой момент могут стать действительностью и уничтожить людскую цивилизацию и залить мир морем крови. Все это сознают, все боятся, но идут к этой катастрофе как обреченные. Восьмое. Аравия представляет кочующий народ. Исаии 21:13-17. Девятое. Тир. Область торговли и жадность к наживе и владычеству над другими. Исаии 23:1-18. И десятое. Иерусалим. Исаии 22:1-25. Свидетельствует о людях, забывающих Бога и все его милости к ним. Пророчество о долине видения, в котором передается о жизни людей, грешных и беззаботных, которые веселились даже тогда, когда над ними висела грозная опасность. Они закрыли глаза свои, чтобы видеть повеление Господне, и равнодушные к Его воле, и такое состояние влекло на них опасность. Окружающие Иерусалим народы не имели духовной связи с живым Богом, которую имел Иерусалим. Исключительная связь с Господом делала иудеев ответственными перед Ним. Веселение Иерусалима являлось болезнью. Безбожные люди и сегодня зачастую проявляют большое веселье, оргии. Их радости совершаются даже в момент, когда грозные тучи надвигаются, предупреждая об опасности. В то время, когда народ так веселился, Исаия плакал. Пророк знал, что это был день скорби, а горожане Иерусалима думали, что это день смеха. И вот Исаия неожиданно провозглашает, что правители эти падут, а на их место придут другие. Можно думать, что в то время происходили политические интриги. Исаия предупреждал народ, что приближается смерть, Исаии 22 глава, 15 стих, и свидетельствует о таинственном чужестранце Севне, придворце. Заговор мог быть связан с ним. А потом пророк говорит о рабе Господа Елиакиме, который был верен Господу и приготовлен для служения. Его правление будет иметь успех, но позже найдутся в нем недостатки. Это свидетельствует о том, что служители Господни должны приготовиться быть верными Ему не отчасти на короткое время, но на всю свою жизнь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Эта передача была подготовлена библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Яська Даниил Александрович. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Исаии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Книга пророка Исаии получила свое название по имени автора, которое означает «Господь спасение». Пророк Исаия пророчествовал в Иерусалиме и вблизи во время правления четырех царей. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Господь преисполнен любви к нам, грешным людям, и Он хочет, чтобы мы те же чувства, которые в Нем, имели в нашем сердце. У Иисуса было смиренное сердце. Если Он пребывает в нас, гордость никогда не будет царствовать в нашей жизни. У Иисуса было любящее сердце. Если Он живет внутри нас, тогда ненависть и злоба не овладеют нашим сердцем. У Него было милосердное и понимающее сердце. Если Он живет в нас, тогда милосердие будет определять наши отношения к ближнему. У Него было бескорыстное сердце. Если Он пребывает внутри нас, себелюбие там не будет, а будет служение Богу и нашим ближним. В эфире BBN «Оазис в пустыне радиозвуков».

0: Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Первая книга Паралипоменон, глава 8. Вениамин родил Белу, первенца своего, второго Ашбела, третьего Ахрая, четвертого Ноху и пятого Рафу. Сыновья Белы были Аддар, Гера, Авиуд, Афишуа, Нааман, Ахоах, Гера, Шефуфан и Хурам. И вот сыновья Ягуда, которые были главами родов, живших в Геве и переселенных в Манахав. Нааман, Ахия и Гера, который переселил их, он родил Уззу и Ахихуда. Шигараим родил детей в земле Моавитской после того, как отпустил от себя Хушиму и Баару жен своих. И родил он от Хадеши жены своей Иоава, Цивию, Мешу, Малхама, Иевуца, Шахию и Мирму. Вот сыновья его, главы поколений. От Хушима родил он Авитува и Елпаала. Сыновья Елпаала – Эвер, Мишам и Шемер, который построил он и Лод, и зависящие от него города, и Бера и Шема. Они были главами поколений жителей Айалона. Они выгнали жителей Гефа. Ахио, Шашак, Иремов, Зевадия, Арад, Эдер, Михаил, Ишфа и Иоха, сыновья Берии. Зевадия, Мишулам, Хиский, Хевер, Ишмирай, Излия и Иоав, сыновья Елпаала. Иаким, Зихрий, Завдий, Еленай, Целфай, Елиил, Адайя, Бераия, Шимрав, сыновья Шимея. Ишпан, Эвер, Илиил, Авдон, Зихрий, Ханан, Ханания, Илам, Антофия, Ивдия и Финуил, сыновья Шишака. Шамшерай, Шихария, Афалия, Иаришия, Илия и Зихрий, сыновья Иерахама. Это главы поколений, в родах своих главные, они служили в Иерусалиме. В Гаваоне жили Иеил, отец Гаваонитян, имя жены его Мааха, и сын его первенец Авдон, за ним Цур, Кис, Ваал, Надав, Нер, Гедор, Ахио, Зехер и Миклов. Миклов родил Шимея, и они подле братьев своих жили в Иерусалиме вместе с братьями своими. Нер родил Киса, Кис родил Саула, Саул родил Ионафана, Милхисуя, Авинадава и Ешбаала. Сын Ионафана – Мирибаал, Мирибаал родил Миху. Сыновья Михи – Пифон, Мелег, Фаарея и Ахаз. Ахаз родил Иоиаду, Иоиада родил Алемефа, Азмавефа и Замврия, Замврий родил Моцу. Моца родил Бинею, Рифая – сын его, Илиаса – сын его, Ацел – сын его. У Ацела шестеро сыновей, и вот имена их – Азрикам, Бохру, Исмаил, Шеария, Овадия и Ханан. Все они сыновья Ацела. Сыновья Ешека, брата его, Улам, первенец его, второй Иеуш, третий Елифелет. Сыновья Улама были люди воинственные, стрелявшие из лука, имевшие много сыновей и внуков, 150. Все они от сынов Вениаминовых. Глава 9. Так были перечислены по родам своим все израильтяне, и вот они записаны в книге царей израильских. Иудеи же за беззаконие свои переселены в Вавилон. Первые жители, которые жили во владениях своих по городам израильским, были израильтяне, священники, левиты и нефинеи. В Иерусалиме жили некоторые из сынов Иудиных, и из сынов Вениаминовых, и из сынов Ефремовых и Манассеиных. Уфай, сын Амиуда, сын Омри, сын Имрия, сын Вания, из сыновей Фареса, сына Иуды. Из сыновей Шилона – Асаия, первенец и сыновья его. Из сыновей Зары – Иеуил и братья его, 690. Из сынов Вениаминовых – Саллу, сын Мешулама, сын Гадавии, сын Гессенуи, и Ивния, сын Иерохама, и Эла, сын Узе, сына Михрии, и Мешулам, сын Шефатии, сына Ригуила, сына Ивнии, и братья их по родам их, 956. Все это мужи были главы родов в поколениях своих. А из священников Иедаия, Иоираф, Иохин, Иазария, сын Хелкии, сын Мешулама, сын Садока, сын Мераиофа, сын Ахитува, начальствующий в Доме Божьем, и Адаия, сын Иерохама, сын Пашхура, сын Малхии, и Маасай, сын Адиела, сын Иахзера, сын Мешулама, сын Мишелемифа, сын Иммера, и братья их, главы родов своих, 1760, люди, отличные в деле служения в Доме Божьем. А из левитов – Шимая, сын Хашуфа, сын Азрикама, сын Хашавии, из сынов Мирариных, и Вакбакар, Хереш, Галал и Матфания, сын Михи, сын Зихрия, сын Асафа, и Овадия, сын Шимаи, сын Галала, сын Идифуна, и Берехия, сын Ассы, сын Елканы, живших в селениях нетофавских. А привратники – Шалум, Акуб, Талмон и Ахиман и братья их. Шалум был главным. И до ныне эти привратники у ворот царских к востоку содержат стражу сынов Левиных. Шалум, сын Коре, сын Эвиасафа, сын Корея, и братья его из рода его, кореяне, по делу служения своего были стражами у порогов Скинии, а отцы их охраняли вход в стан Господен. Финеес, сын Елиазара, был прежде начальником над ними, и Господь был с ним. Захария, сын Мишлемии, был привратником у дверей Скинии собрания. Всех их, выбранных в привратники к порогам, было 212. Они внесены в список поселениям своим. Их поставил Давид и Самуил прозорливец за верность их. И они, и сыновья их, были на страже у ворот дома Господнего при доме Скинии. На четырех сторонах находились привратники на восточной, западной, северной и южной. Братья же их жили в селениях своих, приходя к ним от времени до времени на 7 дней. Эти 4 начальника привратников, левиты, были в доверенности. Они же были приставлены к жилищам и к сокровищам Дома Божиего. Вокруг Дома Божиего они и ночь проводили, потому что на них лежало охранение, и они должны были каждое утро отпирать двери». Одни из них были приставлены к служебным сосудам, так что счетом принимали их и счетом выдавали. Другим из них поручена была прочая утварь и все священные потребности, мука лучшая и вино, и елей, и ладан, и благовония. А из сыновей священнических некоторые составляли мирру из веществ благовонных. Матафии из левитов, он первенец Силума Кореянина, вверено было приготовляемое на сковородах. Некоторым из братьев их, из сынов Каафовых, поручено было заготовление хлеба в предложение, чтобы представлять их каждую субботу. Певцы же, главные в поколениях левитских, в комнатах храма свободны были от занятий, потому что день и ночь они обязаны были заниматься искусством своим. Это главы поколений левитских – в родах своих главные, они жили в Иерусалиме. В Гаваоне жили отец Гаваонитян Иеил, имя жены его Мааха, и сын его первенец Авдон, за ним Цур, Кис, Ваал, Нер, Надав, Гедор, Ахио, Захария и Миклов. Миклов родил Шимиама, и они подле братьев своих жили в Иерусалиме вместе с братьями своими». Нер родил Киса, Кис родил Саула, Саул родил Ионафана, Милхисуя, Авинадава и Ишбаала. Сын Ионафана Мирибаал, Мирибаал родил Миху. Сыновья Михи Пифон, Мелех, Фарей и Ахаз. Ахаз родил Иаэру, Иаэра родил Алимефа, Азмавефа и Замврия. Замврий родил Моцу. Моца родил Бинею, Рифаия, сын его, Алиаса, сын его, Ацел, сын его. У Ацела 6 сыновей, и вот имена их: Азрикам, Бохру, Исмаил, Шеария, Овадия и Ханан. Это сыновья Ацела. Глава 10. Филистимляне воевали с Израилем, и побежали израильтяне от филистимлян, и падали пораженные на горе Гелвуй. И погнались филистимляне за Саулом и сыновьями его, и убили филистимляне Ионафана и Авинадава и Мелхисуя, сыновей Саула. Сражение против Саула усилилось, и стрелки устремились на него, так что он изранен был стрелками. И сказал Саул оруженосцу своему: «Обнажи меч твой и заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не надругались надо мной». Но оруженосец не решился, потому что очень испугался. Тогда Саул взял меч и пал на него. Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на меч и умер. И умер Саул, и три сына его, и весь дом его вместе с ним умер. Когда увидели израильтяне, которые были в долине, что все бегут, и что Саул и сыновья его умерли, то оставили города свои и разбежались. А филистимляне пришли и поселились в них. На другой день пришли филистимляне обирать убитых и нашли Саула и сыновей его, павших на горе Гелвуйской. И раздели его, и отрезали ему голову, и сняли оружие его, и послали по земле филистимской, чтобы возвестить об этом пред идолами их и пред народом. И положили оружие его в капище богов своих, и голову его воткнули в доме Дагона. И услышал весь Иавис Галаадский все, что сделали филистимляне с Саулом. И поднялись все люди сильные, взяли тело Саула и тела сыновей его, и принесли его в Иавис, и похоронили кости их под дубом в Иависе, и постились 7 дней. Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слова Господа и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. Зато он и умертвил его и передал царство Давиду, сыну Иессея.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы настроены на волну интернета, на которой вещает библейское вещание BBN. Христос воскрес! Необычно прозвучало в это время, но тем не менее я верю, что вы ответили «Воистину воскрес!». Да, в воскресение Иисуса Христа нужно верить. Мы не были очевидцами Его, но из священных писаний мы знаем о том, что Христос воскрес, что Он живет на небесах, и Он ожидает нас там. Пусть будет слава Богу за это!

0: круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Мы, как всегда, ежедневно продолжаем изучение Священного Писания Библии. В прошлый раз мы остановились на стихе 8 из 3 главы книги «Исход». Если вы присутствовали на нашем уроке, вы, наверное, помните. Бог говорит с Моисеем из горящего куста. Он сообщает Моисею, что вскоре он собирается освободить народ Израиля из египетского рабства и провести их в богатую, плодородную, новую землю. Это будет Божье спасение, Божье искупление его народа. Мы читаем далее, 9 по 11 стихи этой 3 главы книги «Исход». И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых. Моисей сказал Богу, кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых? Заметили ли вы, дорогие друзья, что произошло с Моисеем? 40 лет тому назад он был готов освободить свой народ. Он был немного самонадеянным молодым человеком. Он даже убил одного из египетских надсмотрщиков и освободил таким образом от преследования и побоев одного из своих братьев. Но сам получил большую проблему и должен был бежать. Моисей надеялся, что его действия привлекут к нему его братьев по крови. Он думал, что он сам один сумеет освободить их от тяжелого рабства. Но он увидел, что самому ему этого никогда не удастся сделать. Бог отправил Моисея в пустыню, чтобы там подготовить его к роли освободителя, чтобы пройти 40-летнюю школу терпения и обучения Божьему послушанию там, в пустыне.

того, что ты мне поручаешь. Друзья мои дорогие, именно сейчас, после таких слов, Бог сможет использовать Моисея для выполнения своих целей. Именно так, дорогие слушатели, Бог готовит к служению всех своих избранников. Вы помните, как Он взял юношу Давида, который сумел убить в поединке гиганта и заставил его прятаться по пещерам и норам? За Давидом охотились, как за каким-то зверем, как бы за куропаткой. И во время этого бегства Давид понял, насколько он был слаб. Только после этого Бог сделал его царем. Пророк Илья, например, пророк Илья, храбро вошел в царский двор и заявил Ахаву, что в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову. Третья книга царств, 17 глава. На самом деле Илья не был таким храбрым, каким он показался. Бог отправил его тоже в пустыню, где он обычно дает боевую подготовку своим избранникам. В пустыне Илья пил воду из потока Харава. Вода в потоке с каждым днем убывала. И когда она совсем иссякла, Илья сказал: «Моя жизнь не больше, чем этот высохший поток». И он был прав. После этого, слушатель, после этого Илья некоторое время жил, питаясь хлебом из пустой катки из-под муки. Он понял, что у него самого нет ничего, тогда как у Бога были неограниченные запасы всего. И пищи духовной, и пищи физической. И когда Илья постиг эту истину, и только тогда Бог мог использовать Илью против разных идолопоклонств и идолопоклонников. Друзья дорогие, апостол Павел выразил эту идею в следующих словах. Мы читаем об этом во втором послании к Коринфянам в 12 главе. «Поэтому я благодушествую в немощах и в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощ, тогда силен». Это звучит как парадокс, не правда ли, дорогие слушатели? Но именно этому научил Бог Моисея за 40 лет пребывания в этой пустыне. Моисей понял, что он сам не сможет избавить Израиль, но что Бог сможет сделать это через него. Только после этого Бог решил, что он может доверить Моисею дело освобождения своего народа. Одна из причин того, что Бог не может использовать многих из нас для своего дела, друзья дорогие, заключается в том, что мы слишком сильны. Да, мы полагаемся на свои силы, на свой разум, на свои достижения, на свои образования и на все свое. И тогда ничего не получается. Приходило ли вам это когда-либо в голову? Только в нашей немощи мы становимся сильными, потому что именно тогда Господь Бог будет употреблять нас. Апостол Павел сказал: «Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильные». Это мы читаем в первом послании к Коринфянам, 1 глава, 27 стих. Я хочу повторить эту цитату, друзья, для всех тех, у кого, может быть, еще нет Библии. Написано в первом послании к Коринфянам, в 1 главе, 27 стих. «Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильные». Да, слушатели, и если мы в самом деле поклонимся Богу всей нашей душой, всем нашим разумом, нашим всем умением и пониманием, и все отдадим в Его руки, только тогда Он будет употреблять нас. Но когда мы своими силами идем, Господь ничего не сможет сделать. И вот Моисей и Павел признали, что Бог мог совершать через них величайшие дела только тогда, когда они были слабы. Поразительно то, дорогой слушатель, поразительно то, какие чудеса может совершить Господь через слабость.

0: И сказал Бог: «Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». И сказал Моисей Богу: «Вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как ему имя? Что сказать мне им?» Читаем это в 12 и 13 стихах из книги «Исход», 3 глава. Друзья, Моисей, как вы видите, боится, что дети Израиля не примут его. Он задает Господу вполне естественный, можно сказать, уместный вопрос. Он не знал, как объяснить израильтянам, кто он, кто его послает, кто послал его. Он не знал, как привести их на поклонение к Святой Горе. Послушайте, что отвечает на это Господь Бог. Мы читаем 14 стих. «Бог сказал Моисею: „Я есмь сущий“, то есть Иегова, „и сказал: так скажи сынам Израилевым: сущий послал меня к вам“». Друзья, это имя Иегова стало настолько святым для народа Израиля, что они перестали произносить его вслух. Мы сегодня не знаем, как это имя произносится на самом деле. Мы только знаем, что оно переводится словами «я есть», то есть «я сущий». Важно отметить, что это имя Бога говорит о том, что Он существует независимо, ни от чего. Существует всегда, бесконечно. Он есть, Он существует. Ему нет надобности какой-то защиты для себя. Он просто есть, Он вечен, Он Бог. Наступило время для исполнения обещания, данного Иосифом своим братьям. «Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Якову», читаем в книге «Бытие» в 50 главе 24 стих. А здесь, в 15 стихе 3 главы книги «Исход», говорится: «И сказал еще Бог Моисею: так скажи сынам Израилевым: Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова, послал меня к вам. Вот имя мое навеки, и памятование о мне из рода в род». Слушатели, Бог являлся Аврааму, Исааку, Якову. Этот же самый Бог посылает Моисея к сынам Израиля и объявляет ему, что ему придется там сказать: «Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им: Господь Бог отцов ваших явился мне, Бог Авраама, Исаака и Якова, и сказал: я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте. И сказал: я выведу вас от угнетения египетского в землю Хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезиев, Евиев и Евусиев, в землю, где течет молоко и мед. И они послушают голоса твоего, и пойдешь ты и старейшины Израилевы к царю египетскому, и скажете ему: Господь Бог евреев призвал нас. Итак, отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу, Богу нашему. Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою, и простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди его, и после того он отпустит вас». Так читаем в книге «Исход» в 3 главе 20 стих. Дорогие слушатели, Бог дает Моисею план действий. Моисей должен пересказать этот план старейшинам Израиля. Затем они вместе с Моисеем должны прийти к фараону и попросить, чтобы он отпустил израильский народ в пустыню для совершения богослужения. Они не могли сказать ему прямо и откровенно: «Мы собираемся вернуться в Ханаан навсегда». Фараон просто не стал бы их слушать. Поэтому, чтобы подготовить его к принятию этой идеи об их уходе, израильтяне должны были вначале попросить у него разрешения уйти на несколько дней в пустыню для принесения жертвы их Богу. Бог знал заранее, что фараон не согласится даже на это. Его отказ откроет путь для поединка между Богом Израиля и египетскими богами. После целого ряда чудес и казней египетских фараон наконец согласится отпустить израильтян. В этом, друзья, состоял Божий план освобождения Израиля. И вот мы читаем 21 и 22 стихи. «И дам народу этому милость в глазах египтян», читаем далее в 21 и 22 стихах. «И когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых и одежд, и вы нарядите ими и сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете Израиль». Слово «оберете» не означает здесь, что израильтяне ограбят египтян. Они просто получат с них причитавшуюся им плату за многие годы рабства, когда египтяне ничего не платили им за их труд. Господь позаботился о благополучии своего народа. После всего, что сказал Бог Моисею, у Моисея все еще оставались сомнения относительно того, подходит ли он на роль освободителя, но Господь ответил на все его возражения. «И отвечал Моисей и сказал, а если они не поверят мне и не послушают гласа моего и скажут, не явился тебе Господь? И сказал ему Господь, что это в руке у тебя? Он отвечал, жезл. Позднее, друзья, этот жезл станет очень полезным орудием в руках Моисея. Он будет символом власти Моисея и свидетельством перед Израилем и Египтом о том, что Моисея во всех делах поддерживает Господь Бог живой. Этот жезл станет также источником силы Моисея. И вот в 4 главе 3 стихе мы читаем, Господь сказал, брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея. И Моисей побежал от него. Обратите, друзья, внимание на тот факт, что сам по себе жезл силы не имеет. Это просто инструмент, и он может быть использован как Богом, так и сатаной. Только когда этот инструмент попадает в руки Божьего человека и наделяется силой, исходящей от Бога, он может быть использован для Божьего дела. Дальше в 4 стихе написано, «И сказал Господь Моисею, простри руку твою и возьми его за хвост». Он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. Есть немало людей, которые считают, что вся техника, автомобили, радио, телевизор и прочее – это от дьявола. Дьявол может пользоваться всей этой техникой для своих корыстей и как своим инструментом. В этом нет никаких сомнений. Но они могут также быть использованы и на дело Божье. Есть люди, которые сегодня не употребляют даже компьютер, потому что они говорят, что это сатанинское дело. Но, друзья дорогие, схватите змея за хвост, и он станет в пользу для Бога. Друзья, если вы Божий человек, вы будете использовать это для Бога. Используйте свой автомобиль на добро, чтобы помочь кому-то приехать на собрание, где можно услышать Слово Божье. Используйте радио и телевизор также для этого, потому что они могут быть эффективным орудием для проповеди Слова Божьего. Вы можете сделать их жезлом в руках Божьих. Вот уже 30 лет мы, используя радиопередачи, именно для Божьей цели, для проповеди Божьего Слова. Мы, слушатели, продолжим изучение 4 главы книги «Исход» в нашей следующей беседе. А сейчас пришло время расстаться. До скорой встречи, дорогие друзья. Да благословит вас Господь во всей своей щедрости. И также, слушатели, я желаю вам самого прекрасного.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией». которая была подготовлена библейским радио BBN. Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не унижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости.

Эта впавшая в отступничество организация именуется в этих главах религиозным Вавилоном. А чуть далее, в 18 главе, мы увидим коммерческий Вавилон. Являются ли эти два Вавилона двумя реальными городами? Или же речь идет об одном и том же месте с таким названием? Ответ на данный вопрос дать не так легко. В период Великой Скорби происходит так много событий кризисного характера, что богословам порой нелегко отделить одни события от других. Или наоборот, распознать ситуации, когда за различными символами скрываются те же самые личности или факты. Именно поэтому многие весьма авторитетные богословы расходятся во мнениях относительно различных деталей книги Откровения. Хотя среди большей части богословов царит единогласие касательно подхода к толкованию книги Откровения, есть множество разногласий в отношении конкретных деталей. В ходе нашего изучения этого произведения мы уже не раз говорили об этом. Но наличие таких разногласий не должно смущать верующих, потому что понять истинное значение многих деталей не удастся никому, покуда мир не вступит в великую скорбь и на практике не испытает все эти катастрофические события. Примером подобной неоднозначности толкования могут являться 17 и 18 главы, где речь идет о двух Вавилонах. Возникает вопрос, действительно ли будут существовать два Вавилона, располагающихся в различных географических местах? Будут ли они двумя реальными городами? Или же речь идет об одном и том же месте? А может быть, за этими названиями скрываются две разных политических или религиозных системы? Ответы на все эти вопросы станут более очевидными по мере приближения предсказанных событий. Но на данный момент мне лично кажется, что это будут два самостоятельных и независимых города. Однажды Вавилон будет восстановлен, как мы узнаем от пророков Исаии и Иеремии. И в 17 и 18 главах книги Откровения мы увидим его уничтожение. Религиозный Вавилон будет уничтожен зверем. Коммерческий Вавилон будет уничтожен самим Христом при его возвращении. Этот религиозный Вавилон, являвшийся объектом ненависти зверя, будет уничтожен в начале второй половины периода скорби. Коммерческий Вавилон, являвшийся объектом надежд и упования этого мира, будет уничтожен в конце второй половины периода скорби, то есть в самом конце мировой истории. Здесь, в 17 главе, речь идет о первом из этих двух Вавилонов, который является образом всеобщей, но отступившей от Бога Церкви. Церковь в городе Фиатире, о которой нам рассказывалось во второй главе книги Откровения, является характерным символом этой отступившей от Бога организации времен скорби. Этой организации удастся объединить в своем составе всех нынешних вероотступников в некоторых современных консервативных церквях, что так хвалятся своей приверженностью Библии, найдутся люди, которые вовсе не являются верующими. И в ходе Великой Скорби они присоединятся к этой грандиозной организации, которая будет называть себя Церковью, на самом деле таковой не являясь. И Священное Писание называет эту организацию блудницей. Разве можно вообразить более позорное и унизительное название? Прочтем 1 и 2 стихи. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, «Подойди, и я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих». С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле».
Великая блудница – это часть церкви, которая останется в мире после того, как истинная церковь будет восхищена на небесах.

0: Эта лжецерковь будет состоять из всех тех людей, которые никогда не доверялись Христу как своему Спасителю. Они никогда не входили в истинное тело Христа. Именно этой группе однажды предстоит вступить в великую скорбь. Здесь нам сообщаются о ней определенные детали. Эта блудница сидит на водах многих. Мы узнаем символизм этого образа, если обратимся к 15 стиху этой главы. «Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть – люди и народы, и племена, и языки». Этот образ многих вод относится к великому множеству различных стран и народов. Иными словами, эта блудница будет весьма эффективно управлять этим миром. А слова о том, что с блудницей блудодействовали цари земные, по всей видимости, указывает на тот факт, что в течение периода скорби будет установлен нечестивый союз церкви и государства. При этом Священное Писание даже не считает нужным называть эту будущую организацию церковью. Хотя сама организация, несомненно, присвоит себе данное название. Друзья мои, современные тенденции по объединению всех существующих религий в одно большое экуменическое движение определенно способствуют постепенному рождению лжецеркви, которая появится в будущем. Я полагаю, что все эти тенденции гораздо более опасны, нежели любые политические катаклизмы. Я думаю, что экуменическое движение более опасно, чем так называемая новая нравственность. Я уверен, что эта религиозная организация станет могущественной силой, которая одурманит людские массы. Она приведет мир под власть двух зверей конца времен, а звери будут использовать отошедшую от Бога церковь, чтобы манипулировать народами. И церковь пойдет на поводу этих манипуляций ради достижения политического статуса и власти. Есть опасность, друзья, что когда вы отвергаете что-то подлинное, вы тем самым широко раскрываете дорогу для обмана и фальши. Павел писал во второй главе второго послания к Фессалоникийцам, что когда кто-то не принимает любви истины для своего спасения, он становится жертвой неправедного обольщения. Именно такое обольщение станет главным фактором при появлении этой нечестивой организации. Но эту великую блудницу ждет суд, как указывают нам данные стихи. Ей придется против своей воли испить до дна чашу Божьего суда. При этом средством осуществления суда над ней станет сам зверь, который уничтожит ее. Дело в том, что антихрист и лжепророк не захотят терпеть эту церковь после того, как она сыграет свою роль в их планах. Антихрист сам желает поклонения, и он не посчитает возможным мириться с конкуренцией со стороны кого бы то ни было. Прочтем третий стих. «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами». Мы читаем, что Иоанн был поведен духом в пустыню. Является ли эта пустыня реальной пустыней? Помните, что эта глава описывает видение апостолов, где фигурируют самые разные символы. Однако мы знаем, что и Вавилон, и Рим окружены пустынными территориями. В связи с этим я склоняюсь к мнению, что упоминаемая в этом стихе пустыня является реальной пустыней. Но в то же самое время она является символом того беспорядочного состояния, в котором оказался мир в результате религиозного бесчинства Вавилона. Иоанн также увидел женщину, сидящую на звере багряном. Это отвратительная и пугающая сцена. В наших прошлых передачах мы уже выяснили, что за образом зверя стоит антихрист, управляющий возрожденной Римской империей. А символизм, стоящий за образом жены, объясняется нам в 18 стихе этой главы. «Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». А в 9 стихе этой главы нам будет дано более ясное объяснение, раскрывающее образ этого города. «Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов — суть семь гор, на которых сидит жена». Как известно, город Рим был построен на семи холмах. И данная деталь была хорошо известна как язычникам, так и христианским авторам. Так что в этих стихах вполне определенно можно усмотреть образ Рима. Город Рим действительно мог бы стать центром этой новой религии. Однако таким центром может оказаться и Женева, где сегодня располагается главный офис Всемирного конгресса церквей. Аналогичным образом многие другие современные города смогли бы претендовать на право стать центром этой богоненавистнической религии. Но лично я считаю, что эта женщина олицетворяет собой именно Рим, религиозную столицу мира. Она олицетворяет религиозный центр, который к тому времени впитает в себя все религии мира. Вот почему очевидно, что все истинные верующие должны будут оставить мир в момент восхищения. Это относится ко всем подлинным христианам. Кстати, я выяснил для себя, что и в католической церкви, и в либеральных церквях, и даже в некоторых весьма странных религиозных организациях есть много истинных верующих. Все истинные христиане, независимо от того, какие церкви они посещают сегодня, будут однажды восхищены. И это приведет к тому, что на земле останется только впавшая в вероотступничество церковь. Вместо того, чтобы являться невестой Христа, она будет именоваться блудницей. Образ блудницы, несомненно, олицетворяет религиозную систему, которая установится в течение первой части периода Великой Скорби, после того, как истинная церковь будет устранена с этой земли. Эта религиозная система, как указывает нам данный символ, управляет и подчиняет себе Римскую империю в начале периода Великой Скорби. И то, что она преисполнена именами богохульными, показывает нам, как далеко эта религия удалилась от живого Христа. Далее прочтем 4 и 5 стихи. «И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя — Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Одеянием этой женщины является порфира и багряница, украшенные золотом. Багряный, то есть пурпурный цвет, является преобладающим цветом в Римской империи. Каждый сенатор и каждый консул обязательно имел на своей одежде пурпурные полосы как знак, указывающий на положение человека. А одеяния римских императоров были полностью пурпурными. Этот же цвет впоследствии был взят римско-католической церковью. Хотя эта женщина и украшена золотом, это всего лишь внешняя красота, не имеющая ничего общего с внутренним содержанием. Подобное несоответствие формы и содержания было свойственно фарисеям, которых Господь сравнивал с гробницами, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Господь Иисус также говорил, как мы читаем в 25 стихе 23 главы Евангелия от Матфея. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды». В руках эта жена держит золотую чашу, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. Данная чаша говорит о том, что религия этой лжецеркви опьянит весь мир. Пророк Иеремия писал в 7 стихе от 51 главы своей книги: «Вавилон был золотою чашей в руке Господа, опьяняющей всю землю. Народы пили из нее вино и безумствовали». Слова, написанные на челе этой женщины, являются выразительной демонстрацией ее подлинной сущности. Ее голову украшает не венец, но клеймо, свидетельствующее о ее истинной профессии. Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. Это позорный титул так называемой церкви, которая должна была бы принадлежать Христу, как его невеста. Причем, обратите внимание, что она называется «матерью блудницам». Не одной блудницы, но множеству блудниц. В наши дни попытки объединить различные церковные течения сталкиваются с неразрешимыми проблемами, ибо невозможно бесконечно корректировать богословские учения и богословские выводы, чтобы угодить всем. Поэтому я полагаю, что каждая религиозная группа войдет в эту великую экуменическую систему, сохранив при этом свои наиболее характерные особенности. Например, желающие крестить полным погружением будут следовать своему ритуалу, а те, кто верят в крещение окроплением, будут держаться своего метода. Те группы, которые предпочитают всевозможные замысловатые ритуалы, будут соблюдать эти ритуалы. А те, которые сторонятся всяких ритуалов, получат то, что нравится им. Как видите, в конце времен будет не одна блудница, а целое сообщество. Интересно заметить, что одно из имен этой женщины – Тайна. Если вы вспомните, истинная церковь также называлась Тайной, ибо она не была явлена в ветхозаветные времена. А лжецерковь, которая предстает нам здесь как блудница, тоже является Тайной, потому что она не была явлена людям до тех пор, пока Иоанн не описал ее в 17 главе своей книги «Откровения». Друзья мои, позвольте мне вновь сказать, что когда истинная церковь оставит эту землю в момент восхищения, те люди, которые притворялись, лицемерно скрываясь под христианской маской, вступят в период великой скорби. И эта религиозная система будет продолжать свое существование, но не как церковь, а как блудница. В 7 стихе 2 главы 2 послания к Фессалоникийцам Павел писал о тайне беззакония. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». И данная лжецерковь, как полная противоположность истинной церкви, являющейся непорочной невестой Христа, станет воплощением действия этой самой тайны беззакония. Другое имя этой жены – Вавилон Великий. Но это имя является лишь образным сравнением, точно так же, как Иерусалим иногда образно отождествляется с Содомом. В данном случае этот город называется Вавилоном символически, что обусловлено историей реального Вавилона. Люди попытались сбросить вызов Богу при строительстве Вавилонской башни. А во время правления царя Немрода Вавилон стал родоначальником всех лжерелигий. И по этой причине данный город справедливо назван «матерью блудницам и мерзостям земным». Пока что это наиболее экспрессивное и яркое описание безобразного греха этого места. Давняя мечта Немрода будет реализована в течение первой половины периода Великой Скорби, ибо всеобщая церковь подчинит себе даже зверя. Церковь, которая должна была бы стать невестой Христа, в данном случае оказывается больше похожа на блудницу. Эта лжецерковь будет виновна в духовном блуде, ибо она продает себя миру, Это будет церковь, заявляющая, как когда-то Лаодикийская церковь: «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Эта псевдорелигиозная система будет манипулировать зверем в течение первой половины Великой Скорби, в то время как зверь будет ненавидеть ее. Поэтому в ходе второй половины Великой Скорби зверь уничтожит блудницу, дабы утвердить свою собственную религию. Нет сомнений, что религия блудницы будет конкурировать с поклонением зверю, которое инициирует лжепророк. По этой причине уничтожение блудницы будет преследовать цель воздать безраздельное поклонение зверю, претендующему на роль Бога. Ненависть Антихриста уничтожит лжецерковь полностью, так что ей не доведется увидеть победы. Она никогда не появится перед лицом Христа. Она никогда не переживет славного момента восхищения. Это будет пугающий, но справедливый конец отступившей от Бога организации. Однако ее гибель не улучшит ситуацию, а наоборот, станет началом самого темного периода в истории религии этого мира. Правление Антихриста и его религия станут самым мрачным временем, которое только видел этот мир. Друзья мои, мы все, как христиане, должны испытывать чувство благодарности в своих сердцах, зная, что мы будем избавлены от великой скорби. Но мы также должны проявлять нашу заботу о своих близких, которым, быть может, придется испытать этот страшный период, который предстоит впереди. Этим увещеванием я хотел бы завершить свою лекцию сегодня и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар – жизнь вечную, не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы – покаяния. Ваша молитва может быть примерно такой: «Господи, прости меня, грешника, я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.

Дитя Божие находится в центре сражения. Фактически, это война не только с внешним, это внутренняя война с мыслями и телом. Каждый человек имеет старый характер и новый, имеется плоть и имеется живущий дух. Чтобы быть духовным победителем, Дитя Божие должно умерщвлять старое и питать новое. Чем мы питаем нашу душу? Давайте проверим свой день, как мы его проводим. Благодарение Господу, что на волне BBN вы можете получить правильное духовное питание, наслаждение в Слове Божьем и в христианской музыке. Оставайтесь с нами и расскажите о нас своим друзьям.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Термит – приманка для термита. Все мы знаем, что для ловли добычи используются приманки. Рыбаки ловят рыбу и на живца, и с помощью искусственных наживок. Магазины приманивают покупателей снижением цен и распродажами. Но одно дело просто приманивать, другое – приманивать и маскироваться одновременно. Так охотник на уток не просто сидит в засаде, но еще и расставляет вокруг силки, чтобы утки подумали, будто он ждет кого-то другого, и не почуяли опасности. Охотники, безусловно, хитрые, но клопы-хищницы еще хитрее. Они обожают термитов. Клоп обклеивает себя кусочками термитника, пока не станет совсем незаметным на его фоне, а затем терпеливо ждет приближения первого неосторожного термита. Клоп высасывает из него кровь и оставляет тело перед входом в термитник. Термиты обычно хранят тела умерших собратьев как источник белка. В их рационе белков маловато. И как только очередной термит цепляется в эту еду, клоп подтаскивает ее поближе к себе, а заодно и едока, пока тот сам не превращается в добычу, а затем в приманку. По наблюдениям натуралистов, за 3 часа один клоп расправляется таким образом с 3 десятками термитов. Клоп-хищнец, выходя на охоту, ведет себя ничуть не глупее, чем человек. Он по-своему доказывает, что разум не продукт эволюции, но дар всеведущего Творца.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

эфире библейское вещание BBN. Оглянитесь вокруг. Посмотрите на мир, в котором живете, и вы увидите, Господь продолжает творить великое и сегодня. Сила и мудрость Его проявляются в природе и в человеке. Не хотите ли вы Его сегодня прославить за Его любовь к вам? Сделайте это сегодня, сейчас.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии, 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо Я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.

0: Слово благодати представляет проповедь «Таинство жертвы Христа». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
1: Давайте посмотрим на второе таинство. Бог, преданный в руки людей. Это еще один аспект, над которым мы мало думаем, откровенно надо сказать. Еще один элемент, который ускользает из нашего внимания и поэтому не производит в нас того действия, которое должно производить, и нам или непонятно, или мы действительно уходим опечаленные. Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие». Это очень непонятно. Этого не должно было быть. Давайте посмотрим, почему Христос не должен был быть преданным в руки человеческие. Есть несколько причин для этого. Если мы подумаем о значении этой фразы, мы должны быть честными, это ненормально. Это абсолютно невероятно. Это что-то такое, что в наш ум не укладывается, если мы понимаем смысл этого. Если мы не просто читаем это как религиозно затасканную фразу. Во-первых, это абсолютно невероятно, потому что Христос слишком велик. Когда мы говорим о чем-то ценном. Допустим, у вас есть трое детей. Один совсем маленький, который только научился ходить, другой чуть-чуть постарше, и третий уже, ему 10 лет, который может держать равновесие уже нормально. И вам нужно что-то отнести отсюда в другую комнату. И вы даете этим деткам, и то, что менее ценно, вы дадите маленькому, да? То, что поценнее, вы даете постарше, а то, что совсем нужно аккуратно отнести, возможно, сами отнесете. Очень даже может быть. Почему? Потому что ценность объекта, она определяет, можно ли его доверить человеку, который имеет маленький уровень ответственности, маленькую степень ответственности. Когда мы говорим о том, что Бог отдает своего Сына в руки человеческие, давайте поймем, о ком идет речь. Послание Колоссянам, 1 глава, 16 стих. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит, буквально все им держится». Вот этот Божий Сын, вот этот Богочеловек, вот этот Сын человеческий, тот, который не просто был соучастником, а который был автором всего, кто придумал это все, кто изобрел человека. Это тот, кто постоянно, в каждое мгновение жизни держит человека. Если бы не Божья держащая рука, если бы не держащая рука Иисуса Христа, человечество бы распалось. Человечество не функционировало бы.

здоровье, физический труд, мечты, любовь, вложенные в этого ребенка. Потом, когда ребенок вырастает, и когда он приобретает власть, приобретает силу, он начинает смеяться над родителями, он начинает их бить, издеваться, воровать у них. И когда смотришь на это, видишь, какая жалость. Эти родители недостойны этого. Ведь он-то от них зависит. Ведь он-то здесь на свете, потому что они дали ему жизнь. Потому что они не спали ночи. Потому что они хотели его выучить. Потому что они о нем заботились. Когда Иисус Христос говорит, ибо Сын Человеческий будет предан в руки человеческие, Он говорит о сверхневероятном явлении. Он говорит о том, что Бог отдает себя людям. И нам, конечно, трудно понять вообще, зачем. Нам очень трудно понять. Мало того, что он стал человеком, мало того, что он принял ограничения физического мира, он еще и отдает себя людям. Это первая причина, почему Христос не должен был быть преданным в руки людей, потому что он слишком ценен. Вторая причина – человек слишком грешен. Но, так скажем, если некому больше дать отнести, то уже скажешь, ну ладно, ладно, уже это очень большая ценность, ну ты как-нибудь аккуратненько постарайся. Тот, кто будет стараться хотя бы нести, пусть у него руки трясутся, но он хоть стараться будет нести. В ситуации с человеком не так. Человек не просто не старается, а человек, наоборот, использует всякую возможность, чтобы причинить Богу максимальную боль. И в этом вся катастрофа. В этом глубокий смысл этих слов. Человек грешен. Человек не просто ошибается, а человек в сути своей богопротивник. И когда Бог попадает в его руки, вот здесь он сейчас расправится с ним. И это шокирующая истина. Это тот факт, о котором говорил Христос ученикам. Это та необходимость, это та реальность, с которой связана жертва Иисуса Христа. Люди – это не просто нейтральные агенты, бродящие по вселенной или по планете. Абсолютно нет. Люди – это кровожадные богопротивники, а не грешники. Никто не ищет Бога, а если ищет, только для того, чтобы убить. В этом катастрофа человека. И в этом острота Голгофы. В этом острота этих слов, которые должны были шокировать учеников. Ибо Сын Человеческий предан будет в руки человеческие. Люди ведут себя как хозяева в мире. Вы ведете себя как хозяин в вашем доме. Вы постоянно отвоевываете территорию. Если вы не хозяин в доме, то вы проводите свой круг, privacy называется. И попробуй кому-нибудь вторгнись. Сразу все защиты срабатывают. Мы хозяева, мы привыкли быть хозяевами. И когда человек с этой идеей господства встречается с Богом, Бог его не устраивает. Иисус Христос очень хорошо объяснил это в притче о винограднике. Я не буду других текстов читать. Очень много и очень важная эта истина. Я думаю, что она в наибольшей степени иллюстрируется этой притчей, которую Христос рассказал однажды. 21 глава Евангелия от Матфея, 33 стих. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, иного побили камнями. Иисус Христос рассказывает притчу. Он ясно имеет в виду конкретные вещи. Опять послал он других слуг, больше прежнего, более важных. И с ними поступили так же. Наконец послал он к ним сына своего, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник. Что сделаем? Пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, захватив его, вывели вон из виноградника и убили. И когда Давид согрешил перед Богом, когда он делал перепись, и Бог пришел через пророка и говорит ему: «Ты должен быть наказан, выбери три наказания». И он выбирает одно наказание, он выбирает последующие логики. Послушайте, какая его была логика. И сказал Давид Гаду, это пророк, который пришел: «Тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие его, только бы в руки человеческие не впасть мне». Самое страшное,

0: что может произойти на земле, впасть в руки человеческие. Когда Иисус Христос говорит об Сыне Человеческом, предан будет в руки человеческие, это очень серьезное утверждение. Это шокирующее утверждение, которое, если мы будем внимательны, если мы будем слушать, которое должно перевернуть нас, которое должно показать нам очень ярко, что это значит. По-человечески нужно было сделать все, все, что возможно. Если Христу даже нужно было прийти на землю, нужно было сделать все, чтобы не попасть в руки человеческие. Все, чтобы обойти их. Но Иисус Христос говорит, ибо Сын Человеческий будет предан. Ни в какое другое место, а в руки человеческие. Почему это нужно было? Это было запланировано. У Бога в Его совершенном разуме, в Его совершенном плане это было самое яркое, самое правильное, самое точное решение. Послушайте, пожалуйста. Деяния апостолов, 2 глава, 23 стих. Апостол Петр проповедует и объясняет, почему. «Сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Он говорит, это был совет на небесах. И на совете на небесах решили, Христос должен быть предан в руки человеческие. В руки тех кровожадных, которые ждут. В руки тех, кто ненавидят. В руки тех, кто единственное, что может сделать с Богом, это убить Его. Для чего? Есть несколько причин. Одна из этих причин – показать истинную сущность человека. Все богословие сводится к двум вещам. Каким мы видим Бога и каким мы видим человека. И наша с вами проблема, проблема людей в том, что мы видим Бога слишком маленьким. Мы не можем увидеть Сына Человеческого в Его славе. И мы видим человека слишком добрым. Мы все время говорим о том, что человек хорош. И вот именно для того, чтобы показать суть проблемы человека, Бог предает Своего Сына в руки человеческие. Скажите, мог бы Иисус Христос умереть другим образом? Ну, например, от грома. Чтобы Божий гнев излился на Христа, на Божьего Сына, молния ударила. Ну, если уже надо помучиться сильно, ну, можешь так ударить молнией, чтобы помучиться. Или от болезни какой-нибудь. От какой-нибудь язвы, какого-нибудь рака, каких-нибудь там всяких разных болезней. Есть же болезни мучительные, которые мучат, будь здоров. Или попасть бы льву где-то на дороге. И лев терзает, потихоньку разрывает, и мучится, и так далее. Не лев мучится, а тот, кого разрывает. Бог предусмотрел на своем небесном совете, что Сын Человеческий, что Бог, Иисус Христос, будет отдан людям. Посмотрим, что они с Ним сделают. Вот то, что они с Ним сделают, покажет, кто они. Христа распяли не евреи. Христа распяли люди. Христа распял Homo sapiens. Христос был распят человеком. И нами с вами в том числе. Та толпа, которая кричала «распни его!» Это естественная реакция. 1 Иоанна 3 глава 15 стих написано: «Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. Нерожденные свыше ненавидят Бога. Они Бога-убийцы». Проблема в том, что они Бога не могут убить. Бога невозможно убить. И вдруг они видят Бога, которого можно убить. Достоевский в книге «Братья Карамазовы» описывает легенду о великом инквизиторе. Он пишет эту легенду, чтобы показать, насколько черствы католики. Он описывает католическую деревню, в которой якобы пришел Иисус Христос, явился в средние века. И вот в этой деревне есть великий инквизитор, который стоит за чистоту веры. Этот великий инквизитор в конце концов встречается с Иисусом Христом, когда его арестовали, посадили в камеру. Он приходит к нему и говорит: «Ты нам не нужен, мы тебя опять распнем». Проблема не в евреях и не в католиках, проблема в людях. Проблема в том, что люди не любят Бога. Проблема в том, что люди хотят сместить Бога. И когда они не могут это сделать, и когда они увидели Бога, человек ходит вот здесь. Вот здесь они могут исполнить все свои самые яркие чувства по отношению к Богу. 23 стих. «По определенному совету и предведению Божию предано вы взяли». Кому он говорит эти слова? Это была толпа людей, пришедших с самых разных мест. Они, может, даже не слышали о том, что произошло. Они уж точно не кричали там в толпе, рассмея его. Но он обращается к этим людям и говорит: «Вы взяли». Итак, в этом таинство жертвы Иисуса Христа. Первое таинство – Сын Человеческий обладает колоссальной ценностью, славой, богатством, и мы часто упускаем это из вида. Второе – с Сыном Человеческим произошло самое страшное, что могло только произойти во Вселенной. Он был предан в руки человеческие. Третье таинство – Бог умерщвленный. Это не менее невероятно. Сын Человеческий – невероятность, Бог и человек – преданный в руки человека, невероятно, абсолютно, в разум не помещается. Почему? Потому что он никогда не должен был быть преданным. Он не достоин быть преданным, это невозможно предать его, и это вообще по-человечески абсолютно иррационально и невозможно. Третье таинство – Бог умерщвленный. Во время пребывания в Галилее Иисус сказал им: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его». И вот эти фразы две: «Сын человеческий» и «убьют его», расположенные в одном контексте, в непосредственной близости, эти фразы шокируют. Почему? Потому что когда мы думаем о том, кто умер на Голгофе, Бог или человек, и нам трудно дать на это ответ. Почему? Потому что Бог не может умереть. Точно так, как круг не может быть квадратным. Бог – это источник жизни, и сказать «Бог умирает» – это нонсенс, это абсолютный абсурд. Невозможно, потому что Бог – это постоянный источник жизни. Его убивает, он живет все равно. Постоянный источник, вся жизнь от него. Уникальность богочеловечности Христа заключается в том, что Бог нашел такую форму, в которой он мог умереть. Он это специально сделал. Почему? Потому что для искупления нужна была смерть Бога. У людей в человечестве не было никого, кто бы мог умереть за всех. Это мог сделать только Бог. А Бог не может умереть. Поэтому Бог изобретает вот эту сверхуникальную форму, когда Бог становится Бога-человеком, стопроцентным Богом и стопроцентным человеком, абсолютным Богом и абсолютным человеком. И Он делает это не для того, чтобы царствовать, для того, чтобы умереть. Причина, почему на кресте умер Бога-человек, и это ответ на вопрос. Сказать, что на кресте умер Бог, неправильно. Сказать, на кресте умер человек, неправильно. На кресте умер Бога-человек. Это единственная формула, которая может объяснить то, что произошло на Голгофском кресте. Послание к римлянам, 5 глава с 8 стиха. Апостол Павел объясняет, почему это так важно. Он говорит ученикам: «И будет предан в руки человеческие». Это уже плохо. Но когда он говорит, что и убьют его, это совсем их расстраивает. Но Христос говорит им об этом, как о чем-то сверхнужном для них. Он говорит об этом утвердительно. Он говорит об этом не так: «Ну, понимаете, ну придется, да, убьют, да, больно будет». Иисус Христос не говорит о боли здесь. Он не говорит о каких-то, о том, что будет сопровождать этот процесс. Он говорит о том, что это сверхважное событие случится, оно произойдет. И он говорит: «Утверждай, и убьют его». Знаете почему? Потому что в смерти Иисуса Христа искупление учеников. Вот почему он так торжественно об этом говорил. Потому что смерть нужна, чтобы спасти нас от греха. Потому что смерть нужна, чтобы мы жили. Смерть нужна, чтобы мы могли иметь доступ вот туда, в небо, к престолу благодати Божией. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас. Вот в чем суть. Бог доказывает любовь, что Сын Человеческий был предан в руки человеческие. Молния убьет или не убьет, лев задавит или не задавит, а человек точно. Предан был в руки человеческие. И убьют его. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасаемся жизнью. Евреям 9 глава. Еще одно объяснение необходимости смерти Иисуса Христа. Для спасения человека Бог должен был умереть. Бог не мог умереть, поэтому Он стал Бога-человеком и умер для того, чтобы искупить людей. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшие для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетование запечатованное. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Бог дает завещание. Но где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Потому что завещание действительно после умерших, оно не имеет силы, когда завещатель жив. Новый Завет – это уникальнейшее явление. Это не просто так, помолись молитвой покаяния, прими 4 духовных закона. Это сверхсложная конструкция Вселенной, это самое сложное явление во Вселенной. Речь идет о заместительной жертве Иисуса Христа. Речь идет о процессе, который происходит в духовном мире. Речь идет о том, что Сын Человеческий, Бог становится человеком, для того, чтобы взять с человека, взять с группы людей их грехи, принять на себя, принять до такой степени, что Бог видит его грешным, Бог поражает его. Он умирает, и все то, что ему принадлежит, принадлежит тем, с кого он снял грех. Он взял на себя наш грех и понес последствия его. Он отдает нам свою праведность вместе со всем тем, что праведности принадлежит. В этом таинство жертвы Иисуса Христа, в этом радость, которую мы имеем, когда мы слышим о жертве Иисуса Христа. Самое последнее таинство, которое не менее значимое, чем все предыдущие, человек, победивший смерть. То, что Бог умер, очень невероятно. Но то, что человек победил смерть, это еще более невероятно. Потому что человек пропитан грехом, и вся его суть наполнена смертью. Потому что Бог сказал однажды человеку, открыв ему свой закон, он говорит, если прикоснешься, если вкусишь, если пойдешь против меня, смертью умрешь. Бог не может быть неправ. И вот здесь, во Иисусе Христе, находится уникальное решение. Римлянам 6 глава 23 стих говорит, «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе». Когда Иисус Христос говорил ученикам эти слова, когда Он обращается и говорит, «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, убьют Его и в третий день воскреснет», Он говорит об вот этой замечательной цепочке действий. И он сообщает им сверхважную весть. Посмотрите, Деяния 2 глава 23 стих, которую мы уже читали, 23 и 24 прочитаем. «Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли, пригвоздив рукавами беззаконных убили, но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать». В этом наше блаженство. Если бы наша вечная жизнь, если бы наша... счастье здесь и на небесах зависело от каких-то наших успехов, то мы никогда бы его не получили. Никогда, абсолютно. Потому что, как мы уже видели, природа человеческая настолько гнилая, настолько грязная, настолько насыщена антагонизмом против Бога, что все то, что Бог делает, мы всегда против того, что Бог говорит. Но посмотрите, что получается. Грех, который Иисус Христос взял, умирает на Голгофском кресте. Но Бог, по причине того, что Иисус Христос провел здесь абсолютно праведную жизнь, воскрешает его из мертвых. Смерть не может его удержать. Смерть поразила его, потому что он взял грех человека на себя. Но смерть не может его держать. Почему? Потому что он праведник. Потому что он прожил жизнь праведную. Потому что он ни одного греха не сделал. Потому что он любил Бога. И в этом наше счастье. Когда мы в результате заместительной жертвы соединяемся с Иисусом Христом, эти слова касаются нас. Смерть не может удержать нас. Наша уверенность не в том, что мы сегодня святее выглядим, чем вчера. Наша уверенность совершенно не в том, что мы сегодня добрее или достижений больше у нас. Наша уверенность в том, что Бог, который воскресил Иисуса Христа, воскресит нас. Апостол Петр говорил об этом же Деяния 3 глава 14-15 стих. «Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых». Апостол Павел 1 Коринфянам 6 глава 14 стих говорит очень просто, коротко и ясно. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своей. Вот почему мы можем сегодня торжествовать. Вот почему сегодня, когда мы вспоминаем о жертве Иисуса Христа, это причина для нашей радости. Вот почему это причина, это основание для нашего блаженства. Это основание свергнуть печаль. Ту, которую мы принесли с собой. Та, которая накопилась за неделю. Та, которая будоражит наш мозг. И вот сегодня, когда мы смотрим на крест, на Голгофу, на Сына Человеческого, преданного в руки человеческие, убитого и воскресшего. Это основание смотреть на все это, восхищаться Божьим планом и благодарить Его за то, что Он дал нам с вами часть там. Мы сейчас помолимся. Давайте направим наше сознание, так как сказано в Евреям 12 глава 3 стих, «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами нашими». Жертва Иисуса Христа способна учить нас правильно мыслить. Жертва Иисуса Христа способна регулировать наши чувства, направлять их, делать их правильными. Жертва Иисуса Христа дает нам силу правильно жить. И пусть это будет так сегодня в сознании каждого из нас. Мы склонимся и будем молиться. Наш Господь Иисус Христос, преклоняемся пред Тобой сегодня, еще раз попытавшись, Господи, увидеть Тебя на Голгофе, еще раз попытавшись осмыслить всю яркость вот той картины, которую Ты не раз описывал, объяснял это ученикам, и которые так туго понимали это. Мы видим, Господи, что у нас это еще хуже получается. Господи, прости нас за то, что мы так часто не ценим жертвы Твои. Прости, что так часто наше сознание доминировано чем-то другим, какими-то нашими мелкими обстоятельствами, нашими планами, нашими какими-то ситуациями, которые наполняют нас сегодня, и которые постоянно наш мозг возвращают туда. Я прошу Тебя, Господи, прости нас и помоги нам сегодня помыслить о претерпевшем. Помоги нам сегодня, Господи, посмотреть на Тебя. Я прошу Тебя за каждого присутствующего здесь, вот во время этой вечери, Господи, сейчас, когда мы предстоим пред Тобой, когда мы поклонились, Боже, Тебе, я прошу Тебя, Господь, Ты посети каждую душу сегодня. Ты избавь от печали, Господь. Избавь от всего мусора, который приводит нас к печали. Избавь от всех неверных ценностей, Господь. Освободи нас от самоцентризма, чтобы мы могли поднять наш взор на Тебя и увидеть этот глобальный, вечный смысл того, что Ты делаешь. Боже, помилуй нас сегодня. Мы нуждаемся, Господь, в Твоей очищающей силе благодати сейчас. Помоги, чтобы это действительно было прикосновение к жертве Твоей. Прикосновение, Господи, к той тайне, которая имела место на Голгофе. Я прошу Тебя, Господь, освободи нас от грехов сейчас. Освободи нас от мыслей неправильных. Освободи от обид. Освободи от зависти, от страсти. Освободи, Господи, от всего того, что плотское, что тянет к земле. Я прошу Тебя за всех этих людей, Господи, которые находятся здесь сейчас. Помоги, чтобы, прикасаясь к Тебе, прикасаясь к вечере, к заповеди Твоей, чтобы каждый из нас имел настоящее общение, общность с Тобой. Во имя Иисуса Христа я прошу Тебя об этом, предаваясь в руки Твои. Аминь.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org

Молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Матфея 5:44. Давайте будем помнить, что мы должны за всех молиться. И тогда жизнь будет прекрасной. Мы сможем преодолеть все трудности нашего бытия здесь, на земле, и будем иметь надежду на нашего Спасителя, который ожидает в небесах.

Он с нами в долинах удачи и близок в часы неудач. Когда мы смеемся или плачем, Он с нами, божественный врач. В ужасные топи уныния, в ущелья, где смертная тень, спускается Он и доныне, чтоб нам помогать каждый день.

В притчах в 16 главе 31 стихом мы читаем: «Венец славы – седина, которая находится на пути правды». Когда мы ходим с Богом, годы нас облагораживают. Перенесенные страдания придают нам зрелость и показывают, кто мы есть во Христе. Годы зрелости – прекрасные годы. Славьте Господа в ваших летах, и Он даст вам великую награду вечности. Будьте с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам. Библейское вещание BBN.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст 4.9».

0: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Время слушать Слово Божье. Добрый день, дорогой друг, или у тебя уже вечер. Мы уже знаем, почему о некоторых людях в Библии написано особенно много. Они стали предками нашего Спасителя Иисуса Христа. А почему так много историй в Библии о всяких злых людях, таких как Каин, который убил своего брата, или Исаве, фараоне и других неверующих в Бога людях? Чтобы мы могли извлекать из этих историй уроки для себя. Послушаем, что было дальше с нашим героем Давидом. Расставание с другом. Библия, первая книга Царств, глава 20. Но вскоре Давид оставил Самуила и вернулся назад, чтобы встретиться со своим другом Ионафаном. «Что же я сделал плохого? Чем согрешил перед твоим отцом? Почему царь хочет убить меня?» — с горечью спрашивал он у Ионафана. «Я уверен, что в душе он не желает тебе зла», — возразил Ионафан. «Но как бы то ни было, отец ничего не сделает, не сказав об этом мне. Я узнаю о его намерениях». «А как ты сообщишь мне о том, что узнаешь?» — спросил Давид. Разговор друзей происходил в открытом поле, где никто не мог подсмотреть за ними или подслушать их. «Спрячься где-нибудь поблизости, покуда я не узнаю, что собирается делать мой отец», — сказал Давиду Ионафан. «Я вернусь на это место, как только смогу. Я возьму с собой лук и стрелы, будто собираюсь поупражняться в стрельбе. Когда я окажусь поблизости от тебя, я пущу стрелу и прикажу слуге пойти подобрать ее. И если я крикну при этом: «Вот, стрелы позади тебя! Возьми их!» Смело выходи из укрытия, ибо ты в безопасности. Если я крикну: «Вот, стрелы впереди тебя!» то значит, тебе грозит смерть, и ты должен бежать. Друзья расстались. Ионафан был уверен, что сможет убедить отца в верности и преданности Давида. Но стоило ему только заговорить с Саулом о Давиде, как царь пришел в ярость. «Сын негодный и непокорный, как осмелился ты подружиться с Давидом!» — в гневе вскричал царь. «Он должен умереть!» «Но почему?» — не отступался Ионафан. «Что он сделал плохого?» Тут Саул пришел в такое исступление, что метнул копье в Ионафана, своего сына. В великом гневе Ионафан выбежал из комнаты. Надежды на примирение царя с Давидом уже не было. На следующее утро Ионафан вышел со своим слугой в поле в назначенное место. Как он и обещал Давиду, он выстрелил из лука и громко, чтобы далеко было слышно, крикнул слуге: «Смотри, стрела впереди тебя!» Мальчик-слуга стремглав помчался за стрелой. Потом Ионафан отослал слугу домой. Никого нигде не было, и Давид мог выйти из своего укрытия. Друзья понимали, что теперь им предстоит расстаться. «Однажды Господь сделает тебя царем», — сказал Ионафан Давиду.

0: когда снова наступит время слушать Слово Божье. До свидания.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День первый. Четвертая книга Царств, 5 глава, 25 стих. Когда он пришел и явился к господину своему, Елисей сказал ему: «Откуда Гиезий?» И сказал он: «Никуда не ходил раб твой». Это история о жадном слуге пророка Елисея. Исцеленный Богом военачальник Нейман был очень рад выздоровлению и предлагал богатые подарки пророку Елисею. Но Божий пророк не взял подарки, а отпустил Неймана с миром в обратную дорогу. Тогда слуга Елисея, Гиезий, решил обманом выпросить у исцеленного военачальника серебро и богатые одежды. Прочитайте этот рассказ в Библии в 4 книге Царств, в 5 главе. Если вы еще не умеете читать, попросите, чтобы вам прочитал кто-то из взрослых. Это поучительная история, и мы к ней еще вернемся. А пока история про персики в соседском саду. Друг мой Юрка уехал жить далеко-далеко, к самому Синему морю. На самом деле это море называлось Черным. И чтобы к нему добраться из солнечной Киргизии, в которой мы жили, надо было ехать на поезде почти 5 суток. Мы жили на одной улице, учились в одной школе, собирали марки и любили читать книги. Мы были друзьями, и потому расставаться было тяжело. У нас в саду росло много яблонь, дающих летом богатый урожай. Я угощал яблоками всех девчонок и мальчишек на нашей улице. Но в этом саду не было ни одного персикового дерева. А я очень любил персики. Но зато они росли в саду у Юрки. А он тоже не был жадным парнем. Перед самым отъездом моего друга мы договорились, что как только они уедут, я заберусь в его бывший сад и оборву все персики. Так я и сделал. Поздним вечером, через огороды, я пробрался в соседский сад и, вздрагивая от каждого шороха, стал срывать персики с дерева. Конечно, все персики я не смог оборвать, их было очень много. Но сколько мог, напихал под майку, надетую на голое тело. А потом, таким же путем, как попал туда, я выбрался обратно и спрятал персики в густой малине нашего сада. Когда я появился во дворе со стороны огорода, бабушка удивилась и спросила меня: «Где это ты был в такое время?» Я испугался, но бойко соврал: «Нигде, просто был в огороде». Думаю, если бы она и дальше стала меня расспрашивать, то обязательно бы узнала, где я был и чем занимался. Но она больше ни о чем меня не спросила. А мне ужасно хотелось чесаться, потому что ворсинки от персиков щипали мой живот даже после того, как я снял майку и тщательно умылся по пояс холодной водой. А теперь я предлагаю вам ответить на несколько вопросов. Почему за персиками в соседский сад пришлось лезть поздним вечером, а не утром или днем? Второй вопрос. Почему я вздрагивал при каждом шорохе? И третий. Какой грех или грехи я сделал в этот вечер? А теперь послушаем историю про Гиезия дальше. Гиезий догнал военачальника Неймана и попросил у него серебро и богатую одежду. Он солгал Нейману, сказав, что его послал пророк. Гиезий вернулся домой очень довольным, потому что стал богатым человеком. И, конечно же, он не пришел к пророку с подарками, а спрятал их, думая, что никто не узнает о том, что он сделал. Но Бог знал о его грехе и открыл это своему пророку. Когда он пришел и явился к господину своему, Елисей сказал ему: «Откуда Гиезий?» И сказал он: «Никуда не ходил раб твой». Гиезий был наказан за свои жадности и обман. Грех его вышел наружу в виде болезни, которая прежде была у Неймана. Поверьте, что грех всегда выйдет наружу. Я в этом убедился, когда расчесывал свой живот, стараясь смыть с него все ворсинки от персиков. Я не помню вкуса тех персиков, которые спрятал в огороде, а потом съел. Но как чесалось мое тело, помню до сих пор. А напоследок рецепт для всех. Как избавиться от совершенного греха? Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите!

0: Бобрик! Оставь этот пень на прежнем месте! Нет, эти еловые ветки только загораживают сцену. Ну, пожалуйста, ну потише. В таком шуме невозможно работать. Нет, эти софиты не подойдут. Мне нужно солнце, настоящее яркое солнце.
1: Привет, кабанчик.
0: А, Белочка, привет. Бобрик, почему актеры еще не готовы к выходу? Всех в гримерную.
1: Кабанчик, а чем это вы тут занимаетесь? И зачем столько пеньков у скалистого озера? Вы в ряд расставили.
0: Ну разве не видно, Белочка? Ой, ну мы же к спектаклю готовимся. У нас генеральная репетиция вот-вот начнется.
1: А мне можно посмотреть? Но я мешать не буду. Тихонечко на этом пенечке посижу.
0: Ты, пожалуйста, пожалуйста, сиди, если хочешь. Бобрик, начинаем! Всех на выход! Занавес!
1: Ребята, если вы хотите, вы тоже можете послушать. Назовем эту передачу так: «Театр кабанчика». Вот уж никогда бы не поверила, что наш кабанчик настоящим режиссером станет. Ну да ладно, давайте послушаем.
0: Спектакль «Рисуем радугу» по мотивам пьесы Людмилы Дикой. А режиссер я, кабанчик. Всем не видно? Это же я, кабанчик.
1: Ой, я забыла эти карандаши дома. Вот только один черный оказался в сумке.
2: Да, Даша, ты такая забывчивая. Вот Алексей Владимирович 100 раз о них напоминал.
1: Диночка, выручи меня, пожалуйста. Позволь сегодня твоими карандашами порисовать.
2: Ну ты же знаешь, они мне в подарок достались. А подарки ведь нельзя другим отдавать.
1: Но я только чуть-чуть. И осторожно-осторожно порисую.
2: Ну, если только совсем немножко. На, вот тебе черный.
1: Но черный-то как раз у меня и есть.
2: Ну, я тогда не знаю. Ведь подарки нельзя растрачивать попусту.
1: Теперь Алексей Владимирович снизит мне оценку за рисунок.
3: Здравствуйте, ребята.
4: Здравствуйте, Алексей Владимирович.
3: Не забыли принести цветные карандаши?
4: Нет,
1: не забыли.
3: Очень хорошо, потому что сегодня мы будем рисовать радугу. А что мы знаем об этом явлении?
2: Радуга – это разноцветная дуга на небе.
5: Алексей Владимирович, а я простыл. Поэтому я не могу говорить хорошо, но я знаю про радугу, что в ней 7 цветов. А еще я читал, что радуга – это солнечный луч, который распался на цветные лучики, потому что прошел через капельки дождя.
2: Точно, она бывает летом после дождя.
3: А ты, Даша, что знаешь о радуге?
1: Я? Вообще-то нам в воскресной школе они в Библии читали. Вот что. Когда, наконец, всемирный потоп закончился, Ной со своим семейством покинул ковчег и выпустил всех зверей на сушу. Потом он принес Богу благодарственную жертву. Господу жертва понравилась. Бог благословил Ноя и все его потомство и пообещал больше никогда не посылать на землю потоп. А знаком этого обещания – Творец сделал радугу.
3: И действительно, дети, ведь радуга появляется, когда грозные тучи уже рассеялись, и солнышко проглядывает через них. Его лучи попадают на капли уходящего дождя, и тут же вспыхивает красавица радуга. Молодец, Даша, прекрасную страницу Библии ты нам открыла.
2: Алексей Владимирович, а в каком порядке идут цвета у радуги?
3: А это мы сейчас увидим на картинке. Давайте откроем наши учебники природоведения и приготовьте, пожалуйста, свои тетради.
2: Ну куда же эта тетрадь запропастилась? Неужели я ее дома забыла? Мне ж теперь писать не на чем.
1: Дина, вот, возьми.
2: Твой блокнот?
1: Ну он теперь твой. Дарю. Тебе он сейчас нужнее.
2: Спасибо. Такой красивый. Мне теперь так стыдно. Прости меня, Даша, за мою жадность. Вот бери, пожалуйста, все мои карандаши, какие хочешь, вот все.
1: Спасибо, Диночка. Ты меня очень выручила.
3: Посмотрите внимательно. в каком порядке расположены цвета радуги. И чтобы это запомнить, запишите в тетрадях фразу-подсказку. Все слова напишите заглавные буквы. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Догадайтесь, как здесь подобраны слова?
0: Я поняла, Алексей Владимирович. Тут каждое слово начинается с той же буквы, что и цвет одной из полос радуги.
5: Значит, слово «желает» означает полосу желтую, а слово «сидит» – синюю.
1: А слова стоят в том же порядке, что и цвета радуги.
3: Молодцы, все правильно. Ну, тогда за карандаши рисуем радугу.
1: Какие красивые рисунки получились и у тебя, и у меня, правда, Даша?
6: Но это все благодаря твоим чудесным карандашам.
1: А благодаря тебе, Даша, я поняла. Друзья должны выручать друг друга и никогда не держать обид.
6: Меня этому учили в воскресной школе. Жить по золотому правилу. Его оставил людям Иисус Христос.
1: А что это за золотое правило?
6: Да вот, всегда поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой.
1: Ой, Даша, а меня примут в воскресную школу?
6: Конечно.
0: Ну что, мы молодцы! Ой, ну, в смысле, я. Ой, режиссура, вот она особенно удалась. Как считаете-то?
6: Мне кажется, все здорово поработали. Отличный спектакль у вас вышел. Про радугу и золотое правило в жизни.
0: Ой, как я рад, Белочка! А вот все меня так хвалят! Ой, у меня от восторга и от радости, ну вот даже ушки навострились.
1: Слушай, а посиди тут еще тихонечко.
0: Мы своим театром тебе еще один маленький спектакль продемонстрируем. Ой, он тоже весь, ну, такой радужный.
6: С превеликим удовольствием, кабанчик. Я вся во внимании.
0: Театр кабанчика представляет. Ой, постановка. Какой цвет лучше? Занавес и аплодисменты.
6: Был очень жаркий день, но после обеда небо вдруг затянулось темными тучами. Сверкнула молния, грянул гром, и освежающий дождь пролился на землю. И вскоре вновь засветило солнце, запели птицы, и в воздухе разлился чудесный аромат молодой травы. Дети выбежали в поле.
3: Мой любимый цвет – красный.
6: Почему?
3: А вот, перед восходом солнца небо красное. И перед тем, как солнце заходит, тоже красное. Самые прекрасные цветы на земле – это красная роза и красная гвоздика. Яблоки осенью краснеют. И вишни краснеют, когда поспевают. Поэтому это мой любимый цвет.
0: Слушайте, ну разве может что-нибудь быть лучше желтого пшеничного поля? Желтый цвет мой фаворит.
3: Мне еще нравится зеленый цвет. Луга, лес, одежда охотника. Все зеленого цвета. Я люблю зеленый цвет. И может поэтому в будущем хочу стать лесничим.
0: Я не понимаю, а почему никому не нравится синий цвет? Это один из самых лучших цветов. Небо синее, вода в морях и озерах тоже синяя. И у моей мамы глаза тоже синие.
6: Так дети, перебивая друг друга, старались выяснить, какой же цвет самый лучший. Посмотрите на радугу в небе, вмешалась старшая из них. В ней вы найдете все цвета, которые создал Бог. Хорошо, что на земле не все окрашено в один цвет. Представьте, если бы все вокруг было лишь красным или синим, зеленым или желтым, как бы было однотонно, однообразно и скучно. А наш Бог, Он сотворил все красочно.
3: Во время Великого потопа были истреблены все люди, все животные и звери. Они должны были умереть, потому что люди не хотели слушаться Бога и делали много зла. Только Ной и его семья были спасены, также животные, которые должны были продолжить род животных на земле. Завет Бога с человеком вечен, он сохранился и до наших дней, поэтому радугу в небе, знамение завета, мы можем видеть и сегодня.
6: Ой, к сожалению, нам с вами пришло время прощаться.
3: Пишите нам, ребята, по адресу: Христианская миссия, Свет на Востоке, радиопередача «Смотрите, радуга», Театр Кабанчика, абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
0: И не забудьте про электронный адрес. Записывайте: radugasobaka.leo.ru.
6: До свидания, ребята. До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
3: Передача подготовлена миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
0: Театр Кабанчика. Нет, вот так. Театр серого кабана. Или не, кабанушки. Ух, обо мне еще все заговорят. Вот увидите.

Вы настроены на BBN, библейское вещание в интернете. И Иисус готовит нам место, и какими бы ни были наши ожидания, недовольных не будет. На небесах будет несравненно лучше, чем в наших самых смелых мечтах. Сегодня вы можете начать свой путь в небеса, но для этого нужно отдать в полное владение Господу свое сердце. Склонитесь перед Ним и скажите Ему, просто, как самому лучшему другу, «Господи, я хочу в небеса. Прости мне мои грехи, чтобы я был свободен от них». И Господь это сделает. Оставайтесь с нами.

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.